0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM. Барбара Стрейсанд.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио.

Девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: ночи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89,1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско 89.1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Лучшая музыка.
0: Подпишись и читай.
1: Первое радио.

0: Но в Армузском проливе. Проиранское иракское агентство НАИА сообщило о звуках взрывов в районе острова. Поступали сообщения как минимум о 6 последовательных взрывах в районе Армузского пролива. На момент публикации точное место и причины взрывов оставались неизвестными. Примерно в то же время появились сообщения о пусках Ираном противокорабельных ракет в направлении Армузского пролива. Связь между этими событиями пока не подтверждена. Остров Кешм находится непосредственно у входа в Армузский пролив и в последние недели неоднократно фигурировал в сообщениях о военной активности в этом районе. Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, общаясь с журналистами в Белом доме, что он отверг иранское предложение, предусматривающее восстановление судоходства по Армузскому проливу в 7-дневный срок. «Они хотят заключить соглашение о немедленном открытии пролива, потому что они оглушительно проигрывают. Они хотят соглашения, это хорошо, я тоже хочу соглашения, но то, что они предлагают, неприемлемо», – заявил американский лидер. По его словам, Армузский пролив находится под полным контролем США, и через него проходит огромное количество нефти. Ранее о том, что Трамп отклонил иранское предложение и рассматривает возможность возобновления американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Как сообщает информационный портал «Вести», глава политбюро Хамаса Халиль Аль-Хая заявил в интервью телеканалу «Аль-Араби», что не допускать на Генассамблею ООН следовало премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, а не председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса. Аль-Хая также сказал, что неоднократно встречался с представителями США, излагал им требования палестинцев и, по его впечатлению, встречал понимание. Он обвинил Израиль в намерении выселить палестинцев и заявил, что Хамас будет противодействовать таким планам. Минувшей ночью в бедуинском населенном пункте Шибли на севере Израиля в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 21-летний мужчина. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщает, что раненого доставили в больницу Аэмек в Афуле. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Обстоятельства этого инцидента выясняются. Накануне в канадской провинции Квебек разбился вертолет. Катастрофа произошла в районе Сен-Брижит-де-Бервиль, примерно в 50 километрах к юго-востоку от Монреаля. По данным полиции Квебека, на борту находились 4 человека, все они погибли. После падения вертолет загорелся. Имена погибших пока не опубликованы, также не сообщается, кому принадлежал вертолет и откуда и куда он направлялся. Причины катастрофы устанавливаются. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль! 7 часов 6 минут утра.
1: Это я подпеваю Бейонсе. Я, конечно, тут не очень, но, тем не менее, да, хочется танцевать. Прям с самого утра. Прям ем решен. Да, не смотрите на меня так.
2: Нет, как мне нравится... Ты мне напомнила уточку маленькую, которая потерялась и ищет маму.
0: Как мне нравится, когда Бейонсе называют Бейонсе. Ладно, 7 часов 7 минут утра, 27 сентября 26 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио вместе с Лен Семеногой.
1: Да, когда ж вы меня перестанете уже склонять? Доброго утра всем, кто вместе с нами. По поводу Бейонсе, между прочим, она тоже в некотором смысле Барби. Поэтому Бейонсе. Да, Кристина Кипнису, поддержи меня.
2: Ну, вообще интересная, конечно, теория.
0: Проверять я ее, конечно, не буду.
2: Не буду, да. Ну, вообще, да. Доброе утро, Андрей Ежов. Я на секундочку опять твою фамилию забыла. Казалось бы.
0: Очень сложная.
2: Очень сложная.
1: Слушайте, Йом Ришон, началась неделя, причем неделя праздника Суккот. Мы поздравляем всех, ребят, с праздником. Пускай у вас в домах все будет отлично. Пускай все будут здоровы, будет тепло, светло и как еще?
2: Ну и сухо, наверное.
0: Для жителей прибрежных городов это особенно актуально.
2: Очень актуально. И, кстати, вот мне сегодня Лена Семенова сказала, говорит, ты с утра такая активная, аж прям бесишь. Так вот, предлагаю не сбавлять, значит, темп и бесить всех или бодрить, тот уже как получится, но это потому, что наша работа раз, два, это первое радио, и оно должно оставаться первым, именно поэтому оно и первое.
0: Слушай, и ведь не поспоришь. Ага. Не убавишь, не прибавишь.
1: Как сказала бы моя одна приятельница, говорит, как в гробу, ничего лишнего.
2: Не вообще.
1: Ну, извините, ну как есть, как есть.
2: Да, ну нормально, юмор тоже имеет место быть.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Празднички, дорогие друзья, слушайте, день дружбана. Это такое слово особенное. Вот есть друг, дружище, друган, а есть дружбан.
2: Дружбан, мне кажется, это тот, кто с тобой вот, ну, уже больше 10 лет.
1: Мне кажется, дружбан — это тот человек, который садится в баню со словом пекет.
2: Нет, дружбан — это тот, кто...
3: Подлей водички, а то не текет.
2: Нет, еще раз нет. Дружбан — это тот, кто о тебе такое знает и все равно с тобой дружит.
3: Дружбан, а мне кажется, что это вот такой вот закадычный друг, с которым ты знаком, там, я не знаю, чуть ли не с пеленок.
2: Ну, как минимум больше 10 лет, в зависимости, сколько тебе сейчас.
1: А еще дружбан — это тот человек, который, о котором ты вспоминая как какой-то ужасающий случай, когда он: а что, если прыгнуть с пятиэтажки в сугроб?
2: Да, я так 1000 раз делал, вот у меня сейчас это была идея, вот да. Кто это такой дружбан.
1: Типа, а у меня дружбан как-то раз, не знаю, проткнул меня шампуром. Вот дружбан обычно — это тот человек, который что-то натворил.
2: Не то, что кто-то что-то натворил, а который тебя на это все подписывает и говорит: да расслабься, я так 1000 раз делал.
1: Да, а потом говорит: а что ты меня слушал, я пьяный был.
3: Смотри, как я умею. Не-не-не, я тебе сейчас покажу, как надо.
1: А потом говорит: а что ты меня слушал, я пьяный был.
2: Нет, или так говорю: а что, своих мозгов нет, да?
1: Вот интересно, потому что дружбан — очень особенное такое слово.
2: Хотя нет, он так не скажет. Дружбан никогда так не скажет. Да, я в следующий раз еще что-то
1: придумаю. Дружбан скажет: да ладно, у меня есть знакомый травматолог, он тебя зашьет.
3: Зато потом мама тебе скажет: ну, а если все пойдут с моста прыгать, ты тоже прыгнешь?
2: Ну, это уже твоя тема. У тебя же там сын с моста прыгал.
3: Он у меня-то прыгал, и я узнала об этом совершенно случайно.
2: Обожаю эту историю.
3: Но нет, я была очень прогрессивной и мудрой мамой. Вот,
2: я поэтому... прыгнула вместе с ним или за ним. Да. У меня вопрос...
3: Я прыгнула вместе с ним за компанию с парашютом.
2: Это мы
3: с 4000.
2: Помним. Слушай,
3: вот.
2: Ну когда у тебя уже 255 прыжков,
3: это неправда.
2: Заодно там спрыгнуть с сыном на 251, ну такой себе. А я имею в виду, что если первый раз, тогда да. А у меня вопрос к вам другой.
1: Какой?
2: К вам и к нашим радиоптахам, да, которые давай. Еще ничего нам не написали на наш WhatsApp 054-27-800. Хотя бы просто, да, там смайлик пошлите, что вы все с нами и вы живы после выходных. День подарков миру. Что вот миру можно подарить?
3: Миру можно подарить хорошее настроение.
2: Так.
3: Ощущение счастья. Миру мир, peace to peace. Вот это мир, дружба, жвачка. Вот это вот все. Мне кажется, подарок миру — это просто быть счастливым.
2: Нет.
3: Даже в смысле?
2: Нет. Чистота. Убирать за собой и следить за окружающей природой. Вот это и есть подарок миру. Вам всем по двойке.
3: Андрей, выходим.
1: Ну, вообще, в Израиле, да, это есть такая проблема.
3: Это актуальная. Причем это очень актуальная проблема, да.
1: И причем многие, что удивительно, накидываются: чё-то не нравится, чемодан, вокзал.
3: Ага.
1: Я извиняюсь, я здесь живу, я хочу, чтобы было чисто вокруг меня.
3: Ну,
1: я
3: согласна,
1: не загрязняю, да. Наоборот, хочу, чтобы было чище.
3: Слушайте, 16 годиков как отмечается во всем мире Всемирный день сетчатки глаза? Да, как показывает практика, болезнью глаз, ну, в смысле, всякими разными болезнями, болеет до 70% всего вообще населения.
2: И морковка не помогает. Я в детстве именно с этими словами
3: проверила.
2: Мне бабуля... Да не я, бабуля. Именно с этими словами, что значит, зрение не упадет никогда, ешь, внученька, морковку, я как кролик ее грызла. И что-то как-то я себе на зрение не нагрызла.
1: Вот
3: на самом деле это был фейк еще во время Второй мировой войны.
2: Как
1: совершенно верно.
3: Так, про капусту это отдельное, вообще это другое.
2: Тоже фейк.
1: Но при этом с советским вот этим воспитанием осталось вот это предупреждение, и обычно это предупреждение из себя изрекают бабушки, у которых зрение минус 12 на одном глазу, плюс 27 на другом, которые сами не видят.
3: Чего?
2: Я сейчас такое скажу.
3: Давай.
1: День велосипеда.
2: Да нет. Во-первых, я вас поздравляю. Счастья, радости желаю. Короче, США,
3: так.
2: Мои вкусненькие, день ведущих утреннего шоу.
3: Серьезно?
2: Да. Отдельной строчечечкой.
3: Опаньки.
2: Пожалуйста, день ведущих утреннего шоу.
1: Вы что творите?
2: Congratulations.
3: У нас сегодня профессиональный праздник. Правда, немножко там вот в другом полушарии. Но
2: важно.
3: Это не важно. Здесь я согласна. Ой, ребята, сегодня день чешского пива.
1: Да. Я, да, сесть фантастично.
3: Да, да, да.
1: Хорошечно, да. Хорошечно.
3: Хорошо, да.
2: Вот итак. День раздавите банку, как вам?
3: День раздавите банку?
2: Тоже в США.
3: Угу.
1: Ну, почему нет?
3: А, слушайте, ну, мне кажется, это здесь имеются в виду вот эти вот алюминиевые,
2: алюминиевые да, банки. Да. Помните, как мы делали из них себе каблучочечки?
3: Нет.
2: Ты не делала себе каблуки из банок Кока-Колы, Фанты и вот этого всего остального?
1: Я так понимаю, вы не богаты, да, жили?
2: Подожди, вы не развлекались так, а потом еще играли в прятки с этими банками? И попробуй, как бы, чтобы вот тихо пройтись и застукать, ну, как бы...
3: Чтобы
2: тебя никто не заметил. Вы не играли...
3: Андрей, мы что-то в этой жизни пропустили.
2: Вы официально не мои дружбаны.
1: Кристин, может, тебе психолога посоветовать? Да. У тебя было явно трудное детство.
2: Да это обалденное детство.
1: Ну, ладно, я не буду спорить.
2: Джами мы играли.
1: День рождения велосипеда, друзья. Ох, сколько коленок разбито, а!
3: Так, не говорите мне про велосипед, потому что, да, я умею, но никогда, да, на него не сяду больше.
2: Просите у меня прощения.
3: А, чего? Почему?
2: Просите у меня прощения.
1: А что это ты?
2: Просите, потому что сегодня 5 лет как в США отмечается День прощения. Просите у меня прощения.
1: А давно ты в США живешь?
3: Подожди секунду, а с чего ты взяла, что именно, как бы, мы должны просить прощения у кого-то? Может быть, все-таки надо простить себя за какие-то там, я не знаю, грехи?
2: Давайте
1: так, все-таки мы к психологу идем.
2: Давайте так, я нашла этот праздник. Просите. Мои правила. Простите у меня прощения.
3: Ясно, я поняла. Слушайте, ну, на самом деле, праздников сегодня очень много.
1: Уйма.
3: Да, и их можно очень долго озвучивать, так что, а времени у нас нет на это, да?
1: Совершенно верно.
2: Когда вы последний раз предков своих благодарили? Вот сегодня также в США отмечается День благодарности предкам. Слушайте, День шарфа. Слушайте, я вау.
1: Ты предлагаешь песню поставить «Помолимся за родителей»? Нет, но мы этого делать не будем. Потому что у Аврил Лавинь, легендарный, миллениалы, палочки вверх. 42 года Аврил Лавинь, легендарный поп-рокерша, которую мы сейчас и послушаем, ее легендарную песню «Scary Boy».

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки «Экстра Ларж» замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Итак, встречайте, дорогие друзья. Вот он снова в командировке, вот мы снова его ищем. Это, конечно же, Игорь Красковский, которого вот должен подключиться, и он вместе с нами. Игорь, привет.
3: Да, привет, Андрюш, привет, все, кто слушает Первое радио, с праздником Суккот всех. Ну, а я сегодня в командировке, естественно. Итак, сегодня большое открытие магазина Оксаны Хашмаль «Адалом Ашдот». Итак, сотни товаров, смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30% и еще множество электротоваров без НДС. И, как всегда, я приготовил несколько примеров для вас, друзья. Цветной принтер Canon всего лишь 99 шекелей. Роскошный четырехдверный стеклянный холодильник Электро всего 1990 шекелей. Индукционная варочная панель Электро 699. Газовая варочная панель Электро 5 комфорок всего лишь 555. Просто бинго. Паровой утюг Тефаль 279. Телевизор Samsung 58 дюймов для гостиной. Внимание, цена 1490 шекелей. Робот-пылесос Dream, популярная модель, 1690. Мобильный кондиционер всего лишь 689 шекелей. Микроволновочка 20 литров, 179. Итак, друзья, не пропустите большое открытие Максаны Хашмаль «Адалом». Сотни товаров по праздничным ценам. Максаны Хашмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Поэтому приезжайте, праздники, отпуск. Приезжайте обязательно, проведите время, посмотрите и приобретайте со скидками электротовары в Максаны Хашмаль. Андрей, спасибо.
2: Тебе спасибо, Игорь, большое. Услышимся в следующем часе.
3: Пока.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
2: Гороскоп, дорогие друзья, чтобы напели нам звездочки.
4: Вот не скажу, что он так. Короче.
5: Тогда овны.
4: Не-не-не-не-не. Сначала должен быть общий гороскоп для всех знаков зодиака. И тут звезды говорят, что дела сегодня могут пойти быстрее, чем вы ожидаете.
5: Ура!
4: Начните с главного, пока почта, чаты и срочные просьбы не выстроились в очередь. Встречи и разговоры сегодня будут полезнее, если заранее понимать, чего вы хотите добиться. Не откладывайте маленькие решения, именно они часто освобождают время для больших решений. И еще звезды советуют сегодня оставить в расписании короткую паузу, ибо даже продуктивным людям нужно иногда перезагрузить внутренний компьютер. Серьезно?
5: То есть не успели перезагрузить? А, ну хотя все логично. У нас праздники.
2: Интересно, на чем сидят звезды, на винде или маке?
4: Ага, вот у меня тоже вот вопрос. Я так вот читаю, перезагрузить внутренний компьютер. Чего?
5: Ну, типа, внутри... Ой, все объяснять вам надо. Короче говоря,
4: как маленькие
6: дети. На какой-нибудь сырере висит объявление «Компьютерный мастер», знаешь.
5: Овны, сегодня ваша энергия может быстро сдвинуть с места дело, которое давно ждет именно вашего внимания. Только не пытайтесь заодно организовать жизнь всем вокруг. У них, ну вот эти, которые вокруг, возможно, свои задумки. Какой-нибудь короткий план сработает лучше, чем попытка выиграть весь день еще до завтрака.
4: Ну, да, это, кстати, говоря, не бежать впереди паровоза, что для овнов, честно говоря, очень сложно.
5: Невозможно.
2: Пролетело. Тельцы. День располагает к спокойным решениям и приятным делам, которые давно хотелось сделать без спешки. Не отказывайтесь от маленького удовольствия только потому, что оно входит в список важных дел. Хорошее настроение может прийти, когда вы перестанете его торопить.
4: Да, и хорошее настроение не покинет больше вас.

0: себе и не берите на себя чужие заботы автоматически. Теплый разговор с близким человеком может вернуть вам больше сил, чем попытка решить все в одиночку. И да, помните, вы вправе ответить не сразу. Иногда пауза лучше мгновенного «да».
1: Да! А пожелайте львам ни пуха, ни пера. Сегодня ваши идеи заметят, особенно если вы дадите высказаться и другим. Не каждую паузу в разговоре нужно понять и заполнять. Иногда публика просто обдумывает ваше выступление. Похвала приятна, но сегодня не обязательно заслуживать ее дополнительным подвигом.
2: То есть все лят-лят, честно говоря. Девы, вы сегодня способны навести порядок даже там, где остальные давным-давно смирились с хаосом. Но оставьте одну мелочь неидеальной. Мир выдержит, а вы сэкономите время и нервы. И помните, отдых – это не награда за безупречность. Это нормальная часть дня.
1: Все, я понял,
2: да,
1: спасибо.
2: Вот.
1: То есть, какой-то не гороскоп, а...
2: Ну что, психологические советы.
0: Нет, начало недели, поэтому все лайтово. Весы. День поможет найти общий язык, если вы не будете соглашаться только ради тишины. Скажите, чего вы хотите сами, потому что окружающие не всегда умеют читать мысли, даже самые выразительные. И не затягивайте выбор, если один из вариантов давно вам нравится.
2: По-моему,
0: столько всего
2: очевидно.
0: И ничего не... Тебе прям очевидно?
2: Да, все
0: понятно.
2: Очевидно.
1: Скорпионы, сегодня будет полезно направить свою проницательность на задачу, а не на поиски скрытого смысла в каждом взгляде. Иногда человек просто задумался, и не обязательно о вас. Много чести. Небольшая прогулка поможет сбросить напряжение и вернуть ясный взгляд, особенно если вас в это путешествие отправляют.
2: Главное вернуться с магнитиками, загоревшими и в хорошем настроении. Стрельцы, свежая идея может внезапно превратить обычный день в маленькое приключение. Проверьте детали перед стартом. Спонтанность прекрасна только в том случае, если вы знаете, куда положили ключи. А хорошая импровизация не требует покупать билет прямо сейчас.
1: Вот тебе именно.
2: Все. А опять-таки, когда? Все очевидно. Как только, так сразу.
0: А, понятно. Тогда козероги. Ваш сегодняшний результат может быть скромным, зато вполне осязаемым. Один завершенный пункт лучше 5 героических начатых. А потом позвольте себе отдых без чувства, что вы его недостаточно заслужили. И да, попросить помощи сегодня будет не менее разумно, чем все делать самому.
2: Вот,
0: проси,
2: я всегда
0: да
2: говорила.
0: Проси, да будешь ты услышан.
2: Делегировать надо уметь. Не обращай на нее внимания. Это у нее какие-то колтуны полезли ментальные.
1: Это синдром Туретта так проявляется. Водолеи. Найти решение, которое другим не пришло в голову, поможет нестандартный взгляд. Впрочем, у водолеев с этим проблем нет. Объясните его простыми словами. Пусть окружающие восхитятся идеей. Они пытаются сначала расшифровать эту инструкцию. Кстати, идеи можно предложить без презентации, схемы и 20 слайдов доказательств.
2: Слушай, ну на самом деле, да, иногда аргументировать еще надо уметь, а не вот это вот все махание руками и так далее. Коротко и понятно. Рыбы, сегодня ваша чуткость поможет заметить, кому рядом нужны внимание и поддержка. Только не забывайте и о себе. Иногда лучший способ сохранить силы – это ненадолго выключить уведомления. Отложите хотя бы одну чужую проблему. Вы не обязаны быть круглосуточной службой поддержки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
3: Ришон Ле Цион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ой, вроде завел щенка, понимаете, и с одной стороны это чудо, счастье и так далее, но сколько у меня поездок иностранных сорвалось?
2: Ай, сколько? Ну вот сколько?
1: Ну вот сколько? Невозможно, все.
2: Слушай.
1: Все, потому что некуда уехать, невозможно уехать, это щенок, это ребенок.
2: Ну это все понятно, но дело в том, что сейчас существует много всяких разных там пансионатов и все такое прочее, где можно ребенка оставить. Причем ребенка под надзором, и надзором вполне себе. Там его и социализируют, да, и обучают каким-то командам, и кормят, и за ним ухаживают. Даже тебе и груминг сделают, если надо.
1: Ну, подрасти все равно она должна, поэтому ждем, когда мы уже снова сможем путешествовать, потому что первое, куда я хочу дальше поехать, это в Италию.
2: Так, а ты уже там был?
1: Да.
2: А как это? Опять хочу в Париж. А что, ты там уже был? Нет, я опять вчера тоже хотел, да?
3: Я до сих пор еще мечтаю.
2: Ну, так, вот, а, собственно, что... почему? А, вот, а почему?
1: А вот как ты туда прилетаешь, вот особенно куда-то вот час от Рима уезжаешь, там Анцио есть такое, Анцио и Нетуно, два городка, и вот между ними как-то мы жили пару дней, ты просыпаешься, там пиньи.
2: Так.
1: Там морюшко такое голубое-голубое, чистое-чистое.
2: И прям ты дома.
1: И ты, да, и ты как-то ешь дыньку с прошутто, и ты такой, кайф.
2: Ты понимаешь, вот дыньку с прошутто, пока все звучит как-то
3: по-богатому. Я игнорирую сейчас его все слова.
1: Но ты чувствуешь себя там как-то как дома, потому что параллельно кто-то стрижет газон, та-та-та-та-та-та-та-та, кричит друг другу что-то. И ты чувствуешь себя, как будто ты тут живешь уже лет 30, наверное.
2: Слушай, ну это на самом деле здорово, когда приезжаешь в новое место и ощущаешь себя вот прям вот частью единой целой вот этой вот экосистемы, если можно так сказать. Крис, у тебя есть вот страны, в которых ты чувствуешь... Да? Приезжаешь туда и прям вот как дома себя чувствуешь?
3: Мне прям там хорошо. Очень менталитет похож. Ну, я же с Узбекистана, Ташкент, вот это вот все. И поэтому мне это очень все близко. Близко моему сердечку.
1: Пока что это все страны, в которых очень вкусная еда.
2: А, да.
1: Лена.
3: А вот честно, я не за еду, я за человечность. Ну, то есть там люди вот прям вот мне родные.
1: Лично тебе с этих пор нельзя в Грузии пробовать хинкали. Так.
2: Вы знаете, ребята, не бросайте в меня тапками, но дело в том, что еще пока нет вот страны. Вот прям, я не могу сказать так однозначно, что вот именно в этой стране я чувствую себя как дома. Единственная страна, в которой я чувствую себя как дома, это Израиль. Я приехала сюда вот 2 года назад.
3: Засчитано.
2: Да, я приехала сюда 2 года назад, и сразу вот я поняла, что я реально дом, потому что обычно репатрианты приезжают, да, вот, и начинается вот эта вот социализация, встраивание.
3: Ты знаешь,
2: да?
3: Я здесь полностью поддержу тебя. Я помню, когда я в первый раз приехала с группой просто вот в Израиль, и для меня было удивительно, что я вот вышла из самолета и такая... Это мой дом. Я здесь как будто бы уже была и жила, и вообще все мне здесь знакомо, и родное, и запахи, и вот... Ну, то есть для меня это было удивительно, насколько я себя здесь почувствовала дома, первый раз приехав.
1: Я согласен. Но мы с Кристиной были... Не только искренне, но и полноценны, развернуты. Лена, а вот ты хитрая лиса. Мы все живем в Израиле и считаем его своим домом.
2: И
1: а еще какая
3: она
1: страна?
3: Она была тоже честна, она сказала,
2: я пока не могу однозначно сказать, что вот именно в этой стране я чувствую себя как
3: но
2: дома.
3: Но я знаю, кто может сказать.
2: Кто?
3: Это наш радиослушатель,
2: вот,
3: который нас сейчас слушает и уже
1: вот
3: готовит свои пальчики, чтобы написать нам сообщение на наш WhatsApp 054-20-70-700. А все почему? Да потому что мы очень ждем их сообщения.
2: Ребята, сегодня во Всемирный день туризма мы обсуждаем, в какой стране вы были не один раз и еще не один раз туда поедете, потому что именно там вы чувствуете себя как дома. Напишите на наш WhatsApp 054-20-70-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы едем дальше, и уже есть сообщение, друзья.
2: Да, напомню, мы сегодня во Всемирный день туризма обсуждаем вот какую тему. В какой стране вы были не один раз и еще не один раз туда поедете, потому что чувствуете себя там как дома? Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. И вот оно сообщение, да?
3: Да, есть, значит, АК нам написал. Так. Здравствуйте, был в Праге 5 раз, так. Недавно там поженился. Нам очень нравится этот город, будем еще туда возвращаться.
2: Слушайте, ну прикольно. А я, между прочим, проверю это, потому что я лечу в Прагу в середине октября.
3: Ой, ты не поверишь, Лен. Тут еще и Кирилл написал, который тоже пишет про Прагу.
2: Серьезно?
3: Значит, да. Доброе утро, уважаемый ведущий прекрасной девушки. Если ехать куда-то, то это Прага. Я там был тоже 5 раз.
2: Обалдеть.
3: Я надеюсь, это не как сообщение, не связано между собой. Потому что нам АК написал, и Кирилл написал, и про 5 раз совпало. Вы там тоже недавно женились? Ладно, и каждый раз вели каким удовольствием он там бывает.
2: Слушайте, ну это здорово. Кирилл. А вот от Ирины пришло сообщение, и она, между прочим, поддерживает твою версию. Доброе утро, первое. Я в Грузию возвращаюсь снова и снова. Там почему-то даже после долгой дороги быстро перестаешь быть туристом. Садишься за стол, знакомишься с людьми,
3: да.
2: И все. Вечер уже семейный.
3: Вот и реально семейный.
2: Мне, кстати говоря, рассказывали, что даже незнакомые люди, они приглашают тебя, вот усаживают за стол, и настолько, что вроде как ты заходишь только на полчасика, когда...
3: А выходишь через неделю.
2: Вот типа того, да.
3: Это правда, это правда. Так, написала нам бабушка Валя.
2: Так.
3: Мои любимые друзья, я 26 лет живу в Израиле, приехала из Киргизии, моя родная страна. Прибывав в Киргизии, я поцеловала землю Израиля. А побывав в Киргизии, я поцеловала землю Израиля.
1: О как! Пишет Марина, и Марина со мной. Италия.
2: Так.
1: Была уже 4 раза, и каждый раз обещаю себе, ну все, теперь надо посмотреть другие страны. А потом снова покупаю билет в Италию. Видимо, у нас серьезные отношения.
2: Слушайте, вот Италию, между прочим, поддерживает еще один наш радиослушатель. Его зовут Андрей. Твой привет, Андрей.
1: Тантирам.
2: Пишет, доброе утро, прогрев шоу. Я много раз, уже не скажу, сколько точно, ездил в Италию. И еще обязательно поеду, потому что там даже обычный обед превращается в событие. А я каждый раз себе обещаю не заказывать десерт. И каждый раз нарушаю это свое обещание.
3: Вот такая. Хулиган.
2: Да. Ребят, мы сегодня обсуждаем Всемирный день туризма. В какой стране вы были не один раз и еще не один раз туда поедете, потому что чувствуете себя там как дома. Пишите на наш WhatsApp ваши истории на номер 054-20-70-800.
1: А мы услышимся в следующем часе. Кристина Кипнес.
3: Лен Семенова.
2: Андрей Ежов. Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
8: «Махаль». Нам важен результат.
9: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Бывший телохранитель Хании готовил теракт против евреев. Подробнее через несколько секунд.

0: 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает британское издание «Таймс», бывший телохранитель главы политбюро Хамаса Исмаила Хани получил убежище, а затем британское гражданство, после чего оказался фигурантом дела о подготовке нападений на евреев в Европе. Имя террориста по юридическим причинам не публикуется. В материалах он обозначен как «Господин Икс». По сведениям издания, более 10 лет назад этот человек был арестован в Египте по подозрению в использовании туннеля для контрабанды оружия и золота в сектор Газа. Позднее он переехал в Великобританию, получил статус беженца и затем гражданство. Жил в пригороде одного из крупных английских городов и работал IT-консультантом. «Таймс» утверждает, что его связи с Хамасом не были тайной. В ноябре прошлого года мужчина был задержан в центре Лондона в рамках международной операции с участием европейских спецслужб и Моссада. Следствие подозревает группу в подготовке нападений на еврейские общинные центры, израильских дипломатов и произраильские мероприятия в Германии или Австрии. По словам источника «Таймс», в правоохранительных органах господин Икс играл ключевую роль в подготовке атак. Согласно материалам дела, мужчина записал видео, на котором в маске и с оружием заявлял, что действует от имени военного крыла Хамаса. Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в Германию. Командующий ВМС Израиля генерал-майор Эйяль Арель несколько недель назад встретился с высокопоставленным представителем корпорации «Боинг». По сведениям сайта ВАЛА, одной из тем встречи стала возможная закупка морских патрульных самолетов Пи-8 «Посейдон», предназначенных в частности для противолодочной борьбы. Источник в Министерстве обороны сообщил ВАЛА, что Израиль серьезно рассматривает приобретение Пи-8. По предварительной оценке, командующий ВМС намерен включить соответствующие требования в стратегическую программу развития флота на ближайшие десятилетие, которую планируется предоставить Генштабу до конца текущего года. Как сообщалось ранее, в израильской системе безопасности обсуждается возможность покупки Пи-8 «Посейдон» на фоне роста подводных сил в регионе и опасений, связанных в частности с Турцией. Турецкий флот располагает 14 подводными лодками, Египет – 8, Израиль – 6. Еще две израильские подлодки находятся на стадиях проектирования и строительства. Сегодня утром в больницу Вольфсон в Хулоне был доставлен мужчина в возрасте примерно 40 лет, получивший тяжелую травму головы на предприятии в промзоне лишен лициона. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Вчера в Венесуэле были освобождены десятки заключенных, часть которых правозащитные организации считают политическими узниками. Точное число освобожденных пока не установлено. Группа «Justicia, Encuentro y Perdón» сообщила о 29 вышедших на свободу, 12 из которых входили в ее список политзаключенных. Освобождение произошло через несколько дней после встречи исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении на Генассамблее Родригес заявила, что Венесуэла начала процесс демократической трансформации и пообещала проведение выборов, не назвав их дату. Правозащитная организация «Клипве» сообщила, что среди освобожденных был студент Уилдер Васкес, приговоренный к 5 годам лишения свободы по делу о предполагаемом участии в заговоре с целью убийства президента Николаса Мадуро в 2018-м. Сам Васкес утверждал, что невиновен. Срок его заключения истек еще в 2023 году. По оценке «Justicia, Encuentro y Perdón», до нынешнего освобождения в Венесуэле оставались около 450 политзаключенных, включая 20 иностранцев. Власти страны отрицают, что удерживают людей по политическим мотивам и заявляют, что освобождение заключенных является частью политики национального примирения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующем выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: как же она умеет поднять настроение. Пинк на Первом радио, 8 часов 8 минут утра, 27.09, то бишь сентябрь 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» с Лен Семеновой.
1: Доброго утра всем, кто вместе с нами. Кристина Кипнис здесь же.
2: Здравствуйте, мы все, и Андрей Ежов с нами.
0: Здрасте.
2: Так, тема сегодняшнего дня у нас, значит, туризм. Где вы, ну, посвящен туризму.
1: Сегодня, да, Всемирный день туризма, да.
2: Где вы были много раз и еще не раз туда вернетесь, а все почему? Потому что чувствуете себя там как дома.
1: Пишите ваше сообщение к нам на WhatsApp 054-20-70-800.
2: Есть у нас уже эти сообщения.
1: Так.
2: И вот Марина пишет. Добрый день, ребята. Мы с мужем заядлые путешественники.
1: Так.
2: Объездили практически весь мир. Но постоянно возвращаемся в Латинскую Америку. Эквадор, Перу, Аргентина, Бразилия. Уникальные места. Да, шедевры природы. Люди очень приятные. И еда очень вкусная.
1: То есть чувствуется как дом. Что еще,
2: надо? Но...
0: Еще раз, что за страна?
2: Значит, Латинская Америка.
1: Латинская Америка, там все Бразилия, Эквадор,
2: все в том вот направлении. Но,
3: Машке надо.
2: Марина пишет, но лучше нашего дома ничего нет, уж поверьте, но если нам заядлые путешественники это говорят,
0: все,
2: кто мы такие, чтобы с этим спорить?
1: Согласна. Серхио 74 пишет, всем привет, только Прага, это просто супер и море сердечков. Были пять раз. И, видимо, еще поедем.
0: Серджио.
2: Ребят, вы вообще заметили, что третье сообщение
1: по поводу Праги?
2: С одинаковым количеством посещения Праги. Пять
1: возникают
2: раз.
1: Вопросики.
2: Ладно, едем дальше.
0: Мы что, съехали?
2: Так, пишет нам Карамелька. Доброе утро. Дома я в Израиле. Вот прям дома. Возвращаться буду острова Греции. Очень, значит, нравится. И дальше она пишет, что необыкновенно красивые яркие цвета, бирюзовые. Скорее всего, она про море. Потому что на самом деле я заметила, что в Греции даже облака. Другие, они как нарисованные.
0: Ага.
1: Слушайте, вот Светлана, кстати, написала нам и поддерживает Грецию. Пишет, доброе утро, первое. Для меня Греция — это остров, знакомая таверна и ощущение, что никто никуда не торопится. Возвращаясь туда именно за бирюзовым морем, покоем и тем самым столиком у окна. Видимо, уже где-то что-то есть такое вот любимое.
0: Тезка мой Андрей пишет, для кого, извините, праздник живота, а для меня цветущая сакура. Япония, друзья.
1: Вау.
0: Был два дважды, и оба раза уезжал с ощущением, что покидаю дом, и увидел процентов 10. Очень хочется возвращаться и открывать ее дальше, дальше и дальше.
2: Вот если бы ты сейчас вот это сообщение не прочитал от Андрея, то я бы сказала, что всех Андрюш мы как бы в одном направлении отправляем. Это в Италию. Потому что папа Андрей нам написал и пишет, всем привет, конечно, Италия. Вернулся неделю... Нет, подождите, по-другому. Вернулся неделю назад, значит, в ноябре...
1: Ну.
2: Вот, значит, в ноябре Палермо, а в марте билеты Доломиты? Наверное, очень дорогие.
1: Доломиты.
2: Да, наверное, я не знаю.
0: Доломиты,
2: Альпы. Доломиты, господи, не прочитала изначально. Там был много раз, и всегда ловлю их Дольче Вита. Итальянцы — большие мастера ловить кайф от жизни.
0: Да.
2: О, Игорь пишет, Прага однозначно. Нет, просто тут одно сообщение, оно уж прям, он орет, что однозначно.
0: Я сказал, Прага, порвали.
2: Подождите,
0: Прагу.
2: Ребята, подождите.
1: Да, так,
2: Игорь, сколько раз вы там были? Давайте статистику вести.
1: Слушайте, ну, согласна. Смотрите, от Михаила пришло сообщение. Прогрев шоу, доброе утро. Всем хорошего дня. В Таиланд я приезжаю, как вот к старому знакомому. Знаю любимый рынок, знаю, где выпить вкусный кофе, и уже абсолютно не пугаюсь, если вдруг заблудился. Хотя это, конечно, не мешает мне каждый раз заблудиться. Слушайте, ну а там реально можно. Я, правда, вот ни разу не была, у меня сын полез.
0: Я был несколько раз на Пхукете, поэтому я там вряд ли потеряюсь, потому что я буду знать, куда ехать. Да, вот такой неприятный человек.
2: Очень неприятный.
0: Очень неприятный.
2: А Ренат, кстати, поддерживает тебя. Андрюша тоже пишет Италия. Да. Был там три раза, он говорит, и еще раз поедет, потому что там вкусно и недорого.
0: Вот именно, между
1: ребята,
0: прочим.
1: Виктор прислал сообщение. Доброе утро, моя страна для возвращения – это Чехия. В Праге уже есть любимые маршруты, любимые кафе, куда я захожу как местный, хотя меню все еще иногда меня побеждает.
2: Так, сколько раз вы там были? Я все-таки не отстану от людей, которые были в Праге.
0: Смотрите, я вообще не ожидал, на самом деле, этой страны в нашем топе, максимально не ожидал. И нет, друзья, это не Иран. Павел пишет: Чехия.
1: Да ладно.
0: Прага для меня город, куда можно приехать без всякого плана. А-а-а. Просто ходить знакомыми улицами, сидеть в любимых местах. Наверное, именно это и называется как дома. Слушайте, давайте вести реально список, кто победит. Италия, Прага или все остальные?
2: Не-не-не, никакая не Италия, не Прага. В Праге сколько раз вы были? 3 человека по 5 раз там были.
1: И здесь возникают вопросики,
2: очень много вопросиков. Либо это общая большая компания, либо вопросики остаются открытыми.
0: Но это не важно, в принципе, так песня и называется. Не важно от Five Star Family.
1: Сегодня во Всемирный день туризма, друзья, мы обсуждаем, в какой стране вы были не один раз и еще не один раз туда поедете, потому что чувствуете себя там как дома. 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
10: Натали – это всегда праздник.
1: Реклама.
11: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Бонжорно, так и хочется сказать, а я так и сказал. Утро доброе, дорогие друзья, 8 часов 25 минут, Лена Семенова в студии.
1: Кристина Кипнис в студии.
2: И Андрей Ежов.
1: Сегодня, ребята, во Всемирный день туризма мы обсуждаем, в какой стране вы были не один раз, и еще не один раз туда поедете, потому что чувствуете себя там как дома.
2: Вот у меня складывалась такая классная история.
0: А мы?
1: Это по поводу Праги?
2: Праги, да, и пяти раз, что вот многие люди там были по пять раз, и вот так все у меня, и вот написал нам потрясающий человек, который был там 6 раз.
1: Сломали всю статистику.
2: Я поняла.
1: Что?
2: Он их Моисей. Он сначала разведал, потом им всем рассказал, и они, ну, потом, получилось все равно, на один раз он больше там был.
1: Я сейчас сломаю еще раз твою статистику.
2: Ну,
1: Ви из Ашкелона пишет. Доброе утро, дорогие мои ведущие. Я был в Праге 7 раз. И еще хочется. А также люблю Грузию. Понимаешь?
2: Ну, вот за тебе, Грузию, пожалуйста, респект. А вот за то, что Прагу опять не сломали историю.
0: Далее.
1: Ребята,
0: так, сейчас.
1: Так.
0: Ира из Рамадгана пишет: Италия, Рим, дом родной, пощупала весь ногами, а в Ватикане могу экскурсии уже проводить, чем поразила своих подруг в одной из дружеских поездок. А сколько раз там была, даже не вспомню. Так что кому нужен попутчик и гид? Приглашайте Иру из Рамадгана.
1: Слушайте, Игорь, который писал, что вот...
2: Однозначно Прага, я вот тоже сейчас его сообщение читаю.
1: Прага однозначно, и он пишет 12.
2: А ты дальше не дочитала? А насчет Японии я бы не выделялся.
1: Не выделывался.
2: Но, что это значит?
0: Это я когда-то прочитал, что мой тезка Андрей хотел бы жить в Японии еще, помимо.
2: И поэтому не выделывался?
0: Не знаю.
1: Короче, этот парень в Праге был 12 раз. Ребята, вот
2: да
1: у нас...
2: переезжайте уже туда, что вы?
1: Так, здравствуйте, с праздником. Летят перелетные птицы в заветной дали голубой. Летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой. Родная навеки страна. Это пишет... чужая земля не нужна. Александр из Хадеры пишет. Это, видимо, про Израиль, дом родной.
2: А вот написала нам красавица девушка. Она, правда, не подписалась. Вот. Но на фотографии видно, что она знает толк в красоте.
1: Так.
2: Итак, значит, пишет. Доброе утро, первое. В Батуми отличный отдых.
1: Прикольно.
0: Почему бы нет? Сергей дополняет свое сообщение. Нет. Круизы, только круиз. Никуда не ходишь, лежишь, отдыхаешь. И все рядом.
2: Кстати, моя тоже вот мечта. Я хочу круиз, да.
1: Я даже знаю, когда я туда поеду. Слушайте, вот Галина написала сообщение, и тут вот у нас между вот этих вот популярных туристических направлений появляется еще и нечто экзотичное. Она пишет: «Доброе утро, прогрев. Я несколько раз была на Мадагаскаре». И с радостью... Да, и с радостью вернусь еще. Там все кажется непривычным, а потом внезапно ловишься на мысли, что уже ориентируешься на острове лучше, чем у себя дома в своем районе.
0: Именно.
2: Скажите, вы король Джулиана видели? Короля Джулиана? Скажите, пожалуйста. Хотя меня очень многие сравнивают, что я Лев Алекс по характеру.
1: Так.
0: Я бы сказал, что ты...
2: Он Мелман.
1: Мелман 100%.
0: Не, я бы сказал, что ты Морти.
2: Почему?
0: Ну, потому что ты тот еще балагур.
2: Не соглашусь.
0: Кстати, Виталий Криворожский пишет: «Доброе утро, прогреватели. Разбавлю немного Прагу. Был 2 раза в Банску, это город в Болгарии.
1: Так.
0: Вернее, рядом есть поселок Баня. Поехал бы еще раз».
1: Слушайте,
0: почему бы
1: поселок,
0: нет,
1: поселок Баня?
0: Поселок
2: а
0: Баня.
2: Вот Дима пишет, смотрите, что он часто путешествует.
0: Часто.
2: В Праге был 7 раз, но лучше Японии страны для туристов нет и не будет, утверждает Дима. Был он там, между прочим, 2 раза и еще обязательно туда вернется. Супер удобная страна с супер милыми людьми. А вот что значит удобная?
1: Ну, это,
0: удобное,
1: видимо, по сервису, по тому, как это все там организовано. Я думаю,
2: твой
1: это
2: друг, Дима?
1: Нет, ничего подобного. Людмила написала, и опять, ребята, экзотическое направление. Доброе утро, первое. А я возвращаюсь в Намибию за тишиной и пространством. Там можно долго ехать по пустынной дороге и вдруг понять, что давно вообще ни о чем не думаешь и не тревожишься даже.
0: Ну, вообще супер. Калинка пишет: всем доброе утро. Литва, Вильнюс, обожаем, уже и не помню, сколько раз мы там были. Чудесные люди, очень вкусная еда и потрясающая природа. Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. В какой стране вы были не один раз и еще не один раз туда поедете, ведь вы чувствуете себя как дома.
1: Пишите.
0: 054-2070-800.
3: Прогрев шоу. на первом. Реклама.
0: Из далекой командировки Игорь Красковский на связи. Доброе утро.
4: Да, привет, Андрей, привет всем, кто сейчас слушает Первое радио. С праздником. Ну, а я сегодня в командировке в Махсаны-Хашмаль, Адалом Ашдот, где сегодня праздничное открытие. Итак, друзья, сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидкой до 30% и еще множество электротоваров без НДС. Вот несколько примеров для вас, друзья. Стиральная машина электрозагрузкой 9 килограммов, всего лишь 899 шекелей. Морозильная камера для мороженого 1190. Офисный холодильник всего лишь 355 шекелей. Чайник из нержавеющей стали, представьте себе, 19 шекелей. Его стоимость. Миксер K-Mix 990. Телевизор JVC QLED 100 инчей. Я такой хочу. Всего лишь 3990. Вентилятор 59 шекелей. Охладитель воздуха для суки. Это актуально. 129 шекелей. Кондиционер 2 лошадиные силы. Всего 1390 шекелей. Кофемашина Nespresso 249 шекелей. Не пропустите большое открытие магазина Махсаны-Хашмаль Адалом. Сотни товаров по праздничным ценам. Махсаны-Хашмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Итак, приезжайте, Ашдот, Адалом, Махсаны-Хашмаль, новый филиал. Андрей, спасибо.
0: Тебе спасибо, Игорь, большое. И мы услышимся уже с тобой потом как-нибудь. Но спасибо тебе огромное за полезную.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пишет нам Лена, до всей этой, извините за выражение, но это цитата, фигни, связанной с Испанией, была Испания. Могла возвращаться в нее бесконечно. Жаль, что сейчас там такая обстановка, что возвращаться туда не представляется возможным.
2: Не представляется возможным, да и не хочется, наверное.
1: Ну да, с учетом позиции Испании, которую сейчас она придерживается, ну точнее, испанское правительство в основном, ну ладно, так, мы не о политике.
2: Мы не о политике, мы именно о том, что, собственно, дарит нам вот эту вот радость общения и дает ощущение того, что ты там дома. Наталья написала: «Доброе утро, первое. Доброе утро, прогреватели. Вот у меня на первом месте Танзания. Страна, куда я возвращаюсь мысленно еще до того, как успеваю разобрать чемодан. А в следующий раз снова хочу на Занзибар. Там у меня уже есть любимый пляж и привычка никуда не спешить».
3: О, как! Представляете, она написала, там у меня есть уже любимый. Так, Илья
1: нам пишет. Кстати, не удивлюсь, потому что там есть такая практика, что ходят люди, знакомятся и выбирают себе жену.
3: А, да?
2: Да.
3: Интересно.
1: Так, или женщину на одну ночь.
2: Бабам.
3: Угу. Не продолжай, а то мы сейчас еще какие-то подробности узнаем. Так, Илья нам пишет. Привет, команда. Если вы завели в передаче итальянскую песню, то, конечно, Италия. Красивая, вкусная, а язык какой музыкальный. Ну а вот дома-то лучше. Восточный Иерусалим. И вот здесь смотрите. Ха-ха-ха-ха. Все и все родные. Улыбайтесь, господа, написал нам Илья. Почему он возле Восточного Иерусалима посмеялся?
1: Не знаю.
2: Хороший вопрос. А ну-ка, вот, Илья, объяснитесь-ка, пожалуйста.
1: А ну-ка, давай-ка, объясни-ка.
3: Плясать, выходи.
1: Нет, представляешь, голосовой записал. Нет, Дед Мороз. Пишет нам Вадим. Я ленивая попка, поэтому Черногория. Маленькая, красивая, все близко, все спят. Был несколько раз и еще вернусь. Есть любимое кафе, любимый пляж, плесковица и чевапчичи. И даже любимый кот возле апартаментов. Осталось получить ключи от города.
3: А вот и любимый.
2: Яна написала: «Доброе утро, первое. Я несколько раз ездила в Марокко и еще обязательно поеду. Там мне нравится, что можно просто идти по улице без всякого плана. И весь день сам собой складывается в маленькое приключение».
3: Интересно. Алекс пишет: «Доброе утро. Два раза были в Чехии, но очень любим Италию. Были там 4 или даже 5 раз, и опять хочется туда вернуться».
1: Слушайте, прям ноздря в ноздрю идет. Чехия и Италия.
2: Ребят, мы сегодня обсуждаем, в какой стране вы были не один раз, еще не один раз туда поедете, потому что чувствуете себя там как дома. Напишите, у вас еще есть буквально минут.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкон Ришон Лицеон Ашдод Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Максаней Хашмаль.
11: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
12: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, кто сегодня выиграет? Даже интрига. Италия или Прага?
2: Да уже
3: да
2: непонятно.
3: Нет никакой, чего непонятно? Интриги никакой нет. Прага побеждает.
2: Тем
3: нет.
2: более с учетом того, что кто-то 7 раз, 6, 12. Было сначала нормально, по 5 раз люди там были. А вот Валерий был один раз, ну, по его сообщению, если так. мы судим, один раз в Венгрии, и ему очень понравилось. Валерий, вернетесь?
1: Угорщина. Поехали. Сержант, в каком еще городе можно больше ощущать себя дома, чем в том, где родился и вырос? В моем случае это Кишинев. Был в гостях два раза с тех пор, как уехал, но хочется возвращаться туда снова и снова.
3: А вот смотрите, Денис написал: «Доброе утро, прогревщики. Я трижды был в Непале и мечтаю поехать снова. В Катманду шумно, горы совсем рядом, а после длинной прогулки обычная чашка чая кажется отдельным праздником. Но там, кстати говоря, да, но там абсолютно живописненько. Я видела эти самые, тоже хочу туда поехать».
1: Ольга пишет: «Италия». Кто-то скажет: «Опять Италия?» А я отвечу: «Да, и что вы мне сделаете? Море, еда, солнце дешево. Зачем менять то, что прекрасно работает?»
2: Ну, понятно. Кстати, хороший вопрос. А зачем менять? Ну, а как бы вот расширить свой кругозор?
3: Зачем Слушай, тогда вообще куда-то ездить? Вот, если можно в интернете посмотреть и побывать во всем мире.
2: Да сюда идите на пляж.
1: Подожди, расширять кругозор на самом деле в этом плане Италии вполне достаточно, потому что то, что происходило на территории нынешней Италии...
2: Мы тебе не верим, Андрей, потому что ты лицо заинтересованное.
3: Да, абсолютно точно.
2: Ты там очень раз... В Италии? Ну, много раз там был и еще раз туда хочешь, поэтому тебе мы не верим.
3: Роман пишет: «Доброе утро, первое. Моя страна для возвращения номер один — это Шри-Ланка. Каждый раз уезжаю оттуда с обещанием выучить чуть больше слов на сингальском, а в итоге снова выучиваю только название блюд».
2: А вот написал нам Вадим, который застрял, значит, в швейцарских горах. Это очень неприятный человек. Он пишет: «Доброе утро, значит, дорогие соотечественники. А кто в курсе, что уже несколько недель, как пришла смерть нашему туризму? Все, кроме Америки и Германии, заблокировали наши карточки, и невозможно забронировать места в гостиницах». Чё? Ну, не знаю, но он человек, который застрял в швейцарских горах, ему виднее.
3: Ага.
1: А Алла пишет: «Франция, точно Франция, и даже не Париж, а маленькие городки на юге. Утром кофе, рыночек, никуда не торопишься, и вдруг думаешь: слушайте, а может, домой вообще не надо?
2: А как же?
3: А
2: работа?
3: Может, и не надо. А зачем?
1: Слушай, а если она работает на фрилансе или дистанционно?
2: Ну, это, я считаю, повезло. А вот нам написал, секундочку, Вова. Пишет: «На Кипре был десятки раз, и то это точно, как у нас в Израиле, дом родной».
3: Слушайте, ну вот...
2: А тебе вот очень много так говорят.
3: Катя написала: «Доброе утро, мы с мужем снова и снова выбираем Кипр. Кажется, там быстрее всего переключаемся из режима, надо все успеть, в режим давай еще немножко у моря посидим».
2: А вот, кстати, для меня странно, я когда была на Кипре, я так, у меня даже какое-то, значит, помутнение разума было, я так и не могла понять, я уехала из Израиля или я еще в Израиле?
3: Просто там настолько все... рядышком. Да, соотечественники, и
2: это тоже, и вообще места очень похожи, поэтому я, правда, если бы я не жила бы в гостинице, а, например, сняла бы какую-нибудь квартиру, я бы точно, у меня мозг бы поехал не туда.
3: Так, а вот у нас еще был в Венгрии, очень понравилось где-то там Валерий Ирухамский.
2: Ну да, мы же уже читали, мы даже задали ему вопрос, вернется он туда или нет.
3: Ясно, я поняла. А вот смотрите, в нашей географии появляется новое место. Ася пишет: «Доброе утро, первое. Я возвращаюсь в Перу за горами, рынками и неспешными разговорами за чашкой чая. Даже высота уже не удивляет, только напоминает, что торопиться там совершенно некуда».
2: А я знаете, куда еще хочу поехать? У меня,
1: в Италию.
2: У меня, Лен, я с тобой буду разговаривать.
3: В Праву?
1: В Грузию?
2: На Кубу.
3: А!
2: Я хочу, мне интересно, там вот так же вот просто выходишь и начинаешь сразу танцевать кубинский горячий танец.
1: Слушай, сейчас там кризис жесткий.
2: Я понимаю,
3: а мне, Куба,
2: романтизм.
3: Мы сейчас не про кризис говорим. Да,
2: у меня там романтизм. Я романтизм. Вот посмотрелась вот этих всех фильмов, особенно «Грязные танцы 2», там как раз снимали на Кубе. И я влюбилась.
3: А мне сразу представляется, что вот приезжаешь на Кубу и одеваешься, в такие летящие белые штаны,
2: да.
3: Летящая рубашка,
2: да.
3: Обязательно почему-то подтяжки и эта самая шляпа. И,
2: на старинных машинках там катаешься.
1: А слушайте, по-моему, у нас этого на карте еще пункта не было.
3: Какого?
1: Австрия, Вена,
3: не было,
1: у Юлии.
3: Да, не было.
2: А, не было, да.
1: Да, мне там удивительно комфортно. Транспорт, архитектура, кофейни, парки и, главное, огромное количество народу, но при этом тихо. Каждый раз приезжаю и думаю, ну, здравствуй, давно не виделись.
2: О, романтично.
3: Слушайте, вот этого пункта у нас тоже не было на карте. Тимур написал: «Доброе утро, первое. Оман. Для меня место, где море, горы и пустыня будут договорились жить рядом». Но там действительно все это дело рядышком. «Был там, пишет, уже несколько раз, и каждый раз находится уголок, который хочется считать своим». Вот вам, пожалуйста.
2: Круто.
1: Кстати, Геннадий тоже топит за Таиланд. Помните, там кто-то нам уже писал про Таиланд?
2: Было сообщение, да.
1: Да, и вот Геннадий пишет: «Таиланд, конкретнее Пхукет. Добро пожаловать, жму руку. В седьмой раз уже отдыхаю, провожу ежегодную инспекцию. Море на месте. Манго вкусная, массаж работает, все нормально, тайки красивые, можно возвращаться домой».
2: У меня, кстати, по поводу Таиланда и 7 раз, значит, пребывание там. Там же каждый раз нужно прививки делать.
1: Чего?
2: Ну, в Таиланд. Чтобы полететь, нужно прививки делать.
1: Я никогда не делал.
2: Ну, твой... А, тогда мне это много объясняет.
1: Все, спасибо. Вот и оставляем вас думать вместе с этой информацией.

0: Ох, как быстро пролетели с вами эти два часа. 8.53 на часах, между прочим, а это значит, что, друзья, те, кто еще не встал, пора вставать. Прогрев-шоу делает последний марш-бросок для того, чтобы пробудить вас и прогреть как следует. 27 сентября 2026 года.
1: Про марш-бросок это ты хорошо сказал.
0: Совершенно верно. Mm-hmm,
1: абсолютно. Поэтому к тому, что нашу сегодняшнюю карту мы немножко пополнили какими-то туристическими направлениями. Главное, дорогие друзья, куда бы вы ни ехали, для начала штурмуйте законы, что можно и что нельзя в той или иной стране, потому что попасть можно, знаете ли, по самому.
0: Да.
1: В общем, прогрев-шоу завершает свою работу, но информационный день на Первом радио продолжается.
0: Совершенно верно. В 9 утра вас ждет Павел Маргулян с обзором газет. Чем живет Израиль, мир, что вообще делать с этим, о чем думать и как. Павел расскажет вам в программе «Колесо обозрения» в 9 утра после прогрева.
1: Да, в 14.00 на Первом радио программа «Без выгоды». Здесь, друзья, все просто. Хотите что-то отдать или найти, пристроить какого-то пушистого хвостика, разыскать кого-то, обязательно рассказывайте, и мы поможем вам быть услышанными. И, кстати, ждать вот воскресенье Йом Ришон совершенно не обязательно. У программы есть своя телеграм-группа с одноименным названием «Без выгоды», куда можно отправить объявление в любой день и в любое удобное для вас время. Мы все прочитаем и обязательно передадим ваше сообщение в эфир уже сегодня в 2 часа дня и каждое воскресенье на Первом радио.
2: А теперь внимательно. Первое радио можно не только слушать, но и смотреть правильно, потому что у нас, у Первого радио, есть свой YouTube-канал. Наши эфиры, гости, интервью и самые интересные моменты теперь всегда под рукой на нашем YouTube-канале Первого радио. Не успели услышать какой-нибудь эфир, передачу? Ничего страшного, там же есть у нас и архивы. Так что заходите, подписывайтесь, там есть все. Первое радио теперь нас еще и видно, прямо из космоса.
0: Все, друзья, заканчиваем прогрев-шоу на сегодня. 8.55, а это значит, Лена Семенова была в студии.
1: Кристина Кипнис была в студии.
2: Был Андрей Ежов тоже где-то здесь,
0: неподалеку.
1: Все, ребят, до завтра, обнимаем, целуем, пока.
0: Хорошей недели.
2: Bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
13: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
14: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
15: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Нусейрате ликвидирован участник похищения, но аргамания подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Источники в Газе сообщают, что в результате израильского авиаудара накануне вечером возле башни Ан-Нури на западе Нусейрата в центральной части сектора был ликвидирован Сахир Нидаль-Сакар. Судя по имеющимся данным, Сакар участвовал в похищении израильтянки Ноа Аргамани 7 октября и был запечатлен на ставших широко известными кадрах, когда террористы увозили ее в сектор Газа на мотоцикле. Официального сообщения ЦААЛя или Общей службы безопасности, подтверждающего личность ликвидированного и его причастность к похищению Аргамани, на момент публикации не поступало. Но Аргамани была похищена с музыкального фестиваля «Нова» вместе со своим партнером Авинатаном Уром. 8 июня 2024 года Аргамани была освобождена из Нусейрата в ходе операции «Арнон». Вместе с ней из плена были спасены Альмок Мейржан, Андрей Козлов и Шломи Зив. Авинатан Ур был освобожден из плена 13 октября прошлого года. В Нетании водитель автомобиля отказался остановиться по требованию полиции и в ходе движения столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии полицейский получил травмы средней степени тяжести. Водитель автомобиля пострадал легко. Оба были доставлены в больницу. Водитель задержан и будет допрошен. Обстоятельства инцидента выясняются. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что право Израиля на существование не подлежит обсуждению. По ее словам, таким же неоспоримым является право палестинского народа на самоопределение и создание собственного государства. Выступая в Организации Объединенных Наций, Ананд также заявила о намерении Канады возглавить принятие резолюции Генеральной Ассамблеи по ситуации с правами человека в Иране. По ее словам, Оттава поддерживает иранский народ в противостоянии репрессиям и выступает за соблюдение прав человека, достоинства и возможность для населения страны добиваться лучшего будущего. Ананд назвала Иран главной угрозой миру и безопасности в своем регионе и подчеркнула, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. Министр также осудила угрозы Ирана в отношении свободы судоходства в Ормузском проливе, назвав их нарушением международного права. По словам Ананд, Канада вместе с партнерами из стран Персидского залива и Европы осуждает иранские атаки в регионе. Оттава намерена использовать доступные инструменты давления, включая адресные санкции, введенные против иранского режима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с германским коллегой Йоханом Вадефулем. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и Германии с января 2022 года. Как сообщила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, встреча состоялась по инициативе германской стороны. Согласно сообщению ТАСС, она продолжалась около 20 минут. Основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг Украины, но обсуждались и двусторонние отношения. Дипломатический источник из ФРГ рассказал, что Вадефуль призвал собеседника отказаться от эскалации и заявил о неприемлемости гибридных атак. Он также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Украине. Средняя цена природного бриллианта весом 1 карат снизилась примерно до 3898 долларов против 8007 долларов в 2021 году, то есть на 51%. Индекс Diamond Standard, отслеживающий стоимость бриллиантов инвестиционного качества, в августе опустился до минимального уровня за всю историю наблюдений. Одной из главных причин падения цен стал избыток предложения. После пандемии коронавируса на рынке накопились значительные запасы добытых алмазов, образовавшиеся на фоне перепроизводства, и их распродажа продолжает давить на цены. Еще одним фактором стало быстрое распространение выращенных в лаборатории бриллиантов, которые значительно дешевле природных. Этот процесс особенно сильно влияет на спрос в сегменте небольших и менее качественных камней, отмечает издание Globes. Кризис отражается и на крупнейших игроках отрасли. В первом полугодии текущего года средняя цена необработанных алмазов, продаваемых De Beers, южноафриканско-британской корпорацией, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей, снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со 155 до 105 долларов за карат. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова עיתון, המובי תגובה שהעניין.
3: אני הולך לשאול את ביטחון המדינה.
4: מדינת ישראל הם מייצגים
5: לבאזנו למבצע אנטבה.
6: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם.

0: Приветствуем всех радиослушателей Первого на Первом радио 89.1 FM. Поздравляем с началом новой недели. Продолжается праздник Хаг Самех, Холи Моэд. Ну и мы тоже продолжаем, мы работаем по традиционному расписанию, а это значит, что третий час утреннего эфира, программа «Колесо обозрения», обзор сегодняшней израильской печатной ивритоязычной прессы, а именно газета «Исраэль Айом», «Идиот Ахронот» и «Агарец». Лена Семенова и я, Павел Маргулян, в студии составляем информационную картину вчерашних, хотел сказать, вчерашних суток автоматически, вчерашних, наверное, двух суток, уикенда, конца недели, потому что газеты последний раз выходили к своим читателям и подписчикам в пятницу утром. С тех пор прошло двое суток, ну вот и посмотрим, с какими материалами газеты нас сегодня знакомят. Сначала, как обычно, обзор, такой формат газеты, их приложения, они сегодня традиционные. Традиционные — это означает, что The Marker, экономическая и галерея по вопросам культуры, ежедневные приложения газеты «Арец». Приложение «Спорт» газете «Идет Ахронот», оно сегодня спортивно-политическое, потому что предстоит матч сборной Израиля против сборной Ирландии, и там, благодаря и руководству Ирландии политическому, и тренерам, привнесли политические споры в этот предстоящий матч. Были призывы вообще не играть против сборной Израиля. Газета пишет, что игроки сборной Ирландии в раздевалке провели голосование, выходить или не выходить на игру. Решили выходить на игру. То есть она состоится сегодня вечером. И газета, приложение «Спорт», публикует фотографию нашей сборной. Традиционная фотография, когда первый ряд стоит пригнувшись немножко, а второй ряд во весь рост. Это тот состав, который выйдет сегодня против сборной Ирландии. И заголовок перед ними на переднем плане, видимо, ирландские какие-то, я не знаю кто они, но они в масках таких традиционных зеленого. До этого зеленый цвет у нас ассоциировался с Днем Святого Патрика, распитием ирландского пива. Сейчас тема совсем другая. Лицемерие, наглость и ненависть. Вот такой заголовок в газете «Спорт» в преддверии вот этого матча сборной Израиля и сборной Ирландии. Это сегодня главная тема. Вот газета указывает: Израиль против Ирландии. По-моему, этот матч состоится в Венгрии. На сегодняшний день это как бы домашнее поле сборной Израиля, потому что футбольные международные матчи в Израиле не проводятся до сих пор. Хотя ракеты к нам давно уже не летят, как вы знаете, но тем не менее разрешение на проведение каких-либо международных спортивных соревнований, футбольных в том числе, не получено. Тут написано даже ставки, которые делали. Чуть больше 2,55 на победу сборной Ирландии, 2,30 на победу сборной Израиля и 2,90, самая большая ставка, предположение, на ничью в этом матче. Вот, об баскетболе, об истории спорта, вот такое приложение «Спорт» мы откладываем в сторону. И теперь давайте посмотрим на главные темы сегодняшней прессы. Ну, давайте так. Сегодня по тематике совпадает, это редкий случай, газета «Идет Ахронот» и «Арец», по тематике главных фотографий на первой полосе. Обычно совпадение тем у «Исраэль Айома» и «Идет Ахронот», но сегодня вот редкий случай совпадения «Идет Ахронот» и «Арец». Но я должен сказать, что газеты, все три газеты сегодня буквально обрушиваются на главу правительства, на Бениамина Нетаньяху, в связи с тем количеством предупреждений, которые он получал о возможной войне, о возможном каком-то обострении, эскалации с Хамасом. И газета «Исраэль Айом», сегодня во всех газетах много информации как раз именно на эту тему. Например, газета «Исраэль Айом», «Аза Бифней Пицус», «Аза накануне взрыва», и газета перечисляет предупреждения, которые получал Нетаньяху. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первое. Четыре письма, которые направил главе правительства, направила военная разведка ОМАН. Второе. Предупреждение от главы Шабака о возможной войне. Третье. Это попытка глав армии встретиться в Кнессете с Нетаньяху и предупредить его, что возможна война, что обострение в обществе могут использовать наши враги. Пятое. предупреждение египетской разведки, которая говорила о том, что грядет что-то от Хамаса, и более того, газета указывает... Нет, ну давайте я сначала с предупреждениями закончу. Следующее. Раз, два, три, четыре. Нет, пятое вот сейчас. Пятое — это Египет, это на четвертом месте. На пятом — предупреждение от Арабских Эмиратов, которое подтверждается несколькими источниками, и израильскими, и американскими источниками. И еще одно, шестое, предупреждение от руководителей ФАТХа, которые передавали израильскому руководству месседжи от Синвара о том, что грядет землетрясение. Вот шесть пунктов, и газета в подзаголовке пишет, что американский журнал «Атлантик» сообщает, что глава египетской разведки специально прилетел в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы предупредить Израиль перед возможной атакой с сектора Газа. Это было за две недели до 7 октября. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что два источника подтвердили ей, что президент Арабских Эмиратов предупредил главу правительства перед атакой Хамаса. Канцелярия главы правительства, ответ короткий, шкарим, то есть... Ложь. Все врете. Вы все врете, скажем так. Вот здесь фотография боевиков Хамаса на мотоциклах, которые пересекают забор безопасности в секторе Газа. Ну, это фотография утра 7 октября 2023 года. Вот это сегодня главный материал в «Исраэль Айом». Дальше газета «Арец» сообщает о том, что провал Нетаньяху гораздо более... общего характера и большего характера, чем предупреждение Египта и Арабских Эмиратов. Ну, имеется в виду, наверное, что была концепция, вы знаете, у правительства Израиля, что Хамас, он наше достояние, надо его использовать, а палестинская автономия — это наш противник, враг, и надо его по возможности ослаблять. По сведениям аналитиков, это все делалось для того, чтобы не допустить объединения сектора Газа с западным берегом, с властью палестинской автономии. Вот. Сегодня на эту тему, как я уже сказал, много материалов, но давайте мы останемся на первой полосе. Так вот, главная фотография первой полосы двух газет идет «Ахронот» и «Арец». Это встреча руководителей партии оппозиции. Соответственно, Яир Лапид, Гади Азинкот, Яир Голан, Нафтали Беннет и Авигдор Либерман. Они сидят за таким низким столом, на нем, ну, что-то типа кофе, орешки, так скромно накрытый стол. И, значит, что под этой фотографией? Предупреждали наши газеты о том, собственно говоря, это была известная информация, что в Моцей Шаббат, вчера вечером, лидеры партии оппозиции должны были встретиться дома у Лапида. И главный итог, о котором сообщают пресса, о том, что они договорились не атаковать друг друга. Не критиковать друг друга больше. Вот тут даже фрагмент письма с подписями пяти лидеров о том, что их главная цель — это свержение нынешнего правительства. И ей будет и посвящена вся их дальнейшая предвыборная борьба. Вот в конце встречи, пишет Идиот Ахронот, был опубликован документ принципов, о которых договорились главы правительств, «Тикун ватиква», то есть «Исправление и надежда», в котором они обязуются не атаковать друг друга и поставить своей главной целью увеличение своего блока, гуш, как так называемый, блока оппозиции для победы на выборах. И есть еще одна тема, о которой они договорились, что они не будут заниматься вопросом о том, кто будет главой правительства в случае их победы на выборах. Этот вопрос будет решаться после выборов и зависеть от их результата. То есть, вы знаете, одно из обвинений было, что, по крайней мере, лидеры трех партий говорили о том, что они претенденты на главу правительства. Это Гади Азинкот, это Нафтали Беннет, в то время, когда, особенно когда у него было самое большое количество мандатов по опросам, и он говорил, что лидерство, пост главы правительства должен получить лидер самой большой партии. Сейчас самой большой партией стала другая, и Гади Азинкот говорит, что он претендент, и Авигдор Либерман говорил, что он тоже претендент на пост главы правительства, потому что у него самый большой опыт из всей этой, из лидеров всех этих партий. Ну вот, они вроде бы договорились, что они больше на эту тему общаться, разговаривать не будут, выяснять отношения не будут. Они, это будет будут выяснять после выборов в зависимости от их результатов. Вот это сегодня главная фотография, занимает большую часть первой полосы газеты «Идиотохронот», главная центральная фотография в газете «Аарц». Вот, давайте мы... Ну, давайте мы продолжим тему предупреждений, которые получал Нетаньяху. Как я уже сказал, сегодня газеты, ну, просто все три газеты печатают много материалов на эту тему. «Красные лампы в Израиле не зажглись». Вот такой заголовок на первом развороте. Вторая, третья полоса в газете «Идиотохронот». Здесь... фотография глава египетской разведки Аббас Камаль, фотография президента Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заед, фотография хамасовцев вокруг израильского танка, который они захватили утром 7 октября, и даты предупреждений 14 сентября, 26 сентября, 29 сентября, 1 октября, часть дат предупреждений, которые получал глава правительства и никак на них не отреагировал. И более того, на часть из них, во всяком случае, в отношении Арабских Эмиратов, он даже не поставил в известность глав служб безопасности нашей страны. Йоав Лимор, военный обозреватель газеты «Исраэль Айом», пишет: «Нетаньяху знал. Правда, в конце концов, выйдет наружу». Вот такая, понятно, о чем его статья. Нетаньяху должен дать стране ответы, и до тех пор, пока он уходит от них, есть те, кто скажет, что он не уходит, а просто убегает, скрывается от этих ответов, вопросов становится все больше и больше. Нетаньяху утверждает, что все это шекер, то есть ложь, неправда, которые хотят пролить его кровь, ну, во всяком случае, политическую кровь имеется в виду. Пожалуйста, пусть противостоит этому. То есть пусть будет создана комиссия, и там он ответит на вопросы этой комиссии. Комиссия, как мы знаем, до сих пор не создана. И сегодня в газетах многие по поводу вот этого количества предупреждений, которые получал Нетаньяху, делают вывод, что мы понимаем, авторы говорят, почему комиссия до сих пор не создана. Вот. Это разворот газеты первая, вторая, третья полоса газеты «Исраэль Айом». Дальше. «Идиотохронот» тоже первый разворот. Это место колонок обозревателей газеты и место карикатуры традиционной. Карикатура часто сатирического плана, который иллюстрирует происходящие процессы в нашей стране. И сегодня она выглядит такая. Значит, дверь, на которой эмблема Израиля. На двери написано «Канцелярия главы правительства». Рядом с дверью почтовый ящик, который завален бумагами. И мы видим на них предупреждение, предупреждение, предупреждение, предупреждение. Никто эти бумаги из этого почтового ящика не достает. Вот такая карикатура. В газете «Идиотохронот» Шимон Шифер тоже пишет на эту тему, его колонку. Дальше Смадар Перри, это арабистка «Идиотохронот», которая именно она предупреждала писала о предупреждении египетской разведки, и про которую тоже сказали, что это ложь. Она говорит, что журнал «Атлантик» подтверждает ее информацию. Значит, ну, пишет тоже о том, какие предупреждения были, и никто на них не реагировал. Следующий разворот тоже в газете «Идиотохронот» на эту тему. Опять же, фотография главы египетской разведки, главы Арабских Эмиратов и Бениамина Нетаньяху, и на полторы полосы материал расследования, которые подтверждают, Египет и Арабские Эмираты предупредили, Хамас готовится к атаке. Вот такой заголовок здесь. Ави Исасхаров, прогнившее королевство, вот так можно назвать его статью, тоже на эту тему. «Идиотохронот», как я, простите, «Аарец» тоже на эту тему пишет, что провал Нетаньяху гораздо шире, чем нереагирование на предупреждение Египта и Арабских Эмиратов. Это та самая концепция, о которой много говорят. В общем, вот сегодня главный материал в нашей прессе о предупреждениях многочисленных, которые получал глава правительства и практически на них никак не реагировал. Вот это главная тематика сегодняшней прессы. Первые полосы всех трех газет посвящены именно этой теме. на другие материалы мы давайте с вами поговорим уже после первого рекламного блока. Послушаем его, а потом продолжим наш обзор.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
14: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

9:24. Продолжаем «Колесо обозрения», часть вторая. Другим темам на первой полосе. Обратите внимание, я пытаюсь всегда вместе с вами обратить внимание на расположение материалов сегодняшней газеты, потому что они говорят об так называемой адженде, да, о повестке дня, о нарративе той или иной газеты. То, как они и на каком месте, какого объема располагают материал. Газета «Исраэль Айом», хочу напомнить нашим радиослушателям, которые первые несколько лет своего существования в Израиле называлась «Бибитоном», потому что она эксклюзивно поддерживала Бениамин Нетаньягу. После смерти Шельдона Эдельсона Мириам Эдельсона, супруга, сменила там главного редактора. И газета теперь чаще критикует Нетаньягу, чем поддерживает его, но она осталась газетой правого лагеря, правого и поселенческого лагеря. И поэтому, если газета «Идет Ахронот» и «Аарец» публикуют большие фотографии встреч лидеров оппозиции на своих первых полосах, то «Исраэль Айом» публикует небольшую фотографию на первой полосе. Я сейчас Лене покажу, чтобы она убедилась. Обрати внимание, Лен, эта фотография на «Идет Ахронот», размер ее, да? И обрати внимание на ее размер вот здесь на первой полосе газеты. И Лена говорит, так, все ясно. Ну да, вот я это вам тоже пытаюсь объяснить по радио. Но, тем не менее, представляет «Единый фронт» такого заголовок по поводу этой фотографии Либермана, Беннета, Лапида, Голана и Айзенкота. Но обе газеты, «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом», едины в том, что они всегда публикуют на первой полосе фотографии погибших наших солдат. На этот раз, ну, какая-то армейская токоля, так называемая, даже не знаю, как назвать, когда двое наших солдат в секторе Газа погибли от удара нашего беспилотника какого-то. Тут нам не пишут подробности, что конкретно случилось. Написано, погибли, защищая страну. Это Офик Муалем и Надав Келли, по-моему, так зовут их фотографии, этих двух молодых, симпатичных людей. Вот не знаю, почему так получается, но всех погибших фотографии, вот, смотришь, они просто красавцы. От этого становится, и всегда улыбается, от этого становится еще больнее. В общем, об этом тоже фотография. Царь остановил полеты дронов, атакующих дронов и дронов самоубийц, скажем так, для того, чтобы расследовать, что же случилось, что произошло. Об этом информация и на первой полосе газеты «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом». Еще один материал в «Исраэль Айом», но он на тему спорта, о предстоящем матче Израиля и Ирландии. Они забыли, что такое спорт, вот такой заголовок. Политики в Ирландии обратились к игрокам сборной: не играйте против Израиля. Но мы уже с вами знаем, что игроки сборной приняли другое решение, и матч сегодня состоится. Еще одна строчка, буквально такой полузаметный баннер в самом низу первой таблицы «Исраэль Айом», это о том, что вот эти санкции против Израиля экономические, которые начинаются с санкций против каких-то компаний, работающих на Западном берегу, в Иудее и Самарии, многие предупреждают, они будут расширяться, потому что эти компании во многом, они работают, их центры на территории Израиля, то есть внутри зеленой черты, и санкции придут и к ним. И вот газета пишет, что Организация Объединенных Наций добавила десятки израильских компаний к черному списку компаний, которые поддерживают незаконное строительство на поселениях. И компании довольно серьезные, мы придем уже к перечислению этих компаний, крупных израильских компаний, которые внесены в черный список. «Идет Ахронот» на первой полосе печатает фотографию трех молодых людей, два парня и девушки, которые отдают честь по-солдатски, по-армейски, и про них написано: Джон, Молив и Мариэль. Они родились в Израиле у родителей из Филиппины. Ну, иностранные рабочие из Филиппин, которые приехали, видимо, давно, и в стране уже давно. Вот у них родились дети. И вот эти трое молодых ребят, два парня и девушка, выросли здесь. Они не знают вообще другой страны, другой жизни. Они как бы израильтяне настоящие, но когда они пришли на мобилизацию в армию, армия им отказывает в мобилизации. Они хотят служить в израильской армии. Армия отказывается, и подана апелляция в БАГАЦ, Верховный суд. Они хотят... Мы здесь родились, мы хотим пойти в армию и защищать эту страну. Вот такой заголовок в газете «Идет Ахронот» на эту тему. Вот, теперь давайте посмотрим на первую полосу газеты «Арец», какие еще здесь материалы. Вот такой заголовок: «Цааль прекратил задержание уклонистов от армии».
харидим из ортодоксального общества. Ну, официально армия сообщила о том, что она, да, прекратила еще, по-моему, в прошлом месяце, ссылаясь на то, что у них не хватает сил для этого. Но многие считают, что в преддверии выборов Цаль решил вот не раздражать, скажем так, общество и ортодоксальное общество, что об этом прекрасно знает начальник генштаба Эйяль Замир и глава АККА, то есть это как бы отдел кадров армии, Даду Бар-Калифа, которые, ну, это происходит с их одобрения. Вот, перестали задерживать уклонистов от армии. Это еще один заголовок. Следующий. Нир Хассон пишет вот такой материал. Наши постоянные слушатели знают, что Арец очень часто посвящает материалы климатической угрозе. Ни одна другая газета об этом практически не пишет. Если пишет, то очень редко, когда какое-то слишком крупное событие происходит. А Арец сопровождает эту тему постоянно. И вот сегодня очередной материал на первой полосе, шрифтом вторым по размеру. Вот такой текст. Будущий израильский Кнессет будет единственным парламентом в западном мире, в котором не будет ни одного представителя, которого волнуют вопросы экологии, то есть представителя нацик свивати, то есть который будет защищать какие-то вопросы экологии, поднимать эти вопросы на обсуждениях в нашем парламенте. Вот такой заголовок в газете. Дальше про одну палестинскую семью, которая пыталась вернуться в свой дом. Джалут, по-моему, это какая-то, видимо, арабская деревня. Но увидели, что поселенцы вновь захватили его в очередной раз, и возвращаться им некуда. Вот такой материал. Следующий заголовок. Агенты искусственного интеллекта выходят из-под контроля, значит, ворвались или как-то внедрились в какие-то правительственные сайты Соединенных Штатов Америки, и в том числе в списке Мершама Хлусин, то есть, ну, фактически Министерство внутренних дел, которое ведет учет населения страны. И что они там делают, эти агенты искусственного интеллекта, непонятно, но вносят как бы помехи. Вот, и об этом, ну, об угрозе искусственного интеллекта тоже газеты пишут практически каждый день. Фотография нашей сборной по футболу здесь небольшая на первой полосе. И фотография Папы Римского, который с визитом находится во Франции. И в газетах есть информация, когда он едет по Елисейским полям. Вот эти 2 километра до площади Конкорд, которая там заканчивается. И сотни тысяч людей по обеим сторонам приветствуют Папу Римского. И газета пишет, что визит его в Французскую Республику означает, символизирует ренессанс католической жизни в Европе. Вот такой заголовок в газете, один из заголовков в газете «Арец». Возвращаемся к Исраэль Айом. Время 9 часов 32 минуты. Ну, первый разворот я уже говорил о предупреждениях Нетаньяху. Следующий разворот — это биографии 2 погибших наших бойцов в секторе Газа. Дальше материал о встрече глав оппозиции у Яира Лапида дома. Здесь же колонка Нахама Дуик, которая реагирует на речь Нетаньяху в ООН. И она, значит, озаглавила свою колонку следующим образом. Нетаньяху известил или извещал, или говорил как достижение Израиля о военных победах каких-то, но ни на одном фронте нет окончательной победы нашей страны, пишет она.

же на эту тему материал не торопится прийти к договору с Ираном. Дональд Трамп заявил, что он отклоняет предложение Ирана. Напомню, что на прошлой неделе нам сообщали, что Иран готов в течение недели открыть Ормузский пролив, если Соединенные Штаты ослабят санкции и военную блокаду этого Ормузского пролива. Ну вот газеты пишут, что Трамп заявил, что он не принимает эти условия. И вообще постоянно звучат намеки, что после выборов промежуточных в Америке, которые будут в начале ноября, вероятность возобновления военных действий против Ирана. На девятой полосе вот как раз-таки перечисление израильских фирм, которые внесены, ну, фирмы, банк, можно назвать фирмы, это уже крупный финансовый, скажем так, институт нашей страны. Шуферсаль, десятки крупнейших СНИФов, если не сотни во всей стране. Это тоже не фирма, это целая, скажем так, я же не знаю, как назвать, концерн, огромная организация. Безок, фирма, это может быть там выпускающие какие-то канцтовары или двери, а вот Безок — это компания, которая обеспечивает интернетом и телефонной связью всю страну, это больше, чем фирма. Я даже затрудняюсь найти какое-то определение. Но вот здесь газета приводит список крупнейших израильских компаний, которые ООН включил в черный список. Банк Апоалим, Банк Леуми, Шикун Вебинуй, Квуцат, группа Электро, Безек, Шуферсаль, Тнува, Квуцат Делик, Рами Леви, Натафим. То есть это организации, скажем так, у которых есть какие-то филиалы или которые тем или иным образом поддерживают поселенческое движение. Банк дает суды, у торговых фирм, наверное, там есть филиалы какие-то, магазины и так далее. Газеты пишут, что внесение в черный список ООН не означает, что против них можно принять какие-то меры, но намекает на то, что это может позволить желающим начать какие-то реальные экономические меры против этих организаций, против крупнейших компаний нашей страны. Дальше. Жизнь в Киеве становится невозможной. Ну, все газеты пишут о том, что в результате удара дрона российского погиб 14-летний мальчик с израильским гражданством. Погиб в то время, когда он делал уроки, он учился в школе. Здесь вот даже фотографии его тетради, текст какой-то, но разглядеть невозможно, слишком мелкий. Российский катбам, ну, то есть дрон, ударил по жилому дому и убил подростка с израильским гражданством в то время, когда тот делал в своей комнате уроки, домашние уроки. Вот это тоже материал на всю полосу, здесь на 11-й полосе в газете «Исраэль Айом». Опасность, искусственный интеллект уже вышел из-под контроля человека. OpenAI, фотография. Здесь, ну, нас об этом предупреждают, но, по-моему, человечество не знает, что с этим делать. Не развивать искусственный, закрыть проект искусственный интеллект невозможно. Как бы он будет развиваться. А будет развиваться, значит, больше, все больше опасности будет. Так, ну, двое утонувших у нас в конце недели, 17-летний и 30-летний парень и мужчина. Два убийства на севере, в арабском секторе. Это результаты конца недели. Дальше, скажем так, революционный материал на развороте газеты «Исраэль Айом». 120 депутатов Кнессета – это слишком мало для государства Израиль. Вот такой материал пишет Карни Эльдад. Значит, на чем она основывается, автор этого материала? Что население нашей страны растет и растет. Мы уже прошли отметку 10 миллионов. А количество парламентариев осталось все тем же. И вот есть мысль о том, чтобы увеличить количество предложения, количество парламентариев. Здесь приводятся две таблицы. Первое — количество парламентариев в разных странах. В Микронезии 14 человек, в Израиле 120, в Швеции 349, в Соединенных Штатах 535, но это обе палаты Конгресса. В Германии 736, в Индии 790, во Франции 925, в Британии 1435 и в Китае 2980. Вот. Дальше еще одна таблица, которая говорит о соотношении членов парламента к общему населению. Значит,
Во время второго храма, когда здесь жило от 50 до 150 тысяч евреев в Эрец-Исраэль, на каждого

0: Ну, написано «Хавер Кнессет», это, условно говоря, Кнессет, хотя был какой-то парламент, приходилось примерно 833 жителя страны. Дальше, во время создания страны в 49-м году здесь жило 506 тысяч людей, у которых было право выбора, и на одного парламентария приходилось 6700 человек в 49-м году. А сегодня... правом выбора обладает 7 331 000, и на одного парламентария, обратите внимание, в 49-м году 6700, сегодня 85 тысяч граждан, обладающих правом голоса, приходится на одного парламентария. Все это, говорят авторы этой статьи, толкает нас к выводу о том, что количество парламентариев должно быть увеличено или сделать два нижнюю и верхнюю палату, скажем так, как во многих парламентах. Вот. Дальше обзор мероприятий в праздник Суккот. От огня до льда. Ну, льда в смысле ледовые катки, концерты, спортивные соревнования. Тут много чего. Обзор в газете «Исраэль Айом». На исторической страничке Тет Зайн Батишрей, то есть это сегодняшний день, как я понимаю, 73-й год. Наши солдаты, солдаты израильской армии в грузовике образовали такую импровизированную суку, поставили какие-то деревяшки, наверх положили зеленые ветки, это сука, отмечает праздник Суккот. И что-то из кружек пьют, что не знаю, наверное, чай. А, кстати, карикатура в газете «Исраэль Айом» следующего образа, значит, Шломит строит суку. Суку мира. И, значит, рисунок такой. Шломит, по-моему, здесь мужчина в кипе. На лестнице он строит суку, укладывает пальмовые ветви наверх этой суки вместо крыши и так далее. А вокруг него, вокруг этой суки по кругу, танк, ракетная установка, пушки, какие-то укрепления, артиллерия, военные джипы по кругу и дрон, летящий наверху. Вот так вот строят суку мира в 2026 году в Израиле. Такая карикатура в газете «Исраэль Айом». Так, мы делаем вторую остановку, господа. Сейчас второй блок рекламы и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центр Кар Азур».
4: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Трехметровый диван «Колорадо» с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
10: «Итальяно Веро».
9: Ришон Лицион, Мошелеви 14, звездочка 5179.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: поехали. Сейчас нам наши видеорежиссеры сказали, чем интересна запись программы в Ютубе. То, о чем мы с Леной Семеновой обсуждаем во время рекламной паузы, в Ютубе там все это висит, и все это можно послушать, господа. Но лучше не надо. Лучше проматывайте и слушайте только радиоэфир, потому что нечего. Мы же думали, что нас не слышно. Так, в общем, в Ютубе идет трансляция программы, которая там останется, господа, и в любое время желающие могут, так сказать, послушать и посмотреть. Идем другим материалом. Ну, я тут взял газету, я буду иногда вот ради разнообразия и другие темы. Галерея пишет свой отчет о втором сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены». Сериал «Джентльмены», если кто не видел, я рекомендую, мне кажется, очень интересный. Там интересно сочетание аристократии, аристократических поведений, приемов и так далее, и мафиозных поведений, наркотики, убийства, и все это смешивается в одной семье, скажем так. Это оригинальный прием, и газета, в общем-то, говорит, тут есть преувеличение, но оно до сих пор работает, это по поводу второго сезона, и ставит ему довольно высокую, 3,5 звезды из 5, это довольно высокая оценка, второй сезон «Джентльменов» для желающих. Вот. Дальше. Что? Исраиль Айом мы закончили. Я листаю, идет охронот. Первые полосы тоже мы осветили. Листаю. Тоже на шестой полосе о двух наших погибших солдатах. Их биография. Бейна Мисарим. Месседжи партии. Тот разворот. Восьмая, девятая полоса. Фотографии лидеров всех партий, которые проходят электоральный барьер. Почти проходят электоральный барьер. И даже не проходят электоральный барьер. Я имею в виду Бенни Ганца. Тут их сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 партий. Всего в выборах, по-моему, участвует 38 партий, 14 это более-менее реальные кандидаты на то, чтобы попасть в Кнессет. Правда, лидеры арабских партий сейчас под вопросом. Мы знаем, что Центральная избирательная комиссия запретила им участвовать в выборах. Дело перейдет в Багац, но многие говорят, что Багац и допустит их к выборам. Может быть, кроме некоторых персон. Но партии допустят. Ну и здесь посвящено месседжам этих партий накануне выборов. Вот за 30 дней. Сколько? Газеты же ведут счетчик. 30 дней, да. Сегодня ровно 30 дней. 27-е сентября, 27 октября выборы. 30 дней осталось до выборов. Значит, описание встречи лидеров оппозиции тоже здесь на 10-й полосе. И на 10-й полосе газета пишет о встрече, значит, у интернет-сайта Wynet, который тоже является частью концерна, простите, идет охронот. Он проводит встречи с политиками у себя на сайте, там это публикует, и на этот раз была встреча с министром финансов и министром в Министерстве обороны, это его оба поста, Бецалель Смотрич, и газета приводит цитату: «Надо начать войну в Иудее и Самарии и сделать там то же самое, что мы сделали в Газе». Значит, Лефарек, то есть разобрать палестинскую автономию, потому что это террористическая власть. Вот мысль, которой делится газета со своими читателями, мысль Бецалеля Смотрича. Так, листаем дальше газету. «Камбэк шель пиратим». Возвращение пиратов сомалийских, но я надеюсь, не Сомали Лэнд, с которым мы заключили, установили дипломатические отношения, от других каких-то сомалийцев, они, используя напряжение в области безопасности, вот хуситы и вот это все, что происходит, вроде бы опять начали атаковать торговые суда, и газета приводит здесь вот такую статистику. Значит, 25 кораблей были похищены пиратами в течение 26 года. 1000 кораблей и контейнеровозов были атакованы и ограблены за 7 лет с 2005 по 2012 год. 400 миллионов долларов – это выкуп, который получили пираты за освобождение похищенных от членов их семей. И 47 правительств, которые создали какие-то команды, какие-то специальные то ли силы для того, чтобы противостоять пиратам. Ну вот они опять, то, что называется, поднимают голову. Об этом пишет, идет охронот на международных страницах. Глобали, так называются эти страницы. Глобали — это обзор того, что происходит в мире. Фотография Папы Римского, который едет по Елисейским полям, здесь тоже. И фотография об одном, ну, не судьбе, а работе профессиональной деятельности одного человека, Морис Кац, так зовут его. Это стратегический советник еврей, который помогает борьбе пропалестинцев против Израиля и против поселений в Иудее и Самарии, который помогает главе муниципалитета Нью-Йорка Зоару Мамадани. И сейчас он помогал левой партии прийти к выборам в Берлине. Есть стратегические советники, в том числе и в Израиле, услугами которых пользуются многие правительства многих стран. В Израиле есть такие, ну и не только в Израиле есть такие. Вот Морис Кац один из таких. О нем тоже пишет газета. Дальше на страничке Lifestyle мы пришли. Здесь на ней написано, ну, не совсем Lifestyle, одна полоса Lifestyle, другая — о гибели подростка 14-летнего с израильским гражданством в Киеве от удара российского дрона. Газета пишет о том, что в Хайфе открывается международный традиционный 42-й кинофестиваль. Дальше, значит, еще один еврейская звезда Голливуда, Адам Броуди, значит, который играет сейчас в сериале «Рак Лёзе». Ну, это еврейский вариант названия, не знаю, как «Nobody Wants This», видимо, он называется так в оригинале. Он заявил: «Запишите меня в список тех людей, которые выкрикивают лозунг «Свободу Палестине». Вот Адам Броуди. Вот такой материал здесь на этой странице. Дальше экономические полосы. Я пришел. Провал в назначениях нынешнего правительства. Что имеется в виду? Что крупнейших фактически государственных организаций нашей страны долгое время нет манкалей, то есть генеральных директоров. И здесь говорится о том, что от Битуах Леуми до Ракевит Исраэль, до израильских железных дорог, нету людей, есть временно исполняющие обязанности, и до сих пор никого не назначают постоянно, что, естественно, наносит ущерб их стабильной работе. Следующее правительство должно положить конец этой практике и назначить постоянных генеральных директоров. Призыв вот такой статье. Рынок аренды квартир в августе отмечено снижение, легкое снижение на цен на аренду квартир на 0,8% по отношению к июлю. Ну, я уж не знаю, можно ли радоваться такому резкому снижению на 0,8%, но тем не менее. Пресса внимательно следит вообще за тем, что происходит на рынке квартир, и за арендой, и за продажей, и так далее. На последней полосе вот такой материал. Газета рассказывает о том, что игры, в которых с помощью дистанционного управления... Нет, ты имеешь в виду компьютерный, я про другое. Машинки, которые ездят вот так вот, мы их дистанционкой, дети играют, они ездят, значит, распространены, все их любят, у многих мальчиков, может быть, и у девочек тоже есть. Но газета пишет о том, что был мальчик, которого зовут Шир, Шитук Мухин, то есть у него поражение мозга, который был у него, он, видимо, не владел руками, вот он здесь в инвалидном кресле. Узнав о его судьбе, студенты какого высшего учебного заведения. Написано, что студенты Андасат Хашмаль, есть такой электроники, не написано откуда, разработали какой-то прибор, который помогает ему, может быть, с помощью глаз или каких-то мозговых сигналов играть в эту игру. Здесь он написан, рядом с ним сидит мальчик обычный, и там по полу ездит машинка, и он ей управляет, сидя в инвалидном кресле. Вот помогли. Соф-соф, наконец-то мы можем вместе играть. Вот такой заголовок здесь об этом изобретении студентов, которое помогло этому мальчику. Теперь газета «Арец». 53 минуты. Скоро у нас времени не останется, но пока оно есть. Давайте посмотрим, о чем пишет «Арец». Футбольная научная информация. Второй год подряд Пишет газета, Нетаньяху во время посещения Нью-Йорка Генеральной Ассамблеи ООН не встречается с представителями еврейских организаций Соединенных Штатов Америки. Ну, мы знаем, что визит был очень короткий, но, тем не менее, всегда даже во время кратких визитов Нетаньяху встречался с лидерами еврейских общин в Нью-Йорке. На этот раз этого не было. Сопровождает этот материал фотография на трибуне ООН. На первом плане мы видим Сару Нетаньяху и Идит Сильман, которая, судя по всему, не будет в следующем Кнессете. Было несколько репортажей о ней. Она очень обижена. Она заявляет о том, что это я помогла свалить предыдущее правительство, а меня задвинули на нереальное место в списке Ликуда. Ну вот она сидит с Сарой Нетаньяху и наблюдает в ООН за происходящим там. Так, дальше. Визит Папы Римского во Францию. Немецком городке, ну, вряд ли он известен, маленький городок, расположен в Восточной Германии, как я понимаю, называется Хайднау, это, ну, с моего перевода с иврита, значит, муниципалитет этого города, в котором, ну, была, видимо, ведущая партия AfD, альтернатива для Германии, но их предложение поддержали и христианские демократы, они поддержали запрет на установление памятников памяти катастрофы в этом городе, памятных камней, которые устанавливаются с надписями какими-то. Значит, вот муниципалитет этого города принял вот такой запрет на установление. Городок в Германии принял закон, запрещающий установку памятных камней катастрофе, в память о погибших в катастрофе. Предположение американской разведки. Данные американской разведки говорят о том, что Саудовская Аравия, возможно, попытается создать свою ядерную военную программу. Вот такой заголовок. Трамп отклонил предложение Ирана для прекращения огня и предполагает, что война возобновится после выборов в ноябре. Так, дальше. Главы оппозиции, мы не будем больше заниматься выяснением, кто же главный кандидат на пост главы правительства, и не будем атаковать друг друга. Главная цель — победить на выборах 27 октября, а остальные вопросы будем решать уже после этой победы. Это такой заголовок в секторе газете «Арец». Дальше. Амос Арель, ну, он тоже здесь большая статья о предупреждениях многочисленных, которые получал Нетаньяху в возможной атаке. Ну, напомню, что ни одно из этих предупреждений для большей объективности не говорило конкретно о 7 октября. Нигде нет свидетельств о том, что вот 7 октября будет, а такого не было. Было предупреждение о том, и сам Синвар предупреждал через членов ФАТХа, посылал израильскому руководству предупреждение, что вас ждет скоро землетрясение. Он надеялся смягчить позицию Израиля для того, чтобы освободить... Он говорил, что скоро израильские тюрьмы останутся пустыми от членов Хамаса или политзаключенных, мы их всех освободим. Вас ждет землетрясение. Пытался, ну, может быть, как-то запугать израильское руководство, чтобы оно было более мягким в вопросе палестинских заключенных в области безопасности. Но предупреждение о том, что надвигается какая-то опасность в ближайшее время, они были, да. И вот их было очень много. «Нью-Йорк Таймс» тоже об этом написал статью. Журнал «Атлантик» об этом написали статью. Сегодня, как я уже сказал, в газетах это, можно сказать, главная тема. Все на этом, господа. Мы заканчиваем наш сегодняшний обзор сегодняшней прессы. Всем благодарю за внимание и хорошего продолжения сегодняшнего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
5: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
6: Натали — это всегда праздник. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махаль.
13: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном услуге.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
15: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль нанес удары по объектам Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью боевики Хизбаллы запустили ударный беспилотник в сторону военнослужащих Цааля, действующих в зоне безопасности на юге Ливана. Пострадавших нет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по объектам Хизбаллы в нескольких районах юга Ливана. Среди целей были объекты, использовавшиеся для запуска ударных беспилотников и противотанковых ракет по израильским военнослужащим, а также другая инфраструктура организации. В Цале заявили, что любое применение силы с территории Ливана против израильских граждан или военнослужащих получит мощный ответ. Армия подчеркивает, что продолжает соблюдать соглашение между Израилем и Ливаном. По данным информационного портала «Вести», полиция арестовала 18-летнего юношу, жителя деревни Хан-Аль-Ахмар в Иудее-Самарии, по подозрению в бросании камней возле ферм Реим. Согласно подозрению, он целился в израильтян, которые там находились. В полиции сообщили, что расследование продолжается. Вчера на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась североамериканская премьера документального фильма «НАЗА» Юваля Авраама и Рахель Шор. Показ в Линкольн-центре прошел при полном зале. Фильм ранее получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Перед зданием Линкольн-центра прошла акция, организованная Израильско-американским советом. Участники протестовали против представленной в фильме картины «Войны в Газе» и заявляли, что авторы недостаточно учитывают контекст нападения Хамаса 7 октября. На мобильных экранах демонстрировались документальные кадры резни 7 октября, в том числе видео, снятые самими террористами. В акции участвовали более 50 человек, среди них были пережившие нападение на фестиваль «Нова». У входа находились десятки демонстрантов с израильскими флагами и плакатами с призывом узнать факты о 7 октября. Один из автомобилей с экранами транслировал надпись, характеризующую НАЗА как пропаганду, выдаваемую за документальный фильм. Цааль ранее отверг основные утверждения авторов картины. После показа Авраам и Шор выступили перед зрителями. Авраам заявил, что использование анонимных источников было необходимо для журналистского расследования и назвал заявление о возможном наказании создателей фильма криминализацией журналистики. Комментируя претензии по поводу 7 октября, он подчеркнул, что нападение Хамаса упоминается в фильме и осуждается авторами, но, по его мнению, не может служить оправданием гибели мирных жителей в Газе. Почти 5000 жителей Бангкока были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабного наводнения, вызванного многодневными проливными дождями. По данным администрации Бангкока, около 4900 человек разместили во временных убежищах, а стихия затронула примерно 52 тысячи домохозяйств. В столице Таиланда объявлено чрезвычайное положение. Синоптики прогнозируют сегодня новые дожди в Бангкоке и соседних провинциях. Ожидается, что с понедельника осадки начнут ослабевать. Власти продолжают следить за уровнем воды и последствиями наводнения. В Узбекистане продолжается шахматная олимпиада, сыгранные матчи 10-го тура. Израильтяне победили третью сборную Узбекистана. Максим Ротштейн и Виталь Буруховский партии выиграли, Илья Смирин проиграл. Яли Соколовский сыграл в ничью. Лидирует сборная Узбекистана, израильтяне на 35-м месте. Среди женских сборных израильтянки были разгромлены сборной США. Лидирует сборная Китая, израильтянки на 37-м месте. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам праздничного и традиционное. Салют!

flawless, absolutely flawless.

0: Реклама.
1: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
2: Натали – это всегда праздник.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у нас практически середина часа. Это время для того, чтобы в нашем эфире появился Игорь Красковский. Мы традиционно это делаем, встречаемся здесь с ним для того, чтобы он рассказал нам о том, где находится, что же, конечно же, может предложить нам в том месте, в котором находится, и для чего он там вообще. Вот это тоже отдельная задача. И, конечно же, каждый раз, когда Игорь где-то в командировке, это особые условия, но какие условия, где он, для чего он там, Игорь, рассказывай, привет.
2: Привет, Яночка, привет всем, кто слушает первое радио, всем нашим радиозрителям. Тебя с праздником тоже, кстати.
1: Спасибо.
2: И всех остальных. Ну, я сегодня... Как слышно, во-первых?
1: Слышно плохо, но мы пытаемся расслышать тебя.
2: Плохо слышно.
1: Да.
2: Итак, я сегодня в командировке, и сегодня я на открытии огромного магазина, огромного филиала Махсаны, Хашмальна, Адаломия, в Аждоде. Сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидкой до 30% и еще множество электротоваров без НДС, друзья. Огромное количество людей, уже тоже много, классная музыка играет, все усердно работают и продают, но я вам расскажу несколько примеров, которые мы подготовили для вас, дорогие наши слушатели. Итак, стиральная машина «Электро» с загрузкой 9 килограммов, всего лишь 899 шекелей. Морозильная камера для мороженого, всего лишь 1190. Офисный холодильник 355, чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. Миксер K-Mix 990. Телевизор JVC QLED размером 100 инчи, я просто растворился в этом телевизоре, всего 3990, это моя мечта, вентилятор 59 шекелей, мобильный кондиционер всего 689, и еще огромное количество товаров по уникально низким ценам, не пропустите, большое открытие магазина Махсаны, Хашмаль, Адалом, сотни товаров по праздничным ценам. Махсаны и Хашмаль гарантируют самые низкие цены в нашей стране. Яночка, спасибо.
1: И тебе спасибо, Игорь. Встретимся в следующем часе, расскажешь нам еще, что есть.
2: Пока.
1: Пока.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: «Центркар Азур».
2: Дерех Ашива 9.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центркар Азур».
8: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
9: «Итальяно Веро».
8: Ришон Ле Цион. Мошелия V14. Звездочка 5179.
1: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Реклама.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
7: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Машину покупаем только в Центр
9: Кар. 03-558-5458. Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош Хашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111.
10: Intelligo.
11: 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Беспилотник Цаали нанес удар по цели на западе города Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Источники в Газе сообщают, что сегодня утром беспилотник Цаали нанес удар по цели возле Белой мечети в лагере Шати на западе города Газа. По предварительным данным, есть раненые. Ранее, около полуночи, сообщалось, что беспилотник Цаали нанес удар по палатке в районе Шейх-Радуан на северо-западе города Газа. Есть раненые. Цааль пока эти сообщения не комментировал. Цааль и Шабак подтвердили, что вчера в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа был ликвидирован Сахир Нидаль Лутфи Сакар. Ранее палестинские источники сообщили о его гибели в результате израильского авиаудара. По данным Цааля и Шабака, Сакар был связан с действующими в Газе организациями глобального джихада и во время войны снабжал оружием Хамас. 7 октября он участвовал в нападении на Израиль и был водителем мотоцикла, на котором террористы похитили с фестиваля Нова Ноа Аргамани и Авинатана Ура. В последнее время, как утверждают силы безопасности, Сакар совместно с боевиками Хамаса и исламского джихада участвовал в подготовке нападений на военнослужащих Цааля и граждан Израиля, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. В сообщении полиции Израиля Сахир Сакар назван боевиком исламского государства. В подготовке операции по его ликвидации участвовало подразделение «Гедеоним-33». Как сообщает информационный портал «Вести», в Иудее и Самарии будет введен общий запрет на передвижение в соответствии с рекомендацией Цааля во время праздника Суккот и Холь-а-Моэд. Министр обороны Исраэль Кац сообщил в заявлении для СМИ, что дал указание Цаалю ввести запрет и что в рамках директивы въезд палестинских рабочих в поселения Иудеи и Самарии не будет разрешен, за исключением работников жизненно важных служб. Следует отметить, что аналогичный запрет вводится в регионе во время всех праздников месяца Тишрей и что въезд палестинских рабочих, не являющихся жизненно необходимыми, запрещен после 7 октября. 42-летний житель Афулы был арестован полицией по подозрению в нападении на 78-летнего мужчину, который сделал ему замечание, что тот блокирует его автомобиль мусорными баками. Как сообщает полиция, пожилой мужчина хотел выехать на своем автомобиле в синагогу и сделал замечание городскому работнику службы вывоза мусора, когда мусорные баки заблокировали его транспортное средство. Арест подозреваемого был продлен до 28 сентября. В Южной Дакоте прошел чемпионат мира по стрельбе из лука. В соревнованиях в классическом луке победил немец Флориан Унрух. В матче за третье место встречались израильтяне. Итай Шанни победил Рои Дрора. В молодежном чемпионате израильтянин Арель Мор проиграл в четвертьфинале будущему чемпиону итальянцу Якопо Адзони. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, надо брать.
7: Центркар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
2: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Возвращаюсь в эфир для того, чтобы поприветствовать Игоря Красковского. Здесь у нас. Игорь, привет.
2: Да, привет, Яночка, привет все, кто сейчас слушает Первое радио. Я, конечно же, сегодня в командировке. Сегодня открытие большого филиала Махсана и Хашмаль. А до лома ждет сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30%. А еще множество электротоваров без НДС. Итак, друзья, несколько примеров для вас. Цветной принтер Canon, всего лишь 99 шекелей. Роскошный четырехдверный стеклянный холодильник Электро, 1990 шекелей. Индукционная варочная панель Электро, всего лишь 699 шекелей. Чайник из нержавеющей стали, 19 шекелей. Паровой утюг Тефаль, 279. Телевизор Samsung 58 дюймов для гостиной, всего 1490 шекелей. Робот-пылесос Dream, популярная модель, вам обойдется сегодня 1690 шекелей. Уничтожитель комаров для двора, 69 шекелей. Кондиционер две лошадиные силы, 1390. Не пропустите большое открытие. Махсаны и Хашмаль Адалома ждет сотни товаров по праздничным ценам. Махсаны и Хашмаль гарантируют самые низкие цены в нашей стране. Яна, спасибо.
1: И тебе спасибо, Игорь. Все, до встречи в эфире.
0: Реклама. Chill out.

зачем меня понимать и головой кивать? Если не искренне, то больше не нужно в любовь играть.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Italiano Vero. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
6: Italiano Vero.
5: Ришон Лицион. Мошели V14. Звездочка 5179.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.

11:52 уже на часах в студии первого. Расстаюсь этим часом. Мы со своим эфиром для того, чтобы вернуться сюда завтра. Ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на первом. Музыкально останусь в плейлистах коллег, которыми иду заниматься в свой кабинет. Легкого всем дня и традиционное в завершении эфира. Салют. Салют.

0: Ановой.
1: Я это.
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Десятки израильтян заблокированы в Гималаях из-за оползней. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Десятки израильских туристов оказались заблокированы в деревне Самагаун на высоте около 3500 метров в непальских Гималаях. Как сообщает КАН, экстремальная погода и камнепады перекрыли пути из этого района. Туристы рассказали КАН, что в районе продолжаются обвалы. Каждые несколько часов мы слышим чудовищный грохот, словно рушится вся земля, рассказали они. По их словам, они опасаются оставаться в деревне еще одну ночь. Непальские метеорологи ранее рекомендовали приостановить походы в Гималаях и призвали находящихся в горах туристов спускаться в более безопасные районы из-за сильных дождей, снегопадов, угрозы наводнений и оползней. В районе Самагауна в последние дни также отмечались снег и резкое ухудшение погоды. По данным Reuters, в результате вызванных непогодой наводнений и оползней в Индии и Непале за последние дни погибли по меньшей мере 19 человек. Еще 10 человек числятся пропавшими без вести после схода лавины в районе горы Химлунг-Химал. Полиция задержала 29-летнего жителя Яфии по подозрению в причастности к двойному убийству Халида и Маджда Махаджны. Отец и сын жителей Яфии были застрелены вечером 20 декабря прошлого года в Нацерете. После продолжительного тайного расследования сегодня утром сотрудники Ямар Северного округа и бойцы МАГАФ провели обыск в доме подозреваемого и задержали его. Мировой суд Нофа-Галиль Нацерет продлил срок его содержания под стражей до 1 октября. Расследование продолжается. Несмотря на демонстрацию единства во время встречи лидеров блока перемен, состоявшейся накануне вечером, в оппозиции сохраняются публичные разногласия. В первую очередь они касаются возможного союза с арабскими партиями в правительстве, если его сформирует оппозиция. Глава партии «Демократия» Яир Голан заявил в интервью Канбет, что поддержит идею присоединения арабской партии к правительству. «Это, естественно, правильно, достойно, демократично и отражает суть термина «перемены» после многих лет подстрекательства», заявил Голан. Это высказывание последовало после того, как глава Яшар Гади Айзенкот заявил, что арабские партии не будут частью следующего правительства. «Я установил три правила и еще одно – признание Израиля еврейским и демократическим государством, признание ценностей, записанных в Декларации независимости, признание обязанности призыва. Позднее я добавил еще одно – признание Хамаса, террористической организации, которая должна быть уничтожена. В рамках этих критериев и принципов я не вижу ситуации, при которой ультраортодоксальные или арабские партии, включая РАМ, смогут быть частью нашего правительства», – заявил Айзенкот в эфире Кешет. В ответ на это заявление Йоав Сигалович, кандидат в Кнессет от партии РАМ, сказал, что у Айзенкота нет правительства без РАМ. По данным информационного агентства «Франс Пресс», не менее 27 человек убиты, 26 получили ранения в ходе двух инцидентов со стрельбой в крупнейших городах ЮАР, Йоханнесбурге и Кейптауне. Первый инцидент произошел в пабе, где 8 вооруженных людей открыли огонь по посетителям, убив не менее 17 из них. В пригороде Кейптауна убиты 10 человек. Мотивы преступления неизвестны, сообщение о задержании подозреваемых не поступало. Министерство строительства и жилищного хозяйства временно приостановило выдачу новых справок о праве на участие и продлении действующих справок в программе льготного жилья Дирабе Анаха. Это связано с изменением критериев допуска к розыгрышам после решения богатства и Совета земельного управления Израиля. Согласно официальному разъяснению, ограничение касается не всех граждан, не служивших в ЦААЛе, а тех, кто по данным армии считается обязанным явиться на призыв, но не урегулировал свой статус. Новый критерий должен применяться и к участникам предыдущих розыгрышей, которые пока находятся в списках ожидания. Для этого Минстрой обновляет информационные системы. Выдачу и продление справок планируется возобновить 5 октября. В ближайших крупных розыгрышах программы ожидаются сотни квартир в Бет-Шемеше и Сдероте. Кроме того, жилье планируется разыгрывать в Кириат-Шмонаме, Парамонт, Сфате, Сахнине, Кармеле и Наарии. Еще один раунд ожидается в новом квартале имени Йони Нетаньяу в Димоне. Программа Дирабе Анаха предназначена прежде всего для граждан, не имеющих собственной квартиры. Для регистрации на конкретный проект участник должен иметь действующую справку о праве на участие в день подачи заявки. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуте 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Так, я решил посмотреть, что это за песня у нас сейчас была в эфире, которая вам всем хорошо знакома, но не знакома, может быть, ее история. Создана была в 66-м году. Более чем за 10 лет, да не более, а прям за 10 лет, как ее исполнила группа Бонни М, которую мы сейчас слушали в исполнении Бонни М. Некто Бобби Хэп написал ее. И вот еще интересный факт, что журнал или одно из изданий музыкальных ставит песню «Санни» на 25-е место в своем списке 100 песен 20 века. Лучших и самых известных 100 песен 20 века. Ну и много кто перепевал. Нам хорошо и более всего знакомо вот это исполнение группы Бонни М. «Санни». Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы с вами на Первом радио 89.1 FM. 27 сентября. Сегодня первый день недели. И, по-моему, 16-й день месяца Тишрей в еврейском летоисчислении. Йом Ришон, воскресенье, 10 минут 13-го. Программа PM ближайшие 2 часа открывает эту неделю. Праздник Суккот у нас с вами во дворе, с которым я всех поздравляю. Он продолжается. И будет еще продолжаться. Практически, по-моему, еще дня 4, если я не ошибаюсь. Итак, у нас с вами 2 часа. Что будем делать? Традиционно во втором часе загадка. Лидию Топельберг попросим прийти проанонсировать завтрашний выпуск программы «Белая карта». В середине этого часа реклама. Игорь Красковский у нас сегодня в командировке, несмотря на праздник, и рассказывает, где он и что он. Ну и что еще? Все остальное, наше с вами общение, надеюсь, сегодня восстановится после 3 дней перерыва. И я, как всегда, приглашаю вас поделиться какими-то своими мыслями, чувствами, соображениями, жизненным опытом. Поделиться тем, что вы делали в выходные дни, например. Чем занимались, может быть, что-то интересное, чем вы готовы поделиться. Может быть, побывали в интересных местах, может, что-то интересное смотрели по телевизору и готовы поделиться с нашим. В общем, тематика не ограничена, как всегда. Есть два канала связи, как всегда. В Фейсбуке страница программы PM. И наш ватсаповский номер, на который вы можете отправлять свои сообщения. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Давайте общаться, соблюдая наши простые элементарные правила. Два часа, а потом программа «Без выгоды», правильно? По традиционно, по воскресеньям с 2 до 3 программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу, у которой недавно появился и телеграм-канал, поддерживающий эту программу, в котором тоже можно разместить объявления в любое удобное вам время и прочитать в любое удобное вам время. И мы, ведущий программы Влад Зерницкий, читает сообщения и оттуда тоже в нашем эфире. Так что вперед. А пока PM до 14. Поехали. Поехали.

0: Михей Джуманджи, «Дорога к морю». Так, ваше сообщение. Слава нам написал в Фейсбуке, он у нас обычно... давайте сначала до сообщения, я же хотел прочитать вам информацию спонсора. Один из наших, по-моему, постоянных и старейших спонсор, автомобильная площадка, так, наверное, можно назвать, Центр Кар Азур, объявляет о специальной акции. Автомобиль вы там можете получить, вот приехать и в этот же день его получить. Сегодня приедете, сегодня получите. Начнете платить через 3 месяца. Машина получает 3 года гарантии, 3 года бесплатного техобслуживания. Уверенность на 3 года, что все будет в порядке. И даже если что-то случится, Центр Кар Азур это устранят, если что-то случится. Значит, на их площадке более 300 автомобилей из первых рук и по лучшим ценам, включая всевозможные, в том числе и новые. Ну, тут перечисление разных машин. И гибридные есть, и обычные есть. Центр Кар Азур является поставщиком автомобилей престижных марок. Всегда есть в наличии. Есть машины и тендеры с нулевым пробегом. На любой вкус, на любой карман. В общем, все делается на месте. Садитесь и едете. Никаких ожиданий. Возможно, 100% финансирование вашей покупки и возможность оплаты до 100 платежей. Находятся они все там же. Дера Хашива 9, город Азур. Номер телефона для информации 03-558-54-58. 03-558-54-58. Центр Кар Азур наш спонсор.
1: Реклама.
0: А теперь ваше сообщение, конечно же. Итак, Слава в Фейсбуке. Привет всем. Хочу поздравить нашу сборную по спортивной акробатике с прекрасным результатом на чемпионате мира. Наши спортсмены и спортсменки стали чемпионами мира в командном зачете. Меня это по-настоящему тронуло, ведь я сам в далеком детстве и юности занимался этим довольно сложным видом спорта и достиг определенных успехов. Всех с праздником и хорошей недели. Валентин. Вот, я даже задумался. Как это интересно, лежит песенка 10 лет и ждет своего часа. И вдруг становится мировым хитом. Кстати, ее главный тогда конкурент на танцполе «Билет в один конец» группы «Eruption». Тоже не оригинальный вариант «Волшебство магии». Нет, она не лежала, насколько я помню, ее кто-то исполнял до этого, Валентин. Ну, просто тогда это не прошло. А вот когда исполнили «Bonnie M», стало хитом. Европейским, по крайней мере. И хитом дискотек. Так. Это были фейсбучные сообщения, теперь в WhatsApp. Аркаша, отдыхал в Баку. Прикольно было. Слушайте, о Баку только положительные отзывы всех тех, кто там побывал. Каждый раз это отмечаю. Шалом, Павел, пишет нам дед Изя. Сегодня Международный день туризма. Вспомним тех, кто вышел из зала, в кавычках. Посмотрим на светофор, красный. А, вышел из зала, это о, теперь резкая смена темы, я так понимаю, ООН. Красный, Иран, Кувейт, Алжир, Тунис и еще десятки ушедших из зала. Они спонсоры террора. Их правительство открыто ненавидит Израиль. Туда опасно даже приближаться. Желтый, Франция, Великобритания, Бельгия. Их дипломаты остались в зале, но улицы отданы толпе. На паспортном контроле в Шар-де-Голь или Хитроу вам приветливо улыбнутся. Но что вас ждет на улице? И зеленый, Чехия, Венгрия, Австрия, Италия – идеальная замена Испании. Греция, Кипр, Прибалтика, Румыния, Азербайджан, Грузия, да даже Эмираты и Китай. В Дубае и Пекине категорически запрещены любые политические митинги. Ноль уличной агрессии, идеальный сервис и тотальный контроль. Главная ирония нашего времени в том, что сегодня евреи безопаснее прогуливаются по торговому центру в Эмиратах, чем по набережной Сены. Собрались в отпуск? Везите свои кровные туда, где зеленый свет. Написал дед Изя. Уважаемый дед Изя, по-моему, мы на прошлой неделе с вами как-то договорились, что вы обратите внимание на объем ваших сообщений и уменьшите его. Сегодня я этого не заметил. Вы уж извините. Но вот не заметил и все, что вы уменьшили объем ваших сообщений. Все-таки надо чувствовать формат, в смысле объем сообщений, которые присылаются в эфир радиопрограммы. Реклама.
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
8: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в DAX. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах DAX, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. DAX. Качество, стиль, функциональность.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: У меня такое впечатление, что Игорь Красковский отправился именно в Махсаней Хашмаль в командировку, чтобы проверить,
10: да,
0: правда,
10: Паша,
0: ли информация.
10: Да,
0: да, подтверждаешь,
10: Паша,
0: Игорь?
10: Привет, потому что сегодня большое открытие нового филиала Махсаней Хашмаль «Адалом Ашдот». Потрясающий магазин, огромный, действительно, много людей, а еще больше товаров по специальным ценам. Сегодня в честь открытия сотни товаров, а это и смартфоны, и компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30%, а еще множество товаров без НДС. И вот, как всегда, несколько примеров. Цветной принтер Canon. Всего лишь 99 шекелей. Роскошный четырехдверный стеклянный холодильник Электро. 1990 шекелей. Индукционная варочная панель Электро. Всего лишь 690 шекелей. Чайник из нержавейки 19 шекелей, телевизор JVC QLED 100 инчи, моя мечта, 3990 всего лишь, вентилятор 59 шекелей, охладитель воздуха для суки 129 шекелей, кондиционер 2 лошадиные силы 1390, прекрасная летняя кухня с грилем, раковиной и краном. Всего за 2590. Не пропустите, друзья, большое открытие. Махсаней Хашмаль «Адалом Ашдот». Сотни товаров по праздничным ценам. Махсаней Хашмаль гарантирует самые низкие цены в нашей стране. Поэтому приезжайте, не откладывайте. Павел Михайлович, спасибо тебе.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
10: Пока.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сиа и Кэнди Брук, Living Out Loud, так называется их композиция. Лидия Топельберг в студии. Будем анонсировать завтрашний выпуск программы «Белая карта». Лида, тебе слово.
1: Привет. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, радиослушатели. Давно мы не слышались и с вами, Павел, и вообще в программе «Белая карта».
0: Да вы все время то отсутствуете, то праздники, то купюр,
1: да
0: то еще что-то.
1: Да вообще у нас такой вообще сентябрь выдался, что все праздники попадают нам в понедельники, и поэтому мы, наконец, после перерыва с Кристиной завтра врываемся в эфир Первого радио, но так как завтра последний понедельник месяца, у нас сразу так... С корабля на бал. Мы принимаем заявки в режиме реального времени. На завтра спецэфир, когда мы не готовимся заранее, а отвечаем на вопросы наших радиослушателей здесь и сейчас. Соответственно, завтра вы можете нам звонить вот прям с 8 до 9 в течение часа с вашими вопросами или писать нам в эфир в WhatsApp Первого радио.
0: Дай пример вопросов, которые можно сразу... Потому что обычно вы заранее спрашиваете у человека, как бы, чтобы составить ему карту там, и так далее. А вот вопрос, который импровизационный, сразу. Это вот, например, какие вопросы?
1: Да, все верно. Можно импровизационно посмотреть, например, совместимость. Это не занимает очень много времени. Какие-то основные позиции по совместимости как любовной, так и профессиональной совместимости.
0: Подожди, для этого надо дать данные обоих сторон.
1: Да, разумеется.
0: Да, обеих сторон.
1: Да, разумеется.
0: И даже
1: нужны
0: профессиональные.
1: Данные. Да, конечно, нужны
0: вот
1: данные.
0: Вот у меня начальник такой, и пошел, да он такой,
1: ну,
0: такой,
1: мы
0: такой. Как
1: на такие темы мы прям в эмоциях не говорим в нашем эфире, но, тем не менее, посмотреть совместимость, если вас интересует, с вашими подчиненными, с вашим начальником, с вашими коллегами, да, можно. Можно посмотреть с вашими родственниками, с вашими детьми. Это, кстати, очень тоже популярная тема, смотреть совместимость родителей с детьми, как правильно взаимодействовать в проблемных вопросах с вашими
0: чадами. То есть
1: чадами.
0: Варианта «вы с детьми несовместимы» не можно. Может быть, да, потому что, а что делать тогда?
1: Ну, впрочем, да, но, тем не менее, получить какой-то совет от звезд и от карт Таро можно. Можно задавать вопросы какие-то наболевшие в моменте про работу. Например, человек не может определиться, выходить ему на новое место или оставаться на старом. Или с отношениями точно так же можно задавать сиюминутные вопросы. Когда, наконец, у меня случится какой-то там роман, или я встречу мужчину или женщину. Такие вопросы нам тоже часто задают, когда у людей происходит какой-то кризис, и в харарной астрологии возможны такие вопросы в моменте. Как раз это астрология места и времени, астрология часа, когда мы фиксируем то время, когда человек задал вопрос, для того, чтобы звезды рассказали ему ответ на этот вопрос вот в текущем моменте. А картам Таро задают вопросы в моменте чаще всего наши участники не только в последний понедельник месяца в режиме реального времени, а всегда. Мы редко Кристина готовится к вопросам, к ответам на эти вопросы. Поэтому в целом можно даже корректировать ваши вопросы в режиме реального времени в нашем с вами диалоге.
0: Значит, для этого не нужен телефон автоответчик, который ты обычно...
1: Нет, нужен. Мы принимаем звонки в режиме реального времени тоже по этому номеру, ну, чтобы не путать наших радиослушателей. Поэтому вы заранее можете его записать для того, чтобы завтра уже с 8 часов начинать звонить нам в эфир. 03-944-777.

0: вечера. Кристина Кипнис и Лидия Топельберг. Лида,
1: спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Бай-бай.
2: Первое радио.

Рики Повери спели о своей любимой Италии. Еще сообщение. Их есть у меня в WhatsApp. Прилетел несколько штук. Мы с женой отдыхали в Самарканде. Очень вкусный и красивый город. Написал Григорий. Ну, узбекская кухня вообще славится. Она, по-моему, даже занесена ЮНЕСКО в гуманитарное наследие или кулинарное наследие мировое. Праздником, Павел, извините за критику, но без нее никуда. Влад Зерницкий должен принять волевое решение. Уволить к черту ваших техников и заодно поменять Кричевского на Цвизильбера. Такое решение даст воздух первому радио Кирилл 226. Уважаемый Кирилл 226, критику, не относящуюся к программе ПМ, вам надо излагать на Facebook страницы первого радио или где-то там на нашем сайте, а не в рамках программы ПМ. Вчера на выходных посмотрели британский сериал из 8 серий «Убегай». Классный детектив с хорошими актерами. 26-го года. Рекомендую. Афакимец. Вот и рекомендации пошли на праздники. Британский сериал «Убегай». 8 серий. Афакимец, спасибо большое за рекомендацию. Я согласна с дедом Изи. А вы заметили, господа, что евреям лучше и спокойнее в стране, где диктатура Китай, Эмираты, Азербайджан, Беларусь? Может, нам самим попробовать установить такой режим в государстве? Что-то в этом есть, Валентина. В смысле, диктатуру? Вперед! Надо требовать от будущих депутатов, будущего Кнессета, который у нас образуется, Боизрат Ашем, создание не парламентской республики, а диктатуры. Здравствуйте, Павел Михайлович.

0: здравствуйте всем. Ровно 15 лет назад приспичило срочно купить машину. Что-то тут все было в Center Car, все было быстро сделано. Но если у вас есть необходимость в ежемесячных платежах, уточните, проверьте качество. Уважаемый Кузя, я не могу проверять качество услуг, которые представляют нам наши рекламодатели. Вам наши рекламодатели и нам тоже. Они дают все свои координаты, телефон, адрес. Это вам надо делать самим. Я за вас или кто-либо из моих коллег за вас это делать не будет. Вы уж как-нибудь сами потратьте усилия и время. Так, по-моему, все, что пришло к этой минуте. Второй рекламный блок.
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Трехметровый диван «Колорадо» с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
5: «Итальяно Веро».
4: Ришон Лицион, Мушели V14, звездочка 5179.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Библиотека ТМ.
10: Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам. Вольтер, французский философ и писатель.

0: Ваня Дмитриенко. Надо сказать, что герой этой песни, он такой... Он сначала кофточку хотел купить своей любимой, а потом вообще сказал: «Я дам все, что хочет твоя любовь». Хотя начинал с кофточки. Это новая песня Вани, называется «Почерк». Была в нашем эфире. Я напомню про спонсора «Центр Каразур». Все условия для того, чтобы у вас сегодня уже была своя машина. Все оформляется на месте. Около 300 автомобилей совершенно разных, и бензиновых, и гибридных, и каких вы хотите. И 100% финансирование, и 100 платежей, и 3 года гарантии, и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили. То есть вы сдаете свой и приобретаете другой. Все для вас. Надо сказать слово «Родина». Это у них праздничная акция в «Центр Каразур». Так что вперед. Если вопрос машины актуален для вас, господа, приезжайте. Дера Хашева 9 в Азуре. Их адрес. Или хотите, сначала позвоните. 03-558-5458. 03-558-5458. «Центр Каразур» наш спонсор.
1: Реклама.
0: Еще сообщения, которые пришли к нам в эфир за последние минуты. Слава в Фейсбуке. Сегодня в обозрении газет вы упомянули о тенденции к увеличению числа депутатов Кнессета. Я с радостью поддержу подобное решение, но при условии, что бюджет Кнессета останется таким же, как при 120 депутатов. Пусть делятся и помощников своих за свой счет держат, если сами не справляются. Как-то так. Но, если быть точным, это не тенденция, это было предложение авторов статьи в газете «Исраэль Айом» увеличить количество наших парламентариев. И они дали пример тех стран, где парламентариев намного больше. Ну, а ради объективности я бы дал примеры и стран, которых парламентариев столько же или меньше, но там этого не было. Только те, в которых, кроме одной Микронезии, где там 14 человек, во всех остальных намного больше. Так, Слава написал нам в Фейсбуке, но Слава, видите, он тут говорит: пусть будет больше, но за те же деньги. Windmind написал нам вот что. 7 октября. Результат забал. Мы чем ближе к 7 октября, естественно, эта тема будет упоминаться и в ваших сообщениях. Так вот, Windmind пишет: 7 октября — результат забалтывания правды на всех уровнях. Сначала это был уровень политкорректности, который с поддержки нажима интересантов от элиты, у которых слюна текла от вида денежных мешков Катара и же с ними, превратилась в концепцию, замылившую глаза и направленную на поддержку Хамаса и игнорирование здравого смысла, предупреждений, осторожности и ответственности. А сегодня только Всевышний и то, что я написал в прошлом, может навести порядок в Израиле. Все начинается и кончается на забалтывании правды. Ведь вы не такой. И лысая правда не такой. А, PM? Спрашивает Windmind. Я должен сказать, уважаемый Windmind, что вы не страдаете излишней скромностью, написав, что только Всевышний и то, что вы написали в прошлом, могут навести порядок в Израиле. Это первое. Второе. За лысую правду я отвечать не могу. Я могу отвечать только за себя и за свое мнение. Для того, чтобы разобраться в том, что было и предшествовало, должна быть создана государственная комиссия по расследованию. И ей мы должны будем, согласно закону и ее выводам, доверять. Она до сих пор не создана. Более того, не создана вообще никакая комиссия. Как вы думаете, почему? Я понимаю ваш сарказм, Павел Михайлович, пишет Валентина. Вы-то у нас известный демократ. А что делать, если парламентские республики изжили себя? Посмотрите, в каком они болоте, и мы вместе с ними. Валентина. Значит, уважаемая Валентина, я не вижу, что они в болоте. Но я не вижу этого. Если вы суете только по отдельным репортажам в нашей прессе, которые подчеркивают, естественно, какие-то явные явления, отрицательные явления в первую очередь, то ваше суждение будет ошибочное и далеко от объективности. Я не вижу, что они в болоте, понимаете? А если вы за диктатуру, вы уверены, что она не коснется вас лично? И вам, извините за грубость, не даст по голове в том числе? И вам? Ну, потому что диктатура. Потому что законы не нужны. Это раз. А во-вторых, ну, возьмите, переедьте в какую-нибудь страну, где есть диктатура, если вам она так нравится. Кто же вам мешает сегодня? Все возможно. Вперед. Так, это, по-моему, все сообщения, которые я вижу к этой минуте. Значит, господа, мы сейчас будем музыкально заканчивать этот эфирный час, первый час программы PM. Я предлагаю вам и дальше писать. У вас еще более получаса для сообщений в сегодняшний эфир. И поэтому или Facebook, страница программы PM, или наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Боевик в Газе использовал ребенка для доставки оружия. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цаль опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению армии, ребенок переносит оружие в жилой дом в районе лагерей беженцев в центральной части сектора Газа. По данным Цаля, израильские военнослужащие заметили боевика, который использовал ребенка для доставки оружия, рассчитывая таким образом предотвратить удар. В армии заявили, что ребенок фактически использовался как живой щит. В Цале назвали этот эпизод еще одним примером использования террористическими организациями детей в военных целях и подчеркнули, что подобная практика нарушает международное право. Центральная избирательная комиссия утвердила буквенное обозначение списков, участвующих в выборах в Кнессет 26-го созыва, которые состоятся 27 октября. Всего ранее были поданы 38 списков. В нынешней кампании впервые новым партиям разрешено использовать на бюллетенях до трех букв вместо одной или двух. Участие РАМ и объединенного списка пока условное, поскольку ЦИК проголосовал за их дисквалификацию, и вопрос должен рассмотреть Верховный суд. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что еще до нападения Хамаса 7 октября израильские силовые структуры получили предупреждение от представителей группировки о планах Яхи Синуара. По словам Галанта, через источники в Хамасе в Шабак поступило сообщение: «Синуар заставит тюрьмы содрогнуться». Он отметил, что это было единственное подобное сообщение, которое дошло до Шабака перед нападением. В израильских силовых структурах тогда предположили, что речь может идти о подготовке обмена заключенными на израильскую следовательницу Элизабет Цуркову, похищенную в Ираке ранее в 23-м году. Галант также заявил, что ему было известно о сообщениях СМИ о предупреждениях со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов перед атакой 7 октября. При этом, по его словам, непосредственно в то время он не получал информации об этих предупреждениях. Ранее бывший министр палестинской автономии также рассказывал, что он передал сотрудникам Шабака предупреждение о возможном землетрясении, имея в виду действия Синуара. В ходе визита в США председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом было достигнуто соглашение о снижении на 30 миллиардов долларов пошлин на торговлю между двумя странами. Китай предоставит преференции американской сельхозпродукции, рыбе, морепродуктам, лесу и деревянным изделиям, косметической продукции, медицинскому оборудованию. США – бытовой электронике, игрушкам, украшениям и креслам для детей. Принято также решение о постоянном диалоге в сфере искусственного интеллекта, который Трамп называет суперинтеллектом. Стороны будут делиться оценкой рисков, обсуждать области перспективного развития. Это было воспринято как достижение принципиального взаимопонимания в вопросе о регуляции. Как сообщает информационный портал «Вести», несколько человек были задержаны в Великобритании по подозрению в причастности к инциденту со взрывчатыми веществами на базе ВВС США в Ферфорде. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Саперы находятся на месте происшествия, квалифицированного властями как серьезный инцидент. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Avicii, Hey Brother, так называется песня, открывшая вторую часть программы PM. 8 минут 14-го, мы в Израиле, мы на частоте 89.1 FM, первое радио. Добрый день, господа. PM, вторая половина. Через час программа «Без выгоды». Пока мы с вами идем дальше, продолжаем общаться. Я вам предлагаю писать сообщение на любую тему, которая вам важна, интересна. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправлять ваше сообщение на номер наш в WhatsApp 054-20-70-800. Скоро, по традиции, загадка. А пока я читаю ваше сообщение. И на Фейсбуке. Добрый день. ЦИК, в смысле Центральная избирательная комиссия, отстранил некоторых депутатов и партий от участия в выборах. А почему Нетаньяху не отстраняют? Его предупреждали, он не принял мер. Если виноваты генералы, он их таких бестолковых утверждал, когда вся страна была под обстрелом, и враги несколько часов бесчинствовали. Он крепко спал и не мог действовать. Он противится созданию госкомиссии. Его помощники работали на вражеское государство. Он укреплял и спонсировал Хамас. Да и много чего. И он находится под следствием. В прошлый раз он говорил, что заседания не будут препятствовать его важной работе на благо государства. А на деле что-то еще я забыла, но этого предостаточно, утверждает Инна. Уважаемая Инна, депутатов и партий арабских, надо сказать, дисквалифицировала ЦИК за слова, которые были сказаны или написаны в социальных сетях. В частности, сами Абу Шхаде, который после 7 октября на следующий день написал, ну, просто-напросто недопустимые вещи. И вот сейчас за это его отстраняют от участия в выборах. Мне непонятно, почему там вообще все партии арабские отстраняют. Тоже нашли, наверное, какие-нибудь высказывания. А Нетаньяху ничего такого не говорил. И то, что вы ему предъявляете, должно быть доказано еще как-то. Его поведение. Многие, кстати, армейские начальники были назначены не им, а предыдущим правительством. И поэтому суд ему разрешил занимать пост премьер-министра. И поэтому не все так однозначно. Однозначно может стать только по результатам работы государственной комиссии, создание которой он всячески мешает. И я опять спрашиваю, как вы думаете, почему? Поэтому вообще есть депутаты, которых можно было отстранить. Вот в частности, она, по-моему, из Уцма Иудит, Сон Армелех, которая назвала сидящего за 3 пожизненных заключения человек, который бросил бутылку зажигательной смеси в деревне Дума, в семью одной арабской, где жила одна арабская семья, от которых погиб на месте маленький ребенок, а родители его, получив сильные отжоги, ожоги скончались. Она назвала его что-то типа святым ангелом. Ее тоже можно было бы отстранить запросто от участия в выборах. Но нет. Как-то у нас вот как-то вот не получается. Это раз. Во-вторых, судя по всему, большинство из тех, кто был отстранен Центральной избирательной комиссии, богатство вернет к участию в выборах. Скорее всего, так и будет. Так было уже много раз. Так, Валентин прислал. Это фейсбучное сообщение. Я вот что думаю, пишет он. В Украине хасида забрали в армию. А почему его друзья не перекрывают улицы? Даже демонстрации никакой не провели. Это как можно объяснить? Подождите, а где они должны перекрывать его улицы? В Израиле, что ли? Его в Израиль в армию не забирал. Пусть летят в Украину. И там перекрывают улицы в Киеве. Или где его там забрали, в каком городе? Вперед. Но что-то не перекрывают. Причем его в какую-то армию забрали? В боевую, в действующую. Здесь большая вероятность последствий. Но его забрали в армию, потому что у него гражданство Украины, как вы понимаете. Так, дальше. Перехожу в WhatsApp. Дядя Ян. Летали в Грузию в отпуск. Сказать, что хорошо, ничего не сказать. Благословенная земля под глубочайшим впечатлением. Слушайте, нам несколько недель тому назад несколько слушателей писали, что они летали в Баку, и было классно. Я говорил, надо бы тоже слетать в Баку, чтобы убедиться. Теперь пишут, что летали в Грузию, и тоже было классно. Я говорю, опять надо слетать в Грузию, чтобы убедиться, ну... Добрый праздничный день, пишет нам Зая. Ну, опять же, вот у нас есть, ну, минимум два человека, которые подписываются, ставят точку после каждой буквы. Я не знаю, как читать их подпись. Одним словом, Зая. А если со знаками препинания, то получается Z.A.Я. Так вот, Z.A.Я. пишет «Добрый праздничный день». Поздравляю лично вас, Павел, и всех моих одногруппников с праздником. Желаю счастья и радости вам и вашим близким. Прошу ответить, получил ли кто-либо бюллетень для участия в выборах? Уважаемая Зая, я не совсем понял, почему мне предоставлена такая честь быть поздравленным вместе с вашими одногруппниками. Но я могу сказать, что я бюллетень получил. Мы дома бюллетень получили. Буквально в четверг, по-моему. Или в пятницу. Есть еще кто получил бюллетени о голосовании? Напишите, господа, чтобы люди не волновались. А потому что Зая спрашивает, видимо, это потому, что она не получила. И тогда надо срочно, если уже не поздно... Нет, менять адрес и регистрироваться уже, наверное, поздно. А вот узнавать, допущен ли ты к выборам и где ты должен проголосовать, по тому же номеру телефона, который я когда-то сообщал, есть на сайте МВД, по-моему. Можно отправить смс-ку и получить данные. Господа, сегодня воскресенье. Есть люди, стабильности которой мы можем завидовать. В эфире Аншель.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семьи погибших резервистов в секторе Газа. Вечная слава героям Израиля. Речь нашего премьер-министра господина Биби Нетаньяху на ассамблее ООН в Нью-Йорке – это высший пилотаж троллинга трусливым антисемитов, к которым он обратился с просьбой покинуть зал заседания. Самое главное – осталась делегация крупной арабской страны – Саудовской Аравии, которая благодарит Израиль, что ее железный купол надежно защищает их суверенитет от иранских воздушных атак.
0: Это было первое сообщение, сейчас второе.
1: Поздравляю моего младшего внука Итана с днем его рождения. Желаю ему крепкого здоровья, веселого, праздничного настроения, больших успехов в учебе, музыке и спорте. Сегодня необходимо вечером поддержать сборную Израиля по футболу в очень трудном поединке со сборной Ирландии. Шавуатов, Зайгезун, Хаг Самеах Суккот. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Сегодня матч Ирландии более чем спортивный, господа. И наша сборная нуждается в поддержке, конечно. Я надеюсь, вы понимаете, что мы с Аншелем имеем в виду по поводу матча с Ирландией. Лопух. Ну, здравствуй, дорогой дядюшка Паша. Суккот Самеах. Что делал на выходных? Ел как не в себя. Заботы по дому. Аки пчелка. Поиск той единственной, но без прицепов. Второе. Паша, как же я ржал в четверг, когда некто заказал песняк землян, а кто-то посчитал, что это за металл, и выразил надежду, что я буду доволен. Обалдеть! Может, для некоторых и Депеш Мод это металл? Мата умер альзе! Твой лопух, так он теперь подписывается. Уважаемый лопух, люди не должны досконально разбираться в музыкальных жанрах. Они могут ошибаться. Я вполне толерантно отношусь к ошибкам, оговоркам, опечаткам. Это может случиться с каждым. Соберетесь в Грузию, я могу порекомендовать хорошего гида по Грузии. Написал нам дядя Ян, который вернулся из Грузии. И... Слушайте, у меня есть один знакомый гид в Грузии. Я был когда-то в Грузии. Зовут его Костя Константин. И он нам сделал шикарную экскурсию на весь день по половине Грузии, скажем так. Ира, я думаю, речь для Биби писал Аншель. Все, именно так. Ну, уважаемая Ира, наши постоянные слушатели знают политические предпочтения Аншеля, и поэтому можно было задать заранее ему вопрос до того, как Нетаньяху выступил в ООН, какого вы впечатления о речи ООН. Ответ был бы очевиден. Ну, что тут долго рассуждать? Павел, добрый день. Я голосовать не буду ни за кого. Серхио 74. Вы знаете, это самое легкое решение. А не за кого я не буду голосовать. Значит, Серхио 74, тогда я уже говорил на прошлой неделе, если вы не будете голосовать, вы наверняка серьезно перебрали всех депутатов, всех кандидатов на выборы, продумали, просмотрели, пришли к выводу, что не за кого, это выбор ваш, тогда будьте гражданином до конца, выходите в этот день на работу. Не пользуйтесь этим выходным днем. Если для вас не за кого. Для 4,5 миллионов человек, которые проголосовали в прошлый раз, есть за кого? Для вас нет. Тогда на работу. Здравствуйте, Павел Михайлович. Хочу задать один вопрос. Почему люди не учат историю? Сталина предупреждали, что будет война. Лапид предупреждал, что будет война. Нетаньяху предупреждали, что будет война. А если бы учили, что сколько жизней спасли? Может, и рыжики были бы живы? Муадин или Симха? Подписи нет. Слушайте, и Голду Мейер предупреждали. Одни предупреждали, а другие говорили, нет, ничего не будет, все нормально. Поэтому сложная ситуация здесь. Но предупреждений Нетаньяху было слишком много. Наверное, он все-таки должен был поставить на уши армию, разведку и так далее. Судя по всему, он этого не сделал. А они сами решили, что ничего страшного. Тем более, что отчасти предупреждения они не знали. Поэтому опасались провокации. Сталин опасался, что это будет провокация, что он должен первый нападать на Германию, когда у него мирный договор подписан, Молотов-Риббентроп. Он должен первый нападать, что ли? Он должен подтягивать войска к границе, и Германия скажет, что мы это рассматриваем как потенциальную агрессию. Нетаньяху был в концепции, что Хамас надо сохранять, ублажать, давать им деньги, увеличивать количество рабочих оттуда сюда, чтобы они только были спокойны. В результате эта концепция рухнула на наши с вами головы. Так, добрый день, я без. Без в смысле с двумя «с» в конце. Слушайте, а по-моему слово «без», в смысле «черт», это она пишется с одной буквы «с» в конце. И поэтому я задаюсь вопросом, вы имеете в виду вот того самого «беса», который «черт» или что-то другое? Мы получили в среду приглашение голосовать. Вот, пожалуйста, люди пишут. Они, Бес тоже получил открытку о голосовании. Значит, не мы одни получили. А если Зая спрашивает, и вы не получили, значит, срочно отсылайте смс по номеру, чтобы выяснить, что и как. А может, вы адрес меняли за последние 4 года? Тогда вам надо решать эту проблему. Лопух написал второе сообщение. Да, Биби красава. Дани Данон тоже. С каким парцуфом сидел иранец? Рак Биби, написал Лопух. Так, все, по-моему, да? Я больше не вижу сообщений к этой минуте, которые пришли бы. А, вот есть еще одно в Фейсбуке от сержанта. Послушал одного вашего слушателя в эфире, и вот что подумал, пишет сержант. После 7 октября разъяснительная работа разделилась на две категории. Одна конкретная и по делу, что было с газой до 7 октября и что произошло с ней после. А главное, по какой причине. Вторая нудная тягомотина, часто замешанная на религии, от пропагандонов в стиле Эзры Мора, о каких-то картах 3000-летней давности, вымышленном в кавычках палестинском народе, великой стране от Тигра до Евфрата и т.п., и тому подобное лабуде. Если первый аргумент хоть кого-то в чем-то убеждает, то второй мало того, что нет, так еще под контрпродуктивный против Израиля. Что это сержант написал? Слушайте, сержант, но я всегда спрашиваю людей. У нас есть люди, которые говорят, что палестинский народ вымышленный. Его выдумали там в КГБ или в СССР, или Арафат, и еще кто-то. Окей, выдуманный. Согласен. теперь скажите, что делать с 5 миллионами палестинцев, которые живут на юге и к востоку от нас? Что с ними делать? Вот они выдуманы. Но они же есть. Это как, знаете, одна часть человеческого тела. Говорят, что нет, а она есть. Что с ними делать? С этими 5 миллионами? Я ни одного реального ответа на этот вопрос не слышал. И поэтому Орна Вемоша Дац поют нам песню «Кан». Наверняка они ее украли у дуэта Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Я так думаю.

0: Так, позывные загадки прозвучали. Сейчас она. Для сообщения у вас осталось 5 минут. Господа, если есть что сказать и написать, поделиться, вот за эти 5 минут, пожалуйста, сделайте, потому что потом будет напряг. Могу не успеть прочитать ваше сообщение. Я же не знаю, сколько времени вы будете отгадывать загадку. Иногда это бывает быстро, иногда не очень. Значит, сейчас мы с вами поговорим об Олимпийских играх, которые вошли в историю Израиля как трагедия. Это, конечно же, Олимпийские игры в Мюнхене в 72-м году. Но я эту тему оставлю в стороне. Сейчас поговорю о спортивной составляющей тех Олимпийских игр. Кстати, после них зафиксировано одно высказывание президента Никсона, который сказал: «Мне хорошо известно в Беларуси город Гродно». Где Гродно и где Ричард Никсон, извините меня? Почему он это сказал? Из-за Ольги Корбут, олимпийской чемпионки, олимпийской героини тех игр, которая там побила все рекорды. И она из Гродно была. И об этом городе узнал в результате Ричард Никсон. Но мой вопрос про другое. Значит, в честь этих Олимпийских игр Федеративной Республики Германии выпустили монету. Олимпийские игры для страны, это, конечно же, это что-то, это вообще... Это история, это вив истории этой страны. Выпустили монету, на которой было написано «Олимпийские игры 1972 года в Германии». Такая была монета. Тем не менее, Международный Олимпийский комитет заявил протест против выпуска этой монеты. Точнее, такой монеты. И фактически говорят, что он был прав на 100% в своем протесте. Почему? В чем заключался протест? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-5-2-8-9-1. В чем была суть протеста Олимпийского комитета против медали, выпущенной в Германии с надписью «Олимпийские игры 1972 года в Германии»? Ответы принимаем только по телефону. Только по телефону. Ни WhatsApp, ни Facebook, а только по телефону. А все остальное и WhatsApp, и Facebook. Пока вы думаете, пока мы думаем, отвечать ли на ваши телефонные звонки, читаю сообщение. Добрый день, я говорю, что будет война. Кто может опровергнуть и когда? Это что-то... Вы, я так понимаю, пытаетесь смоделировать ситуацию перед 7 октября, что ли? Или что? Это Валерий Ярухамский. Вы как-то слишком лаконичны, и я не совсем понял, что вы хотите сказать. Павел, а вы правда согласны, что палестинцы выдуманный народ? Или сказали для поддержания беседы? Заранее спасибо за ответ, Валентина. Валентина, как вы думаете, что первое, что я вам сейчас скажу? Вот как вы думаете, что первое, что я вам сейчас скажу, Валентина? Правильный ответ. Теперь второе, что я вам скажу. Мы можем называть палестинцев здесь кем угодно. Выдуманным народом, невыдуманным народом. Скажите мне, что с ними делать. Называйте их как хотите. Общностью, количеством людей и так далее. Что с ними делать? Какая разница, как мы их будем называть? Вопрос в том, что с ними делать. Что делать с этим конфликтом? Вот в чем суть, а не в том, как они называются. Так. Сабаск написал нам вот что. Добрый день, ПМ и все. А что, у нас есть уже звонки? Вот те раз. Ну, давайте, Сабаск, подождите, потому что есть люди, которые ждут на линии, и ваши звонки я тоже прочитаю, ваши сообщения. У нас звонки в первую очередь. Алло.
1: Добрый день, Павел Михайлович.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Леон Аждоцкий.
0: Слушаем вас, Леон Аждоцкий.
1: Ну, мне почему-то кажется, что тогда Германии как таковой не было, поэтому был протест.
0: Как это не было? Федеративная республика... А где же были олимпийские...
1: Не-не-не, вы же сами сказали, монета была посвящена Олимпиаде в Германии.
0: Да.
1: Германии в тот момент не было объединенной Германии, была федеративная и демократическая.
0: Но там на монете не было написано «Объединенная Германия». Было написано «Германия». Нет, Западная Германия была?
1: Нет, ну почему же? Ну, может, я ошибаюсь.
0: Ошибаетесь. Не это возмутило Олимпийский комитет. Но вам спасибо за версию в любом случае. Мы идем дальше. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел Михайлович. Это Кузя.
0: Слушайте, слушаем вас, Кузя.
2: Мне кажется, она, может быть, повторяла один в один.
0: А, интересный фактор. Нет, про монету 36-го года и была ли такая монета, мне ничего не известно, поэтому речь о другом. Спасибо вам за версию. Спасибо. 36-й год — это Олимпийские игры, в которых Гитлер и Германия пытались доказать, что они нормальная страна, миролюбивая и все такое. Олимпийские игры — мощные, самые лучшие в мире мы проведем и так далее. Диктаторы любят доказывать другую свою сторону вот такими способами. Следующий звонок. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы кто?
3: Александр.
0: Александр. Чуть-чуть погромче говорите. Вас как-то тихо слышно. Вы в эфире. Слушаем вас, Александр.
3: По-моему, они просто повторили олимпийскую медаль своей монеты.
0: В смысле, какую олимпийскую медаль повторили?
3: Именно изображение олимпийской медали, которая 72-го года.
0: А, которым награждали победителей, вы имеете в виду?
3: Да-да-да.
0: Понятно. Нет. Нет, эта медаль была другая. Там была такая надпись: «Олимпийские игры 1972 года в Германии». Она не повторяла золотые, там, серебряные и бронзовые медали, которые награждали. Речь шла о другом. Проблема была в другом. Спасибо вам за версию. Мы идем дальше. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Михаил.
0: Слушаем вас, Михаил. Вы в эфире.
4: Да, и я, как я помню, Олимпиада принадлежит не стране, а городу.
0: И...
4: И помимо этого, тогда было две Германии, и восточная, и западная, и как бы в этом причина, что как бы, кажется, западная Германия возмущалась, почему написано Германия, как бы, короче, Олимпиада принадлежит городу, а не стране, и поэтому...
0: Вот хорошо, что вы не стали уходить вдаль в своих рассуждениях, иначе бы у меня возникла проблема. Значит, за проведение права за право проведения Олимпиады голосуют города. Они выставляют свои кандидатуры, господа. Не вся страна. Это вот страна может быть, допустим, когда последний чемпионат мира по футболу, который проводился аж в трех странах, как вы знаете, там еще может быть. Олимпиада проводится в одном городе. Может быть, на каких-то какие-то там спортивные сооружения не приспособлены, или есть водные пространства чуть-чуть рядом с ним, но это на проведение Олимпиады претендует город, а не страна. И поэтому Олимпийский комитет заявил: мы право проведения Олимпиады предоставили Мюнхену, а не всей Германии. И Мюнхен получил это право, а не Германия. И поэтому Олимпийские игры 72 года в Германии — неправильная надпись. Надо было написать в Мюнхене. И это вызвало возмущение Международного Олимпийского комитета. А спустя много лет это вызвало правильный ответ нашего радиослушателя Михаила. Михаил, правильный ответ. Они возмутились тем, что указана страна, а не город. Ваша музыкальная заявка, Миша?
4: Ну, давайте еврейского.
0: Еврейского портного. Кого бы вместо Шафутинского мне найти, кто его исполняет? Они, по-моему, все хороши, нет?
4: Ну, давайте, а почему не Шафутинского?
0: Ну, мы стараемся не ставить людей, которые активно поддержали агрессию России. Вы же знаете нашу политику.
4: Ради бога.
0: А Влади Блайберг, говорит, наш тоже поет, и замечательно поет, и замечательно
4: пьет.
0: Да? Нет, послушаем, давайте. Влади? Окей, ему будет приятно. Спасибо вам большое, Михаил, после рекламы ваша заявка в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. Бай-бай.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио.

0: от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах DAX, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. DAX. Качество, стиль, функциональность.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
4: Ну, давайте до выполнения заявки нашего радиослушателя послушаем еще раз нашего командировочного Игоря Красковского, который расскажет, ну, я даже помню, в Адаша, на перекрестке Ада-Алома открылся новый филиал Максана и Хашмаль. Игорь, продолжай, что там и как там?
5: Да, да, да, сегодня открытие, потрясающий красивый магазин, всех приглашаю. Максана и Хашмаль Ада-Алома ждет сотни товаров, смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30%, а еще множество электротоваров без НДС. И так, как я и обещал, несколько вариантов цен для вас. Стиральная машина «Электро» с загрузкой 9 килограммов, всего лишь 899 шекелей. Морозильная камера для мороженого 1190. Офисный холодильник 355 шекелей, всего лишь паровой утюг «Тефаль» 279. Телевизор Samsung 58 дюймов, всего лишь 1490. Уничтожитель комаров для двора 69 шекелей. Мобильный кондиционер 689. Холодильник «Электро» 1450. Ну и прекрасная летняя кухня с грилем, раковиной, краном, всего лишь 2590 шекелей. Здесь и сейчас Максаней Хашмаль Ада-Алом в день открытия. Сотни товаров по праздничным ценам. Максаней Хашмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Павел Михайлович, спасибо тебе.
4: Игорь, взаимно. Господа, новый филиал Максаней Хашмаль на перекрестке Ада-Алом. Игорь Красковский там и свидетельствует, что цены очень и очень приемлемые. Спасибо, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
5: Пока-пока.
3: Реклама.
4: Ну что ж, теперь заявка нашего радиослушателя. Еврейский партнер Влади Блайберг. Слушаем. Что, мне кто-то говорит, что я сказал партнер? Тоже неплохо, я должен сказать. Но оригинал портной, конечно.

0: звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою, я себе краю, я себе пою.
1: Влади Блайбер был в нашем эфире. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с сообщениями. А, есть сообщение. Вот Сабаск, на котором я остановился перед загадкой, написал нам вот что. Добрый день, ПМ и все. Первое. От Биби жду, но вряд ли дождусь. Одну речь. Народ Израиля, я виноват, прошу прощения. Второе. Бюллетени пока не получил. Третье. Сборную с Австрии поддерживал, но их хватило 80 плюс минут, а надо до свистка играть. И еще. Я вам писал, что моя знакомая не хочет голосовать, но ситуация изменилась. Наши родственники летят из Италии специально на выборы, и это ее сломало. Сказал, что стыдно не идти в такой ситуации. Ура! Слушайте, кто нам написал? Бес, да, по-моему, что он не хочет голосовать. Я тоже знаю людей, которые летят специально сюда для того, чтобы проголосовать. И те, кто находится здесь и говорят, что я голосовать не пойду не за кого, им должно быть немножко стыдно, как мне кажется. Потому что голосовать есть за кого. 38 партий участвуют, извините меня. Так. Павел Михайлович пишет нам: таки да, я со своей рекомендейшн. Удалось наконец посмотреть нашумевший в социуме фильм «Приглашение». Что я могу сказать? Сыграно потрясающе. Тема очень интересная, но не нова. Это уже третья экранизация этого сюжета. Первая была украинская, называлась «Свингеры». Одноименно называлась вторая российская с Нагиевым. А вот теперь американская. Все немного отличается, но лучше, мне кажется, украинская и последняя. Всем советую, таки да. Фильм «Приглашение», о котором написал нам Такида. Павел, передайте, пожалуйста, Валерии, что все нормально, мы все когда-нибудь умрем. Без подписи, без того, кто, что за Валера, по какому поводу. Вы слишком туманные прислали нам сообщение, уважаемый автор. Не надо давать советы, что нам делать на день выборов. Вот мне дали очередь на медицинскую проверку в мае 27-го года. Что скажешь? Я скажу, что вы не подписали свое сообщение, это первое. Во второе, очередь на медицинскую проверку надо идти. В мае 27-го. Вы имеете в виду, что это сколько? Полгода вперед, да? У нас есть такие случаи, есть такие врачи, очередь которым надо ждать очень долго. Значит, если вам важно сделать это быстрее, надо добиваться и давить. Искать врача. Другого врача, может, другой части страны и так далее, если это врач от Купат-Хулим. Но добиваться, попытаться взять очередь на более ранний срок. Советы я точно давать никому не могу. Но я просто считаю, если человек в день выборов, когда государство ему представляет выходной для участия в выборах, на выборы не идет, как гражданин, он должен пойти на работу в этот день. Вот и все, это мое мнение. Так будет честнее, чем просто провести этот день, не потратив полчаса на голосование. Все говорят, что предупредили Биби. По поводу пластин, раковую опухоль надо вырезать. Если кто-то понял, что здесь написано, то я вас поздравляю. Так, Павел, мой вопрос... это Зая во втором сообщении. Мой вопрос относился не только к вам, а ко всем слушателям ПМ. Поясняю, точки в моей аббревиатуре по подобию точек в ПМ. Да, но у меня точки PM – это точка после имени и точка после фамилии. А точки в вашей аббревиатуре – значит, это имя, отчество и фамилия. Правильно я вас понимаю? Значит, у вас хорошее совпадение имя, отчество и фамилия, что получается, в общем, Зая. Вопрос в том, как мне произносить. Я могу просто говорить Зая или каждый раз надо говорить про точки? Вот в чем моя трудность. Ваш вопрос относился ко всем слушателям про бюллетень. Ну, окей, я понял. Вот один написал, что получил, один написал, что не получил. Раз люди начинают получать бюллетени, то я советую, господа, уже попробовать проверить. Написать смс по соответствующему номеру телефона, и вам должен прийти ответ, где вы должны голосовать и по какому адресу, и каков номер вашего избирательного участка. Бюллетени получили, а фула. Вот еще один свидетельство о получении бюллетеней. Это Галя Гила, а до этого она написала: спасибо за песню «До слез». Чудесное исполнение, всех с праздником. Это по поводу Влади Блайберга. Да, до Шафутинского, как до. Ехать звезд, по которые он поет, львовский рагуль. До Шафутинского, как до этих звезд, про которые он поет, львовский рагуль. Львовский рагуль у нас, человек, который у нас поддерживал тему Украины-России со стороны России, и поэтому исполнение Влади Блайберга ему не понравилось. В отличие от предыдущей нашей радиослушательницы, которой до слез понравилось это исполнение Влади. Реклама сейчас.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
8: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Например, кожаное дизайнерское кресло «Рина» вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
9: «Итальяно Веро».
8: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Реклама.
10: Первое радио.

0: I'll find my way home. Найду свою дорогу домой. Так называлась эта композиция. Мы близки к финишу, господа. А как произносить PM? Озвучивать точки? Зай, произносить не надо. Сообщение читаю я. PM в основном читается и не произносится. Я произношу PM, да. Но вы же не ответили про вас. Я спросил, потому что мне надо озвучивать ваши подписи. Я вас спросил, как озвучивать? З. А. Я. Или просто Зая? Это я вас уже третий раз об этом спрашиваю, чтобы просто упростить наше с вами общение. Так, проверяю. Подождите, проверяю. Проверил. Я все прочитал, что пришло к этой минуте. Неделя программы PM открыта, я бы так сказал. В 2 часа после новостей программа «Без выгоды». Программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Поэтому, если есть необходимость, не пропустите. А пока, что еще? Все. Спокойствие за рулем, господа. Сейчас дороги, как мне кажется, более-менее свободны, чем в обычные рабочие дни. Используйте это. Езжайте по стране. Погода уже позволяет. Путешествуйте. Смотрите разные места. Не сидите дома. Познавайте страну. Езжайте на юг, езжайте на север. Это моя вам рекомендация. И будьте терпимы к вашим близким. Потому что они ваши близкие. Все на этом. Услышимся завтра в полдень. Всего всем доброго. Спасибо за внимание. Bye-bye.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Новости.
10: Цаль и Шабак подтвердили ликвидацию командира военного крыла Хамаса, державшего в плену 9 заложников. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль и Шабак опубликовали совместное сообщение о точечной ликвидации, совершенной в середине минувшей недели на севере сектора Газа. В результате удара был ликвидирован командир военного крыла Хамаса Мухаммед Хамад Мухаммед Джабаин. По данным израильских служб безопасности, в ходе войны Джабаин удерживал в плену Хамаса 9 заложников: Зива Бермана, Эйтана Мура, Лири Эльбак, Агам Бергер, Матана Ангреста, Гали Бермана, Омри Мирана, Кита Сигаля и Алона Охеля. В последнее время Джабаин занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАЛИ и граждан государства Израиль, а также восстановлением возможностей Хамаса, систематически нарушая режим прекращения огня. Он был ликвидирован ударом с воздуха. Армия обороны Израиля сегодня опубликовала кадры из сектора Газа, на которых запечатлен ребенок, переносящий оружие в жилой дом в районе центральных лагерей. По данным ЦАЛИ, действующие в секторе силы обнаружили террориста, который использовал ребенка для доставки оружия в дом. В армии заявили, что террорист использовал ребенка в качестве живого щита, рассчитывая предотвратить атаку со стороны израильских сил. Военные называют инцидент очередным примером систематического использования детей террористическими организациями сектора в своих целях. Несколько человек задержано по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой рядом с британской авиабазой «Фэйрфорд», расположенной в графстве Глостершир. Здесь располагаются и американские самолеты, участвующие в ударах по Ирану. На месте находятся военные саперы, проверяющие подозрительные автомобили. Принято решение об эвакуации, находящейся рядом с авиабазой деревни Велфорд. Периметр деревни оцеплен, въезд на базу перекрыт. Руководство расследованием передано специальному подразделению по борьбе с террором. Инцидент квалифицирован как серьезный. Командование ВВС США призвало свой персонаж на базе сохранять бдительность. Предоставление данных Starlink для ударов вглубь России было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, он также ожидает, что в скором времени эффективнее заработает система «Рассвет», российский аналог Starlink. За несколько дней до этого президент Финляндии Александр Стуб призвал Илона Маска расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink, чтобы Украина могла бить по ракетным пусковым установкам на территории России. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

14 часов 4 минуты, воскресенье, 27 сентября. И я обращаюсь в первую очередь к евреям, и в том числе к израильтянам, евреям и тем евреям, которые живут за пределами нашей замечательной страны. Хаг Суккот Самех, Моадим Лесимха. И праздничный эфир будет продолжаться всю неделю. Согласно нашего расписания традиционного, классического, которое вы можете найти и на нашем сайте, и в нашей аппликации. Так что сориентируйтесь, если вас интересует какая-то конкретная программа или анонс на конкретного гостя. А гости к нам тоже на этой неделе праздничной будут приходить. Ну что ж, это программа некоммерческих объявлений, и если у вас есть минутка, время, необходимость, вы можете или позвонить, или написать нам. Мы с удовольствием, как всегда, впрочем, отреагируем, дадим возможность вам оказаться в прямом эфире, дадим возможность вам, разумеется, сказать о том, что вам нужно, какая помощь, или, например, кому что-либо вы хотите чем-то помочь. Это тоже возможность будет дана. Ну и, разумеется, прямо сейчас мы запускаем и мессенджер WhatsApp, в который можно писать. Давайте сразу разберемся. Так, звонить в нашу программу можно на номер 07-52-891. 07-52-891. Эти звонки мы будем принимать практически до без 5-3. А вот писать нам можно в WhatsApp. Кстати, по поводу WhatsApp должен сказать, что очень интересная новость пришла к нам, но мы с ней разберемся чуть позже. Итак, по поводу WhatsApp, есть у нас там группа, называется она «Первое радио». Я предлагаю вам подписаться на наш канал, и там вы можете нам отправлять номер WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. А подписаться на канал в Телеграме, он называется «Первое радио». Так что выбирайте, как вам удобно, потому что на нашем канале, и правильно сказать, рядом с нашим каналом есть канал в Телеграме, который называется «Без выгоды», но об этом чуть позже. Итак, 07-52-891 или WhatsApp 054-20-70-800. Сразу, чтобы не забыть, хочу сказать по поводу WhatsApp. Дело в том, что бесплатное общение в мессенджере WhatsApp заканчивается для крупных организаций и компаний. Да, представьте себе, значит, с 1 октября компании, большинство предприятий и организаций, которые имеют бизнес-версию WhatsApp, будут платить за каждое сообщение с первого раза. Если раньше компания Meta брала плату с бизнеса за каждое открытие обращения, а потом можно было переписываться 24 часа бесплатно, то сейчас за каждое сообщение. Судя по всему, примерно это будет стоить полторы агары каждое сообщение. Вот. И компания Meta предоставляет бизнесу 1000 сервисных сообщений бесплатно каждый месяц, поэтому плата начнет взиматься с 1001. Ну и владельцы малого бизнеса с небольшим числом обращений не пострадают. Да, кстати, входящие сообщения будут бесплатны. Ну, а что касается частных лиц, то расслабьтесь, вас это не коснется. По крайней мере, на данном этапе. Так, теперь, значит, по поводу номера телефона я сказал, по поводу WhatsApp, куда можно писать, я сказал. Мы там будем читать ваши сообщения. У нас сегодня еще будет рубрика «Живой уголок». Мы, судя по всему, еще услышим Игоря Красковского, который даже в праздничные дни занимается тем, что рассказывает нашим слушателям о полезных, качественных, возможно, местах, где можно купить то или иное для вашего хозяйства, для повседневной жизни, а может быть, даже и для какой-то специальной. Узнаем, где он сейчас находится. Так, теперь я захожу в телеграм-канал. Он называется «Первое радио Израиль». На него вы и подпишитесь сегодня. И там мы постоянно размещаем опросы. И сегодня вот продюсер этого эфира Дарья Достоевская подвела итоги опроса, который был на прошлой неделе. Мы выясняли, пригодились ли вам школьные занятия. Ой, знания, простите. Пригодились ли вам школьные знания, хотя занятия, можно сказать, тоже, да. И вот 82% респондентов сказали, что да, те знания, которые получили в школе, пригодились, а 18% сказали, нет, не пригодились.
Мы, честно говоря, даже удивлены этим 18%. Но теперь к новому опросу. Он тоже размещен в нашем телеграм-канале. Я, кстати, хочу сказать, когда вы ищете наш телеграм-канал, главный ориентир — это фиолетовый кружочек с желтой цифркой 1. Это наш телеграм-канал. Но, разумеется, он и называется «Первое радио Израиль». Так вот, мы решили выяснить у вас, проводили ли вы когда-нибудь суккот в сукке. И дали вам 5 вариантов ответа. Потому что, хотите верьте, хотите нет, но сука создается на праздник Суккот, и там нужно проводить, согласно еврейским традициям, время. Так вот, ответы, которые мы дали, и один из которых можно выбрать, это «да, это наша ежегодная традиция, постоянно строим сукку и сидим там». Второй ответ – это «да, один раз был». Третий вариант. Только заходил в гости к друзьям, соседям. То есть зашел, увидел сукку, они там сидят, пошел, присоединился. Четвертый вариант. Нет. Никогда не проводил время в сукке, но хотел бы попробовать. И пятый вариант. Нет, мне не интересно. В общем, если у вас есть желание, зайдите в наш телеграм-канал и, пожалуйста, дайте ответ. Тот, который подходит вашим взглядам, вашему мировоззрению. Ну, в данном случае на праздник Суккот, который мы в эти дни отмечаем. Что ж, мы начинаем принимать звонки и начинаем принимать сообщения. И, как всегда, в нашей программе звучат в том числе песни, которые мне на самом деле тоже нравятся. И я очень надеюсь, что музыкальный вкус наших редакторов вам тоже по душе. Итак, давайте начнем с музыки. Устроим соответствующее настроение. 07-52-891 номер телефона. 05-420-70-800 номер WhatsApp. Туда можно писать или звонить. Давайте.

0: Очень симпатичная постановка на песню группы Bee Gees после этой музыки. Я еще, кстати, приготовил немного музыки для нашей программы, но после этой музыки мы давайте перейдем к общению, в том числе. Итак, программа некоммерческих объявлений. Начнем с объявления вот какого. Пишет нам коллекционер. Добрый день. Я собираю, то есть коллекционирую марки, значки, монеты, медали, зажигалки, авторучки, наручные карманные часы, модели автомобилей и сотовых телефонов. Ого! Ого! Если кто-то обладает вышеперечисленными предметами, и вам эти предметы не нужны, и вполне вероятно, они уже устарели, вот, и неприменимы, или, например, вы перешли на что-то более качественное, новое, то коллекционер с удовольствием приедет и заберет или обменяется с вами на что-либо. Поэтому номер коллекционера у нас есть, 0528-512-201. Судя по всему, это коллекционер с большой буквы К, потому что он собирает очень много разных номинаций, марки, значки, монеты, медали, зажигалки, авторучки, наручные и карманные часы, модели автомобилей и сотовых телефонов. Поэтому, если вы готовы отдать, то вы понимаете, насколько ценен тот или иной предмет в коллекции. Поэтому сделайте и приятно, и добро человеку, который обратился к нам. Его номер телефона 0528-512-201. 0528-512-201. Должен сказать, возвращаясь к телеграм-каналу Первого радио, а он так и называется, Первое радио Израиль, мы постоянно предлагаем вам новости, и за это у нас ответственна служба новостей. Новости, которые не являются фейками, которые действительно проверены, имеют под собой основание, источник. И это может помочь вам быть в курсе происходящего. Я уже не раз об этом говорил, и происходящего в Израиле, за пределами нашей страны. Вот одно из, на мой взгляд, достаточно важнейших сообщений, которое пришло буквально в начале нашей программы, имеет отношение к ликвидации всех, кто был причастен к нападению на Израиль 7 октября. Вы знаете, я уже рассказывал вам об этом подразделении, которое называется НИЛИ, и перед которым, благодаря, конечно, сотрудничеству и взаимодействию со службами безопасности, поставлена задача уничтожить или арестовать всех, кто был причастен к нападению на Израиль 7 октября. И еще в начале лета количество этих террористов почти приблизилось к 3000 ликвидированных, арестованных. Но это не финал. И вот еще одна новость, где армия обороны Израиля, Шабак, публикуют совместное сообщение о точечной ликвидации, которая была совершена в середине минувшей недели на севере сектора Газа. Там в результате удара с воздуха был ликвидирован командир военного крыла Хамаса Мухаммад Джабаин. Имя у него, конечно, длинное, но это ему не помогло. В ходе войны Джабаин удерживал в плену Хамаса 9 заложников: Зива Бермана, Эйтана Мора, Лири Эльбак, Агам Бергер, Матана Ангреста, Гали Бермана, Омри Мирана, Кита Сигаля и Алона Охеля. Все. На прошлой неделе он получил зарплату от армии обороны Израиля и врезался в ракету, запущенную с воздуха. И так будет с каждым, кто берет в руки оружие и становится на тропу террора. И я скажу вам, что я уверен в том, что непосредственно и боевики Хамаса, исламского джихада, и Хизбаллы это прекрасно понимают, но, видимо, считают, что Аллах защитит их преступные деяния и их непосредственно самих. Но выясняется, что нет. Так, уважаемые дамы и господа, давайте послушаем первый рекламный блок в нашем эфире. И после этого мы вернемся. Я напомню, что вы можете в этой программе размещать некоммерческие объявления, размещать эти объявления с помощью двух так называемых инструментов с помощью сообщений в WhatsApp и с помощью звонков в прямой эфир. Определяйтесь.
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Ну вот я возвращаюсь вместе с Дарьей Достоевской, она продюсер нашего эфира, к вам, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Первое на волне» 89.1 FM, и даже в праздничные дни наш эфир продолжается. Впереди у нас программа «Авторская песня», потом Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова», потом к нам придет Алина Дарк и шестая передача, и вечером нас ждет Александр Солнцев и Сава с программой «Мужчины не плачут». Это воскресенье, и, как вы видите, даже в эти замечательные светлые сентябрьские праздничные дни мы продолжаем, согласно расписанию, двигаться вперед. Так, что у нас происходит? Давайте посмотрим. Мы приближаемся к рубрике «Живой уголок». Там нас ждет Кристина Кипнис. И некоторые наши радиослушатели не успевают понять о том, что опрос, он размещен непосредственно в нашем телеграм-канале, и в WhatsApp мне писать не надо. Вашу версию, проводили ли вы когда-нибудь суккот, суке. Да, то есть вы дадите в телеграм-канал, подпишитесь, это сделать легко, это бесплатно, и выберите тот вариант, который ближе вам, вашей семье. Нам это интересно, потому что мы каждый раз, создавая этот опрос, задаемся, безусловно, темами последующих, будущих передач. И думаем, вот сейчас у нас идет праздник Суккот. Будем разговаривать о Суккоте. Сможем оперировать настоящими данными, которые нам помогут собрать непосредственно радиослушатели. И вот этот опрос, который Дарья Достоевская сегодня разместила, так и звучит. Проводили ли вы когда-нибудь Суккот в Сукке? Вот я отвечаю «да». И достаточно часто. Хожу по улице, захожу к людям, сажусь с ними и сижу. Очень интересный опыт, кстати. Можно много узнать. И никто не выгоняет. Да. Так, 14 часов 23 минуты. Давайте-ка мы сейчас запустим «Живой уголок», потому что, во-первых, Кристина Кипнис уже давно не появлялась в нашем эфире. Несколько программ прошло. И, насколько я понял, там есть о ком говорить. Давайте-ка мы сейчас позвоним. Где у нас гражданка Кипнис?
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Эй, Кристина, добрый день.
2: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Я только что сказал нашим радиослушателям о том, что Кристина уже несколько программ не была в эфире, поэтому есть о ком поговорить, кого пристроить, правда?
2: Совершенно верно. И сегодня свой разговор у нас будет строиться вокруг потрясающего 6-месячного, ну, еще котенка, потому что до года это считается котенком, по имени Рональд, ну, или Ронни, кому как удобнее. Как я уже успела сказать, ему 6 месяцев, он кастрирован, привит полностью, и абсолютно домашний котенок, хотя, естественно, когда-то был на улице, но совершенно уже об этом не помнит, приучен к лотку, непривередлив в еде. Он также очень ласковый, добрый, контактный мальчишка, обожает людей, внимание, а особенно целоваться. Вот тут просто нос подставляет, только успевая его целовать. При этом наш Рональд, которому 6 месяцев, он настоящий живчик, активный, любопытный, игривый. С ним дома точно не будет скучно. Никакой агрессии, он очень открытый к человеку и очень быстро привязывается. Это прям вот видно и за своим человеком ходит как хвостик. Так что он потрясающий, красивый, настоящая находка для тех, кто вот давно хотел завести себе котенка. Кстати, возраст тоже очень подходящий. То есть Рональд, ему 6 месяцев, он достаточно уже самостоятельный. То есть с ним не нужно сидеть 24/7. То есть вы работаете прекрасно. У него самое главное, чтобы была свеженасыпанный сухой корм. И свежая вода. Вечером уже можно дать ему паштетик. И еще хотелось бы рассказать, так как у нас Рональд полосатый, несколько фактов про полосатых котов. Потому что очень многие думают, что если он полосатый, то их просто пруд пруди. Но нет. А полосатые коты – это не порода, это тип окрасок, который называется таби. Представляете, Влад, у него даже есть свой окрас, ну, свое название у этого окраса. Не просто полосатик, а целое название таби.
0: Таби?
2: Таби, как да, интересно. Этот окрас называется таби. И, кстати, на лбу у многих таби есть буква М. Это естественный рисунок шерсти и встречается практически у всех полосатиков. Также еще хотелось отметить, что двух одинаковых полосатых котов, многие называют их шпротиками, не бывает. Этот рисунок на самом деле индивидуальный у каждого кота, почти как отпечатки пальцев у человека. Поэтому если вам нужен такой вот индивидуальный, полосатый, шестимесячный, полностью здоровый, привитый, кастрированный, ласковый целовашка по имени Рональд или Ронни, то позвоните по номеру телефона 050-221-3153. Он находится сейчас в приюте «Теремок», город Бершева. Он на передержке у Аллы. Единственная просьба от Аллы, так как она на работе, звонить после 4. То есть писать можно сейчас, а вот звонить после 4. Она тогда сможет уже полноценно разговаривать, отвечать на все интересующие вас вопросы.
0: Так, а вы пришлете нам фотографии, Кристина?
2: Я извиняюсь, Влад, я этого не сделала, я вот такая вот интриганка. Сейчас я это и сделаю.
0: Хорошо, пришлите нам фотографии, потому что радиослушатели вполне вероятно захотят увидеть этого замечательного
2: уже
0: парня. Да, а вот вижу, и фотографии пришли. Ну что, я хочу посмотреть. А, вот на какая буква М у него на голове, точно.
2: Да, и на лбу, да, и она есть практически у каждого полосатого кота, и это окрас называется таби.
0: Это
2: и двух одинаковых полосатых вы не найдете.
0: Это практически как у Бэтмена, вот этот вот, так мышь у него нарисован, так у него
2: М.
0: Какой милый, симпатичный котенок. Давайте-ка забирайте его побыстрее, уважаемые дамы и господа. Таби, это так называется окрас, готов отправиться в вашу семью. Потом будете всем показывать эту букву М. Красавец. Кристина, это все на сегодня?
2: Да, на сегодня это все. Спасибо большое, Влад. Надеюсь,
0: до свидания,
2: что
0: да.
2: Очередное доброе дело мы сделали. Всего хорошего.
0: Спасибо. До свидания, Кристина.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, итак, живой уголок позади. Котенок здесь с нами. Фотографии у нас есть. Мы с удовольствием вам отправим его. Если вам нужен визуальный контакт для того, чтобы принять окончательное решение забрать котенка к себе домой, не пожалеете, это мы уже точно вам говорим. В следующее воскресенье у нас снова будет живой уголок, который нам проведет Кристина Кипнис. И, насколько я знаю, там мы в том числе поможем еще и организации «Мой лучший друг». Да, но это отдельная история и через неделю. А пока я хочу обратиться к нашим радиослушателям, которые пытаются прислать аудиосообщение в WhatsApp. К сожалению, это не сработает, потому что мы не слушаем аудиосообщение в WhatsApp в программе, и они просто получаются холостой выхлоп. Лучше пишите текст, если вы не за рулем, а если за рулем, то не пишите текст, пока не остановитесь и пока не заглушите двигатель. Вот. А если есть возможность, напишите текст, и мы его озвучим. Самое главное, чтобы он был в контексте программы некоммерческих объявлений. Программа называется «Без выгоды», и прямо сейчас она находится в эфире. Ровно полтретьего в нашей стране, 27 сентября, воскресенье, двигаемся вперед. Напоминаю о том, что не поленитесь подписаться на телеграм-канал «Первого радио». Он называется «Первое радио Израиль». Читайте самые свежие новости. Вот буквально там был опубликован список, который представила всем Центральная избирательная комиссия, буквенные обозначения партий, которые участвуют в выборах в Кнессет 26-го созыва. Списки. Причем невероятное количество. Я, кстати, пытался найти, пираты есть здесь? Наши знаменитые пираты, они баллотируются? Или все, или они вернулись на карибские свои просторы? Ладно, посмотрим. Но в любом случае, не буду говорить, какие партии, какие здесь обозначения. Разберетесь, зайдите, посмотрите. Тем более, что вы знаете, да, ровно через месяц, 27 октября, состоятся выборы. И нам с вами надо будет проголосовать и отдать свой голос за ту или иную партию.

0: Думаю, пришло время послушать еще одну хорошую песню в эфире на волне 89.1. «Мисс Хелена». Очаровательная и томная появляется на волне Первого радио.
1: I got my busted flat and a drop down waist. I'll break your stereotype. I got whatever it takes.

Так, продолжается программа. Напомню, есть у нас возможность позвонить радиослушателям в прямой эфир. Программа некоммерческих объявлений. Здесь мы не продаем и не покупаем. И позвонить можно на номер 07-52891. А можно и написать нам сообщение. Сообщение пишется в WhatsApp на 054-20-70-800. Есть радиослушатели, которые присылают видео и аудиосообщения. К сожалению, это зря они делают. Есть некоторые радиослушатели, которые даже спустя много лет, как мы начали пользоваться WhatsApp, продолжают звонить во время программы, что тоже не дает им никакого результата. К сожалению, для них, безусловно, потому мы это не делаем только для того, чтобы не отвлекаться на все это. У нас есть номер телефона и есть возможность прислать сообщение. Так и действуем. Правило есть правило. Кстати, сегодня, должен сказать, должен пройти футбольный матч между сборными Израиля и сборной Ирландии. Я думаю, что спортсмены или те, кто любят спорт, кто увлекается футболом в данном случае, знают об этой ситуации. Все началось с того, что вратарь этой сборной Гевин Базуну, это такая коренная ирландская фамилия Базуну, это я так шучу, скажем так, сарказм легкий, он отказался играть со сборной Израиля, со сборной страны, которая, по его мнению, устроила геноцид в секторе Газа и покинула расположение команды. Футболисты сборной Ирландии задергались, занервничали и, честно говоря, тоже начали высказываться за то, что нужно отказаться от игры со сборной Израиля сегодня, в воскресенье. Но потом стало жалко возможных очков, которые они могут набрать. А игра будет проведена на выезде, то есть здесь, в Израиле. И они проголосовали за то, чтобы не бойкотировать матч Лиги Наций УЕФА. То есть они будут играть. Большинство футболистов ирландских высказалось за продолжение участия. Но! И вот это «но» меня возмущает. Я думаю, вас тоже. Первое. Значит, они собираются выйти на матч с черными повязками в знак скорби по всем погибшим конфликте. То есть имеется в виду с обеих сторон. Не знаю, УЕФА разрешит или нет. Обычно УЕФА против этого. Далее футболисты Ирландии пожертвуют свои гонорары.

0: Вот так вот продолжает политика жить совершенно спокойно внутри спорта. И уже, естественно, не первый год и не первый десяток лет. Это понятно. Я бьюсь об заклад, что ни один из футболистов сборной Ирландии до конца и не понимает, что произошло 7 октября. Я уже не говорю про то, что он никогда здесь и не был, и не в Израиле, и уж точно в секторе Газа. Но это, конечно, нонсенс. Представители УЕФА говорят, что никогда не сталкивались ни с чем подобным. Хотя, действительно, политика пропитала спорт от и до, от А до Я. Но посмотрим, как отреагирует УЕФА. Это очень любопытно, на самом деле. Особенно по поводу повязок и по поводу отказа от рукопожатия спортсменов, что является обязательным элементом перед началом матча. Так, пока вы обдумываете и анализируете сказанное мной, эту новость, реклама на первом.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама.
0: Возвращаюсь. И спасибо, что продолжаете слушать Первое радио. У нас сегодня воскресенье. Давайте-ка посмотрим. Мы однозначно предполагали, что в эти праздничные дни наши радиослушатели немножко успокоятся с точки зрения поиска необходимых вещей или предложения помощи. Так оно и есть. Это уже наш опыт 25-летний подсказывает. Хотя Леон нам написал в WhatsApp, что если у кого-либо есть старая и даже поломанная шведская лестница, он ее заберет, потому что ему нужны запчасти, чтобы восстановить, видимо, слегка сломавшуюся его собственную. Телефон Леона, который ищет старую или поломанную шведскую лестницу, 0522-8-44-390. 0522-8-44-390. Отдайте шведскую лестницу Леону. И я вернусь к сообщению, которое мы получили в начале программы от коллекционера. К нам обращается один из наших радиослушателей. Он коллекционирует марки, значки, монеты, медали, зажигалки, авторучки, наручные карманные часы, модели автомобилей и сотовых телефонов. И вот что говорит коллекционер, что если кто-то из наших слушателей обладает вышеперечисленными предметами, то он готов приехать забрать или обменяться с вами. Но это уже, соответственно, в результате частного вашего разговора, в зависимости от того, к какому соглашению вы придете. Итак, я повторюсь, что ищет коллекционер: марки, значки, монеты, медали, зажигалки, авторучки, наручные карманные часы, модели автомобилей, сотовых телефонов. Телефон коллекционера, номер телефона коллекционера 0528-512-201. 0528-512-201. Можно позвонить даже прямо сейчас, в эти праздничные часы, и поговорить. Остается 16 минут до конца сегодняшней программы. Напомню о том, что звонки мы с удовольствием принимаем на 07-52-8-9-1. Да, можете позвонить. Так, что у нас там еще есть? Значит, напомню, что в нашем телеграм-канале «Первое радио» там вовсю разгоняется опрос, проводили ли вы когда-нибудь Суккот в Сукке. Поэтому зайдите и проголосуйте, скажите, что вы думаете. У нас

0: Есть котенок Рональдо, ему 6 месяцев. Окраса Таби, это серый с полосками и с буквой М на голове. Ласковый, добрый, контактный котенок. Кот, судя по всему, да. Вот, игривый. И двух одинаковых таких котов не бывает. Если вам интересно, вы можете попросить, мы вам пришлем фотографии. Но в любом случае, он находится в приюте «Теремок» в городе Бейершева у Аллы. И она просит, чтобы ей звонить по 16. В крайнем случае, мы им дадим номер телефона. Потолочная люстра в деревянной оправе отдается... диаметре она 38 сантиметров. То есть это такое стекло, которое крепится к деревянной основе тремя такими как бы под золото винтиками. Вот. И матовое стекло выгнутое. Там ставятся две лампочки обычных внутри. И если вы хотите забрать эту лампу, то вы можете позвонить радиослушателю ТАТ или радиослушательнице ТАТ 050-783-26-59. 050-783-26-59. Хочу сказать, что вот эти объявления в том числе размещены у нас в специальной группе в Телеграме. Она называется «Без выгоды». Заходите и даже без меня можете посмотреть, почитать, связаться с человеком, который отдает, и таким образом даже ускорить нахождение или получение той или иной помощи. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день, Петр.
1: Да, это Петр. Я могу отдать детскую кроватку до 1,5-2 лет, матрас вместе, и там еще всякие игрушки, такие развивающиеся для детей, типа ходунки, шмазунки, все всякое такое.
0: Ну, ходунки, да, а шмазунки это что такое?
1: А я не знаю.
0: Но чувствую, что кто-то подрос там в вашей семье, да?
1: Слава Богу.
0: Слава Богу, да. А в каком городе ходунки, шмазунки?
1: Я тыкви, пожалуйста, телефон мой.
0: Так.
1: 0584-090545. Меня зовут Петр. И я попрошу перекупом.
0: Перекупом? Это кто хочет
1: которые,
0: купить?
1: Которые приходят, берут бесплатно.
0: Так.
1: А потом продают людям.
0: Да, мы просим таких людей не пользоваться нашей программой. И спасибо, Петр, ну, что
1: Хорошо.
0: Да, понимаете. Спасибо вам. Да, нет, это очень правильно, что вы сейчас об этом сказали.
1: Потому что я один раз уже отдал ковер, и пришла такая женщина, довольно-таки, знаете, оценивающая, смотрит как милиционер.
0: Это страшно, да, когда женщина смотрит как милиционер, согласен. Но, а как вы выяснили, что она была перекупщицей?
1: Ну, видно по ней.
0: А,
1: видно,
0: понял.
1: По разговору я понял, что она перекупщица, но мне надо было уже избавиться от этого говорят.
0: Но вы были на чеку?
1: Ну, причем не на чеку, я отдаю бесплатно, я не продаю, я не хочу на этом ничего наварить. Слава Богу, двое внуков выросли на этих вещах, вот кому-то это не надо.
0: Ну, но вы же ковер ей не отдали? Ковер-то не отдали?
1: Отдал я ей
0: ковер. Отдали.
1: Чего мне нужно?
0: Право. Так, значит,
1: вы
0: Петр...
1: Знаете, Влад, мы с вами, я видел вас в театре, мы с вами приблизительно одного и того же возраста, и я этот ковер, если вы помните, когда женились, выходили замуж, мы купили его потолок.
0: Что-то я припоминаю, кстати, эту историю. Это что-то очень такое известное.
1: Ну, так вы тоже через это проходили, наверное.
0: Ну да, да, ковры-то уж это была фишка, кто без ковра-то начинал жизнь. Но сейчас у вас детская кроватка для ребенка в возрасте
1: детская
0: полутора
1: кроватка,
0: лет.
1: Детская кроватка, полутора до двух лет. Детская кроватка.
0: Игрушки.
1: Матрасом. Все закутано, замотано, запаковано как надо. Если придут, посмотрят, заберут, слава Богу.
0: Значит, это все находится в городе Петахтиква, и номер
1: да.
0: телефона Петра
1: 0584-090545. Есть еще один телефон, который кончается на 46. Такой же точно.
0: Да, давайте оставим один. 0584-090545. Можно забрать эту детскую кроватку с матрасиком, все упаковано, игрушки есть, есть ходунки. Так что... Просто
1: внутри.
0: Да, спасибо, Петр.
1: Спасибо вам за вашу передачу.
0: И вам спасибо за звонок и за участие. До свидания. И там, кстати, уже звонят, если я не ошибаюсь, Петру. И правильно делаете. Потому что, в принципе, эти кроватки, они не то, что не успевают там состариться или сломаться, они покупаются, стоят там полтора годика, два годика, и потом их нужно передавать дальше, следующему поколению. Остается 11 минут в нашем эфире. Значит, у нас... Степан разместил объявление «Ищу книгу на иврите и на русском». Может быть, у кого-то она завалилась и не нужна. С радостью приеду, заберу. Значит, на русском книга Джона Стрелеки называется «Кафе на краю земли». А вот на иврите она называется «Кафе Лема». «Кафе Лема». «Лема». Степан оставляет номер своего телефона 054-914-5857. Он ищет книгу Джона Стрелеки на русском и на иврите «Кафе на краю земли», «Кафе Лема». И сейчас я только посмотрю, есть ли у нас телефон. Радио, да, нет, нету. Дело в том, что у нас здесь радиослушательница написала, что она ищет школьный стол для дочки, а вот номер телефона не оставила. А как я могу вот сейчас соединить вас с теми, у кого есть такой стол? Поэтому напишите, пожалуйста, нам номер. Даже не знаю вашего имени, вижу ваш никнейм. Это Золотко. Да, нам, понимаете, Золотко написала. Так что дайте нам номер вашего телефона. Так, смотрим. Значит, по поводу котенка Рональда. Так, секунду. Так, фото котенка мы сейчас пришлем. Спасибо, что интересуетесь. Дайте-ка. Вот мы отправляем вам фото котенка. Что касается списка всех, если не ошибаюсь, 38 списков, которые идут на выборы, это наш телеграм-канал «Первое радио». «Первое радио». Там вот буквально 20-30-40 минут назад разместили этот список. Да, и соответствующие буквы. Так, Альберт нам пишет, что он ищет портативный карманный магнитофон для аудиокассет. У вас нет телеграм-канала, а у нас, Марина, есть. Поэтому вам надо зайти туда. А для того, чтобы зайти в телеграм-канал Первого радио, нужно просто бесплатно скачать аппликацию Telegram. И поверьте мне, не пожалеете. Наш канал вам даст самые свежие новости, анонсы, все наши программы, стримы, фотографии, опросы. Будет очень клево. Так что скачайте. Так, Альберт ищет портативный карманный магнитофон, так, чтобы использовать можно было аудиокассеты в нем. Телефон Альберта 052-77-35-337. Да, есть такие портативные карманные магнитофоны. И такой можно найти. Так что, Альберт, я думаю, что шансы того, что у вас такой магнитофон появится и что откликнутся, достаточно высоки. У кого есть такой вот магнитофончик туда, чтобы можно было ставить кассету, позвоните Альберту, скажите, Альберт, есть, забирайте. 052-77-35-337. Хорошо. Еще здесь у нас в канале Телеграме, в канале «Без выгоды». Что у нас еще есть? Так, хорошо, заходят к нам радиослушатели. С котенком мы разобрались. Опрос работает. Мы сегодня опрос поставили буквально перед этой программой. Проводили ли вы когда-нибудь Суккот в Суке? Да, сейчас праздник Суккот, поэтому Моадим Лисимха, Хаг Суккот Самех, уважаемые радиослушатели Первого. Остается у меня 6 минут. Прежде чем мы послушаем еще одну композицию, давайте разберемся. Значит, сообщения пока все. в нашем телеграм-канале «Без выгоды» вижу, что я прочитал все, что должен был прочитать. А вот еще присоединяется к нам. Замечательно. Тогда давайте все вместе послушаем красивую песню.

0: Вот так вот, в принципе, мы и добрались с вами до завершения программы «Без выгоды», которую вы слушали этот час. 27 сентября продолжается, в том числе и на нашей волне, на волне 89.1 FM. Могу только поблагодарить тех, кто сегодня участвовал в программе. Но знайте, что через неделю мы дадим возможность и вам, тем, кто не успел позвонить, или не смог, или не нуждался. Но вы знаете, что от суммы и тюрьмы не зрекается, поэтому если нужна будет помощь, безвозмездная помощь, некоммерческая, вы можете всегда каждое воскресенье с 14 до 15 позвонить нам или написать, и мы на всю страну попробуем объявить о том, что вам нужна помощь или о том, что вы ее предлагаете. И, кстати, в этой же программе мы ищем людей, ваших одноклассников, однокашников, родственников, близких, да или просто людей, которых увидели и хотели бы их найти. Ну что ж, реклама, новости, и после этого я вернусь к вам с программой «Авторской песни».
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
7: Итальяно Веро.
6: Ришон Лицион, Мошелли V14, звездочка 5179.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
9: Я это...
10: Шо? Опять?
11: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
12: «Снова Вергунова».
10: Сейчас спою.
11: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
10: Спасибо.
11: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
10: Ты заходи, если что.
13: Радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Десятки израильтян заблокированы в горной деревне в Непале из-за лавины. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Десятки израильских туристов оказались заблокированы в непальской горной деревне Самагаун из-за экстремальных погодных условий и исхода лавины. Инцидент произошел минувшей ночью. Самагаун расположен в Гималаях на высоте более 3500 метров. По словам находящихся там израильтян, в деревне отсутствует электричество, периодически стоит грохот из-за обрушения горных склонов. Как сообщает КАН, пока информации о пострадавших нет. При этом сложные погодные условия не позволяют провести полноценную эвакуацию туристов. По словам туристов, сходу лавины предшествовали несколько дней сильных дождей, которые могли привести к ухудшению состояния горных склонов. Бывший министр обороны Йоав Галланд сегодня прокомментировал сообщения, якобы полученные Израилем в период, предшествовавший нападению 7 октября. Он подтвердил, что за несколько недель до атаки в Шабак поступило сообщение от Хамаса, в котором говорилось, что Яхья Синуар всколыхнет тюрьмы. По словам Галланда, сообщение поступило по каналу, связанному с Шабаком. Однако он отметил, что в тот момент представители оборонного ведомства не связывали его с планом масштабного нападения. Сообщение от Хамаса, переданное через Шабак, гласило, что Синуар всколыхнет тюрьмы, и оценка Шабака и военной разведки сводилась к тому, что это связано с похищением Елизаветы Цурковой, сказал Галланд. Кроме того, экс-министр высказался по поводу сообщения о предупреждениях, якобы переданных Израилю, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами до 7 октября. Он сказал, что ему ничего не было известно о подобных предупреждениях за время его пребывания на посту министра обороны. Комиссия по назначениям в государственных компаниях приняла решение об отстранении Идана Давида, возглавлявшего компанию «Нативе Айелон», из-за выявленных расхождений между данными, указанными в резюме, и данными компании, в которых он работал. Как сообщает «Калькалист», Идан Давид подозревается в подделке документов и других правонарушениях. Управление государственных компаний подало официальное заявление в полицию. Так, например, в резюме Идан Давид указал, что занимал пост гендиректора компании «Идай Групп» с доходами в размере 2,1 миллиарда шекелей и штатом из 320 сотрудников. Согласно расследованию, у вышеназванной компании нет офисов, а финансовые показатели были значительно ниже заявленных. Достижения Ирана в сфере высокоточного оружия обнажили уязвимость военных баз США на Ближнем Востоке и одновременно снизили их ценность для американских сил в случае ведения боевых действий в этом регионе, говорится в докладе Вашингтонского аналитического центра Defense Priorities. В нем указывается, что опыт противостояния с Ираном показал, что сочетание действий стратегических бомбардировщиков, палубной авиации и ракет, запускаемых с кораблей, позволяет обеспечивать значительную часть необходимой огневой мощи, действуя с большого расстояния. Благодаря высокой точности американских ракет и авиации, базы на Ближнем Востоке становятся менее необходимыми, говорится в докладе. В то же время распространение технологий высокоточного поражения делает эти базы более уязвимыми. Эксперты центра отмечают, что сейчас американским военным планировщикам приходится решать, стоит ли восстанавливать поврежденные базы и возвращать на них войска, если эти объекты, возможно, уже не играют столь важной роли в проецировании военной мощи. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 101 километр.
2: Так, пишите, откуда родом.
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: вот тебе моя рука.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Добро пожаловать в программу «Авторская песня». Меня зовут Влад Зерницкий, это 101-й километр. 8 минут четвертого в нашей стране. Хак Суккот Самех, Модим Ли Симха и Владимир Карафетов открыл программу песни «Я моряк». Должен сказать, что в сегодняшней программе традиционно мы будем слушать премьеру, которая прозвучала в четверг. Это дуэт Игорь Саруханов и Андрей Алексин «Ты поцелован Богом». Песня уже получила от вас оценку. Кстати, не самую высокую, я бы даже сказал, одну из самых низких в сентябре. Но премьер больше не будет, потому что в ближайший вторник в 15.00 у нас праздничная программа по заявкам. А вот уже в четверг, 1 октября, четверг, да, это 1 октября, мы подведем итоги сентября, вы услышите лучшую десятку. Но сегодня еще будет рубрика «Кино на 101-м», так что наслаждайтесь. А пока давайте вот вам дуэт замечательный у меня есть. Елена Кандулайнин и Тимур Цхейладзе. Песня называется «Улетели птицы». Если вы сейчас за рулем, чуть-чуть снизьте скорость и наслаждайтесь.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Ну, как вам дуэт, да? Согласись, Елена Кандулайнен, Тимур Схиладзе, очень красиво. Тем более по-осеннему хорошо вошла песня. Ну, а теперь к имениннику. Вчера день рождения был у Виталия Вулина. Он и композитор, и исполнитель, и продюсер, и замечательный поэт. И вообще, честно говоря, даже когда я с ним познакомился в далеком 2009-м, когда он был ведущим программы «Ля минор», я даже не представлял, сколько у него есть граней. Или сколько у него граней у его таланта, правильно даже сказать. И вот когда он побывал у меня первый раз, а потом второй раз здесь на интервью раскрылся, должен сказать, что... Я сожалею пока об одном. Он уехал из России в Израиль. И уехал он, потому что он не поддерживает войну. Он далеко уже не призывного возраста, но здесь он не может себя, к сожалению, найти максимально полно. Потому что перед отъездом он занимался постановкой мощных мюзиклов, писал либретто, замечательные, причем выверенные, замечательные стихи, музыку исполнял, работал на телевидении, на радио. И я, скажем так, без всех стандартных пожеланий хочу Виталику пожелать обрести себя, найти себя, в первую очередь, в творческом плане и, безусловно, в личной жизни. Поздравляю его с днем рождения. И он нам сегодня споет песню, которая называется «Огни».

0: Виталий Волин, песня «Огни». И мы его поздравляем с днем рождения.
1: Эх, пробрала. Дай закурить.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
0: Со мной в прямом эфире Екатерина, представительница мебельной сети DAX. Здравствуйте, Екатерина.
5: Добрый день, слушатели Первого радио. Добрый день, Влад.
0: Ну вот, мы с вами уже и погрузились в праздники. Хаг Суккот Самеах вам и всему персоналу.
5: Взаимно от всего коллектива DAX и всех слушателей, и вас, Влад, и всю радиостанцию.
0: И в эти
5: всем
0: дни
5: вы... хороших новостей недели.
0: В эти дни вы работаете, правильно?
5: Обязательно, обязательно работаем и радуем наших клиентов хорошими ценами, хорошими предложениями, лучшими. И диванами с быстрой доставкой, поэтому все в хорошем настроении.
0: Так, давайте детально. Итак, диваны с быстрой доставкой. Мы говорим о том, что ряд моделей есть у вас на складе, и вы, если наши радиослушатели покупают, можете привезти, потратив на это всего несколько дней.
5: Все так. И сейчас как раз эти диваны пользуются самым большим спросом, поэтому уже единиц становится все меньше и меньше. Пожалуйста, поторопитесь. В основном все приходят, рассматривают диваны, которые раскладываются в полноценную кровать. И таких у нас вариантов несколько. Кому-то нужны небольшие диваны, например, как сейчас мы предлагаем модель Мальта 3300 шекелей в размере 120 сантиметров шириной и раскладываются в полноценную кровать на 2 метра вперед. И вы получаете премиальное качество с хорошим наполнением. И по наполнению это такой диван-кровать, максимально близкий к полноценному ортопедическому матрацу. Только днем вы получаете еще компактный диванчик, очень удобный.
0: Так, хорошо, да. Это то, что называется диваны для полноценного ежедневного сна, или я ошибаюсь?
5: Все так, да. Это модель Мальта, и широкая линейка таких диванов представлена на нашем сайте, потому что кому-то нужно, чтобы были подлокотники, кому-то не хочется, хочется более открытого пространства. Также диваны более широкие, более с увеличенной посадкой по глубине. Это диван Wonder, он также с быстрой доставкой. И если не нужен кровать и ящик, чтобы еще открывалась, это цена 9900. С кроватью и ящиком сейчас 11900, и это мы говорим про размер 3,05 на 1,95 м. С широким шезлонгом, с плавающими подлокотниками и подголовником, и с премиальным наполнением. Так что, пожалуйста, да, приходите, звоните, любую информацию все предоставим.
0: Это впечатляет, на самом деле, вот эти размеры, 3 метра на 1,90 м с шезлонгом, тем более, если еще добавить туда вариант с кроватью и ящиком, это вы сказали 11900, да?
5: Да. Да. Если этот диван настолько комфортный, удобный и широкий, что если кому-то не нужна кровать и ящик, пожалуйста, 9900. Для такого дивана в таком качестве это шикарная цена на сегодняшний день. И при том, говорю, модели есть многие на складе, поэтому доставка достаточно быстрая.
0: Так, ну давайте, раз мы уже говорили о том, что в праздничные дни в Холе Муэд, так называемый, вы работаете, нам надо определиться, где эти магазины, у которых открыты двери и принимают радиослушателей.
5: Всегда в каких городах? Всем рады. Да. Хайфа, чекпост Маклев 12, Ришон Лицион, Лишанский 3, Ашдот, Вейцман 2, а также Нетания, Иерусалим и Дакс Кармиэль.
0: Так, хорошо. Значит, у нас есть 6 магазинов. И так. Мы говорим о том, что часы работы у вас в такие дни отличаются или не отличаются от обычных?
5: Не отличаются. Мы всегда открыты с утра с 10 утра и до 21 часа. И также все вопросы можно задать по номеру единому, звездочка 3546. Ну, знаете, Влад, есть такие люди, которые не любят звонить куда-то, они хотят написать.
0: Да.
5: Всегда можно нам написать. На нашем сайте есть раздел «Контакты». Вы туда пишете, и мы всегда быстро отвечаем подробно, со всей подробной информацией, размеры, наличие, цена. Подбираем. То есть не обязательно звонить, можете нам написать.
0: Да, мы хотим сразу еще раз с Екатериной обратить внимание радиослушателей о том, что у сети, у мебельной сети DAX есть замечательный сайт на иврите, на русском языке, и там есть возможность действительно установить контакт с представителями любого магазина, но там есть и адреса, и часы работы, и даже карта, как доехать до этого магазина в том городе. Да. Ну и, в принципе, я хочу только сказать, что мы поздравляем весь персонал и благодарим вас за, во-первых, профессиональную работу, и надо сказать, что качество мебели, которое представляет DAX, заставляет, конечно, радоваться, что у нас есть возможность купить такую мебель. Спасибо вам, Екатерина.
5: Спасибо вам, Влад.
0: Хорошего дня. До свидания.
5: Взаимно, всем взаимно.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
8: Итальяно Веро.
7: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Ну что ж, это вот такое вот сообщение, анонс говорит о том, что мы сейчас послушаем с вами песню, представленную в рубрике «Премьер». Она была представлена в четверг, мы ее оценили, мы определили ей место. Она уж точно не претендует даже близко, даже не попискивает в сторону звания «Лучшая премьера сентября». Но песня и традиция у нас есть. Итак, дуэт – это Игорь Саруханов и Андрей Алексин «Ты поцелована Богом».

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган. Так, ну что ж, после дуэта Игоря Саруханова и Андрея Алексина, премьерного дуэта, мы переходим в рубрику, где нас ждет и фильм, и песня, которая в этом фильме прозвучала. Что касается фильма, то он был снят в 1958 году по сценарию Бориса Васильева режиссером Рафаилом Гольдиным. Фильм черно-белый, художественный, называется «Очередной рейс». И я всегда, когда читаю сюжеты фильмов 60-х, 50-х, 70-х годов, думаю, боже мой, с одной стороны, наивно и вызывает улыбку, с другой стороны, думаешь, как хорошо, что раньше были такие сюжеты, а не то, что снимают сегодня. Вот смотрите, «Очередной рейс». Кирилл Воронов, шофер первого класса, его играет замечательный актер Георгий Юматов, используют служебную грузовую машину в личных корыстных целях. Вы понимаете? Вот она затравка. Вот эта линия, которая проходит через весь сюжет. И он, используя в личных целях, повреждает машину, грузовик. И лишается водительских прав. И, разумеется, что собирают? Да, собрание трудового коллектива. И они высказываются все против Кирилла. Это так зовут водителя, и это главная роль. И что они решают? Перевести его в автослесари. Ну и плюс, Кирилл не нравится лучшему шоферу автобазы, коммунисту Антону Крыленко. И Антона Крыленко играет Станислав Чекан. Помните таксиста из фильма «Бриллиантовая рука»? Вот. Но ситуация складывается так, что в сложный и длительный рейс отправляются и Кирилл Воронов, и Антон Крыленко. Тугезы вместе, бияхат. И вот трудности поездки, испытания, которые им выпадают, и воспитательная работа коммуниста Крыленко сближают их. И, наконец-то, шофер первого класса оценивает свое неправильное поведение в этом рейсе. Ну, в смысле, поведение до рейса, но в рейсе происходит переоценка. И где же, вы спросите, любовная линия? А вот она. Они по дороге подбирают попутчицу, молодую женщину Ксению. Ее играет невероятно красивая, очаровательная Изольда Извицкая. Ксения работает на нефтеперекачивающей станции, сопровождает срочный груз. И у нее зарождается чувство к Антону. А Антон понимает, что на самом деле Кирилл Воронов, ну, неплохой человек и может быть настоящим другом. Господи, фильм хочется смотреть 100 раз. Станислав Чекан, Изольда Извицкая, Георгий Юматов, Надежда Румянцева, Афанасий Белов, Муза Крепкогорская, Леонид Кмит, Вадим Захарченко. Это актерский состав. Композитор Василий Соловьев-Седой. Тексты песен Алексей Фатьянов, Соломон Фогельсон. И там две песни звучат в фильме. И я выбрал песню, которая называется «Песня шофера». Музыку написал Василий Соловьев-Седой, и слова написал Соломон Фогельсон. О нем два слова. Это советский поэт-песенник был, режиссер, актер Соломон Борисович Фогельсон, родом из Витебска, кстати. Вот. Он автор слов к таким песням, как «Небесный тихоход», «Человек-амфибия». Он много писал и на военную тематику. Он ушел из жизни в 1994-м. В возрасте 83 лет. А песню, которую мы будем слушать, песню шофера, поют сразу три певца. Это Владимир Матусов, Виталий Копылов и Александр Александрович. Итак, переносимся в 1958.

0: мужчина. Ку-ку.
1: Опа, 101-й.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: К нам присоединяется Игорь Красковский. Мы ему говорим «Хак Суккот Самеах».
5: Хак Самеах, привет, Влад, привет, 101-й. Ну, а я сегодня в командировке. Сегодня я на открытии филиала Махсана и Хашмаля Адалома ждет сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидкой до 30% и еще множество электротоваров без НДС. И так, как всегда, несколько примеров. Цветной принтер Canon, всего лишь 99 шекелей. Стиральная машина Электро с загрузкой 9 килограммов, 899 шекелей. Кофемашина Nespresso, всего 249. Микроволновочка 20 литров, 179 шекелей. Прекрасная летняя кухня с грилем, раковиной, экраном 2590. Ну а холодильник Электро всего 1450 шекелей. Не пропустите открытие магазина Максаней Хашмаль Адалом. Сотни товаров по праздничным ценам. Максаней Хашмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Поэтому не пропустите, приезжайте сегодня в Максаней Хашмаль Адалом. Влад, спасибо.
4: Игорь, тебе тоже огромное спасибо. Ты не бережешь себя, но в любом случае Моадим Лисимха.
5: С праздником!
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
1: В эфире 101-й километр.

0: песни на 101-м километре.
1: Ну вот слушаю песни, хорошие песни, и время так быстро летит, и я думаю, вот 2-3 часа бы сидел с вами, зная, что сегодня как бы такой расслабленный день, и вся неделя будет таковая, потому что она праздничная, но как можно без радио, тем более без первого, тем более без именинного праздничного радио, которое отмечает уже в октябре буквально 25 лет. Хорошая музыка будет продолжать и вечером звучать, и ночью, и утром. Так что или скачайте аппликации, или оставайтесь на нашей волне, когда у вас есть возможность и желание слушать хорошую музыку. Далее в нашем эфире Марина Брис. Песня называется «Поездами, самолетами». Это для тех, кто собирается уезжать или вот сейчас находится в аэропорту. За эту неделю через аэропорт имени Бен-Гуриона пройдет более 1 000 000 пассажиров.

Рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

Ну вот и все, в принципе, на сегодня остается только одна песня. Это будет Анатолий Днепров, песня «Шалом». А дальше, после выпуска новостей, который подготовила для нас Светлана Крабутова, в эфире снова Вергунова. Так называется программа, которую в очередной раз представит непосредственно ее ведущая Екатерина Вергунова. В 17 часов Алина Дарки, шестая передача, музыкальный эфир. В 20.00 Александр Солнцев и Сава в вечерней программе «Мужчины не плачут». В общем, есть что слушать. Если будете на волне, если будете за рулем, если будете просто отдыхать, включайте Первое радио. Хаг Суккот Самеах и до завтра, ребята.

0: кто первый, и это правильно.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Запрет на использование ЦАЛем ударных беспилотников продлен на неделю. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛ продлил до 4 октября запрет на использование ударных беспилотников, введенный после гибели двух резервистов в секторе Газа в результате оперативной аварии. Напомню, в минувший четверг ударный дрон типа «Аталев» упал на территории военного поста на севере сектора и взорвался, когда военнослужащие подошли к нему. В результате погибли резервисты Надав Кали и Офик Муалем. Первоначальное использование ударных дронов было приостановлено на 48 часов. Начальник генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств происшествия во главе с бригадным генералом сухопутных войск. Расследование сосредоточено на технической неисправности аппарата, системе взведения боевой части и причине, по которой дрон взорвался после падения. Десятки израильских туристов остаются заблокированными в деревне Самогаон в Гималаях на севере в центральной части Непала. Сильные дожди и оползни повредили дороги и мосты. Израильтяне не могут ни продолжить маршрут, ни вернуться назад. Они просят поскорее эвакуировать их, но плохая погода мешает этому, сообщает сегодня издание Ynet. Самогаон – это высокогорная деревня в Непале, которая входит в популярный пеший маршрут. Она расположена на высоте около 3500 метров над уровнем моря. Туристы часто останавливаются там для акклиматизации к высоте. Израильские туристы говорят, что здесь каждые несколько часов прямо над ними происходят обвалы. При этом в деревне сейчас нет электричества. Страховая компания «Паспорткард» сообщила, что поддерживает связь с десятками израильтян в пострадавших от непогоды районах Непала. Среди ее клиентов 38 человек. Четверым из них нужна медицинская помощь. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат «Ремус-600». Это уже второй подобный дрон США, захваченный иранскими военными. В заявлении «Ксир» говорится, что бойцы ВМС «Ксир» в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон вооруженных сил США, ведший шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа «Ремус-600» взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации. Управление аэропортов Израиля сообщило, что парковки аэропорта Бен-Гурион полностью заполнены, свободных мест нет. Это связано с увеличением пассажиропотока во время праздников. Управление просит пассажиров избегать прибытия в аэропорт на личном транспорте и пользоваться только автобусами или поездами. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
14: Снова Вергунова.

0: И хочется ее попросить, чтобы тот самый Бэйби дал нам еще один выходной, который, ну, всегда не хватает, согласитесь, даже если их два полноценных выходных, и тяпница, и субботница пролетает мгновенно, особенно когда мы с вами в четверг планируем какие-то планы. Воскресенье сегодня, рабочий день, первый рабочий день на этой неделе в нашей стране. У нас всего интересного на этой неделе, у кого-то выходные, у кого-то нет. Поднимите руки, у кого нет. Ну и, конечно же, хочется те самые выходные, поэтому постараемся поднять настроение в этом часе. Все, собственно, как и всегда, мы это делаем с вами по воскресеньям и четвергам в программе «Снова Вергунова». Кстати, я Екатерина Вергунова, и снова у микрофона здесь для вас провожу этот свой час с максимальными классными темами и, конечно же, хитами. Сейчас мы послушаем следующую композицию, но вам я сразу же хочу сказать, что на выходных открыла для себя ящик Пандоры. Если вы зайдете в Инстаграм на мою страницу «Снова Вергунова», сами поймете, о чем я говорю. Да, я поставила фотографию с вопросом, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы он назывался? Чуть с ума не сошла, прочитывая более 200 всевозможных вариантов. Сегодня утром решила, а чего это только в соцсетях об этом спросила? Вы же тоже должны поучаствовать. Так что приглашаю всех и каждого в наше не только музыкальное свидание, а заодно и в наш WhatsApp-чат, в котором мы по традиции переписываемся, перешептываемся, отвечаем на вопросы, опросы и так далее. 05-420-70-800, номер его не меняется. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Ну что ж, напомню, что если вы сейчас в машине, открывайте окна шире. Пусть все слышат, что вы в эфире. Здесь на первом месте со мной танцуем и поем.

Прекрасный хит, на мой взгляд, уругвайской певицы и актрисы Натальи Орейро. Песня была выпущена в 98 году прошлого века, кстати, и стала главным саундтреком к сверхпопулярной аргентинской теленовелле «Дикий ангел». Да, уж если кто-то помнит, это был прекрасный фильм. Кстати, он был знаменитый здесь, в Израиле тоже. И если мы уже говорим сегодня не только про фильмы, но и про зарплату, вопрос очень простой. Если бы ваша зарплата была фильмом, как бы он назывался, давайте вспоминать. Я начиталась очень много комментариев, много из них, конечно же, классное попадание, прям стопроцентное. Ну и народные приметы тоже здесь подтягиваются, да, вообще интересно. Сразу же вспоминается зарплата, что, ну, копейка рубль переживет, да, есть пословица, есть народные приметы, есть лайфхаки, которые помогают нам удержать эту зарплату там, где ей положено удерживаться. И да, народные приметы утверждают, что, например, толстянка, знаете, что это такое? Ну, денежное дерево, так называют в народе. Вот она привлекает финансовый поток, якобы надо ставить в доме, но многие замечают странную закономерность. Как только на растении появляется новый сочный листочек, с карты тут же списывается оплата за какую-нибудь подписку или покупку. Ну, а если дерево вдруг решило сгрызть ваше окошечко, то в этот месяц точно придет двойной счет за Арнону. Такие уже эти приметы. Садоводы и любители пошутить даже говорят, что плевать его не нужно водой, а минимум долларами. Но мне интересно, если бы ваша зарплата была тем самым фильмом, то как бы он назывался? Пишите 054-20-70-800, уже прилетают ваши ватсапески. Напомню, что это программа снова Вергунова, и никак иначе. И все равно мне с вами весело здесь. Не забывайте, что если вы в машине, то мы танцуем только головой туда-сюда. You know the roof on fire. И включаем поворотники. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell her baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: I'm a
1: fireball.
2: Снова Вергунова.
3: Да, это я, снова Вергунова у микрофона. Здесь и сейчас провести с вами время пришла для того, чтобы поднять ваше настроение, чтобы оно максимально зарядило нас на эту неделю, потому что праздничная неделя, кто-то работает, кто-то нет. Кстати, поднимите руки, кто работает. О, лес рук прям. Сегодня говорим про фильмы, про зарплату. Кстати, сегодня какое число? 27 сентября. Угу. Скоро зарплата. Экономим с вами, да. И мы, конечно же, помним, пословица есть такая: копейка рубль бережет. Узнаем сегодня в эфире, откуда эта пословица пришла и почему копейка так называется копейка. И вообще, что с этим делать? Экономить, не экономить. Кстати, специалисты по финансовой грамотности нам советуют частенько, чтобы сэкономить перед покупкой, сделайте паузу и досчитайте до 10. Считали? Ну, скажите мне, считали? Я считала. Но есть, мне кажется, лайфхак и понадежнее. Просто переведите интерфейс банкомата или банковского приложения вашего, ну или вообще что-нибудь на древнегреческий язык. Я вас уверяю, пока вы будете расшифровывать слово «баланс», желание спонтанно купить пятую пару кроссовок или умную терку гарантированно пропадет. Проверено. Ну а если все-таки дошли до карты и посмотрели на остаток, какими титрами это сопровождается? Если бы ваша зарплата была фильмом, как бы он назывался, пишите 054-20-70-800. Знаю, что мы все работаем от зари до зари. И мне кажется, что если бы я спросила вас про песню, то вы бы мне уже спели, да, ее? От зари до зари. Вот это вот. Но мы не забываем, что у нас осень, праздничные дни здесь, в нашей стране. Праздник Суккот. А там, глядишь, уже и салат оливье подтянется, а еще ханука до этого, да. Ну, потом мы еще чуть-чуть 8 марта и снова лето. Все нормально, ребят. Главное, чтобы нам только соседи не мешали. Так что осень здесь на первом и, конечно же, классные треки.
4: Ведь если осень настала, значит, скоро весна.
5: Осень на первом радио.
3: От зари до зари, так называется эта композиция. Нам ее споет Кристина Арбакайте. Мы можем с вами местами подпевать. Ну а заодно можете взять телефончики в руки и написать мне, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы он назывался?

Представьте себе вот такой вот фильм, когда девушка от зари до зари говорит о любви своему кошельку, своей зарплате. Кристина Орбакайте с прекрасной композицией «От зари до зари». Подпеваем мы

0: Ну, если что, вместо Кристины Орбакайте я готова говорить вам о любви и утром, и днем, и даже поздно вечером, если здесь нахожусь у микрофона. А это часто бывает, потому что снова Вергунова, и да, зовут меня Катерина. Впереди у нас небольшой рекламный блок, после которого я сразу же вернусь, но я напомню, что принимаю ваши WhatsApp-эски в нашем WhatsApp-чате, номер которого не меняется, 05420-70-800. Как бы назывался фильм про вашу зарплату? Пишите.
1: Реклама. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Максаны и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Реклама.
13: Снова и снова.
5: Снова Вергунова.
13: Снова.
0: Незачем так удивляться. Да, снова Вергунова и снова у микрофона. И я вам больше скажу, я не одна, потому что у меня есть классный коллега, который всегда знает, где можно потратить всю свою зарплату, но сделать это качественно и, в общем-то, полезно. Правда, Игорь? Если уж тратить, то, в общем-то...
14: Привет, там, привет, Катюша. Да, потратить, привет. Но сэкономить. Парадокс, понимаешь?
0: Но это же только мы можем подсказать, где это сделать и как, и когда, главное.
14: Это да, это легко всегда. Когда... Если я в командировке, вы платите меньше.
0: Так.
14: Это 100%. Привет всем, с праздником! Я сегодня на большом открытии Махсаны и Хашмаль Адалом Ашдот. Сотни товаров, смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30%. И еще множество электротоваров без НДС. Итак, примеры. Прекрасная летняя кухня с грилем, раковиной, экраном всего лишь 2590. Холодильник «Электро» 1450. Кондиционер 2 лошадиные силы 1390. Мобильный кондиционер 689 шекелей. Всего лишь уничтожитель комаров для двора 69 шекелей. Вентилятор 59 шекелей. Робот-пылесос Dream. Популярная модель. Всего лишь 1690 шекелей. Ну, а моя мечта. Телевизор JVC QLED 100 дюймов, 100 инчей, всего 3990 шекелей. Надо брать. Приезжайте, забирайте, не пропустите открытие Махсаны и Хашмаль Адалом. Сотни товаров по праздничным ценам. Махсаны и Хашмаль гарантируют самые низкие цены в Израиле. Кать, Санна, вот такие вот
0: Игорь,
14: дела.
0: Игорь, это круто. Ну, во-первых, про твою мечту. Телевизор я слышу с утра и, честно говоря, думала, что уже к этому часу его просто не будет, потому что ты его купил таки наконец-то лично. Я хочу самокат.
14: Какая же это красота. 100 инчей.
0: Ты представляешь? Это вау. Что ты будешь смотреть на этом телевизоре? Ты будешь смотреть фильмы или что? Футбол? Я
14: Нет, я футбол, это к Марику.
0: Я поняла. Фильмы, сериалы и Первое радио тоже можно, кстати, сегодня уже смотреть, а не только слышать.
14: Вот. Да.
0: Отлично, Игорь, спасибо тебе большое.
14: Радиозрители, вот так я вас буду называть, дорогие
0: радиозрители. Отлично, и все радиозрители сейчас толпой должны кинуться в Махсана и Хашмаль. Игорь, спасибо тебе огромное.
14: Пока.
0: До встречи, пока. Ну что ж, друзья мои, вы поняли, да? Телевизоры могут исчезнуть, потому что Красковский уже наметил. Самокаты, как он сказал, тоже. Ну и эти уничтожители. Все это там. Махсана и Хашмаль приглашаем. Конечно же, встречаемся там. Сегодня огромные скидки. Не пропустите.

0: Снова Вергунова.
1: Делайте, что только ей доверяете. Я тоже ей доверяю, потому что у нее всегда есть интересная нужная информация. И, кстати, психологи советуют ходить нам по магазинам в солнцезащитных очках. Знаете почему? Ну, когда яркие ценники тускнеют, мы тратим меньше. Метод отличный, но давайте честно, всю жизнь в очках не проходишь, да и от усталости после рабочего дня они не спасут. Единственное место, где действительно хочется закрыть глаза от удовольствия и полностью расслабиться, это мягкий, невероятно удобный итальянский диван от нашего спонсора DAX. И это не просто покупка, это ваша личная территория комфорта, восстановление сил. А чего хотите, чашечка кофе там будет прямо уместно. О том, как выбрать идеальное место для отдыха, нам сейчас рассказывают. Скажет эксперт, с нами на связи Екатерина, представитель мебельной сети DAX. Здравствуй.
2: Добрый день, Екатерина, добрый день, слушатели Первого радио.
1: С праздником.
2: Очень приятно.
1: С праздником еще раз. Всю компанию DAX, конечно же, от нашей редакции Первого радио. Ну что у нас там сейчас на повестке праздничного и комфортного?
2: Праздничного и комфортного, конечно же, цены от DAX, которые сейчас просто взрывают наши продажи, потому что очень хорошие предложения, и наши клиенты это, конечно же, ценят. И уже единиц становится все меньше и меньше с каждым днем, поэтому нужно поторопиться. Например, за диваном Wonder размер 3,05 на 1,90 с кроватью и ящиком 11,900 сейчас цена. Без этих опций 9,90. И этот диван с поставкой, с быстрой поставкой, поэтому нужно поторопиться.
1: Приятно слышать, что есть наличие, и что можно, в принципе, сегодня подойти, купить, определиться и уже получить.
2: Все так и делают сейчас, Екатерин, да, все так сейчас и делают.
1: А потому что это комфорт, потому что когда слышишь это ключевое слово, сразу хочется, ну, естественно, комфортно отдыхать. И, кстати, об этом я думала в пятницу и субботу, что да, вот я сижу на своем любимом диване дома, и вроде бы я отдыхаю, но как-то хотелось бы иначе.
2: Добро пожаловать, 6 филиалов по всей стране ждут вас, Екатерина, и всех слушателей радио.
1: Где же эти филиалы нас ждут? Это Ришон, Лицеон, Лишанский 3, в самую первую очередь, да, потому что это недалеко от станции, и все знают, где это вот здесь вот в нашем радиусе найти.
2: Да.
1: Угу. А где еще?
2: Ашдот, Вейсман 2, Хайфа, Чекпост, Маклев 12, Нетания, Иерусалим и Дакс Кармель. Мы открыты каждый день и ждем вас.
1: Супер, нам обещает DAX, что он будет, компания будет с нами, с покупателями на каждом этапе заказа. Что это значит?
2: Обязательно, обязательно. У нас, то есть клиент у нас всегда уходит уверенным, что любой вопрос его закрывается, если какие-то есть дополнения, изменения, что мы отвечаем очень быстро, очень четко, и все наши клиенты всегда спокойны. То есть на нас доставка, сборка, понятные сроки поставки, все это у нас.
1: И помощь в выбор мебели тоже, то есть если я прихожу и не очень-то могу определиться, какого же цвета или какого материала должен быть мой комфортный, классный диван, вы сможете помочь с этим.
2: Конечно, ведь это наша работа, Екатерина, чтобы людей сориентировать по площади комнаты, квадратная комната, прямоугольная, какую посадку хочется для высокого человека, более глубокую. Допустим, есть варианты компактных диванчиков, что не нужно, человек не хочет всю комнату заставлять.
1: Да.
2: Он хочет какой-то компактный диван, который раскладывается в шикарную кровать. Пожалуйста, у нас на сегодняшний день диван, который называется красиво Мальта, шириной 120 сантиметров, и раскладывается вперед в спальное полноценное место на 2 метра. То есть это компактный диван днем и нормальная полноценная кровать вечером. И сейчас такой диванчик шикарный, стоит 3300 шекелей и есть в наличии на складе.
1: По-моему, когда слышишь такое название «Мальта», то кажется, ты уже не просто где-то комфортно у себя дома за чашечкой кофе, а в целом отпуске. И это потрясающе. Это тот самый комфорт, который мы заслужили, особенно работая целый день с утра до вечера. Нам нужно то самое место, где мы можем отдохнуть. И DAX нам в этом помогает.
2: Всем нужен отдых на диванах DAX, конечно. И еще есть одна шикарная модель, очень удачная модель. Это, если хочется, готовый угловой диван с хорошей функциональностью. Размер 2,60 на 2,12. И сейчас на него цена 8,900. И есть на складе. С кроватью и с ящиком большим.
1: Большим сразу, да, одеяло туда, подушку туда, все туда, и дома чисто.
2: Все спальные принадлежности и высокая ножка, что если владельцы современных роботов-пылесосов особенно оценят такой, такой комфорт, что робот спокойно убирается под диваном Орлеан.
1: О боже, это совсем суперкомфорт, да? Кто-то убирается, а ты сидишь на комфортном диване и ловишь свой дзен. И все это представляет нам мебельный магазин DAX. Я напомню, что есть номер телефона, это единый номер DAX, звездочка 3546, по которому всегда можно получить ту или иную информацию, да. Время и часы работы, где именно находится тот или иной СНИФ, да, магазин, в каком городе. Ну и, конечно же, любую консультацию тоже можно получить. То есть, если у меня есть квартира, но я понятия не имею, какой диван в него впихнуть, я могу запросто сфотографировать, приехать к вам, например, или позвонить и сказать: ребята, у меня ничего нет, вообще не понимаю, вы расскажете, что надо взять с собой.
2: Обязательно. Екатерина, есть еще такой момент, что не все хотят звонить. Пожалуйста, зайдите к нам на сайт DAX в разделе «Контакты». Можете оставить сообщение, и мы быстро пришлем подходящие варианты с ценами, с размерами, в наличии, что мы очень-очень быстро всем отвечаем.
1: Потрясающе.
2: Пожалуйста.
1: Можно и там оставить заявку тоже. То есть, ну, вообще, все возможные варианты есть. Можно приехать, можно позвонить, а можно оставить прямо на сайте заявку, чего хотим.
2: Всех
1: дать
2: ждем.
1: Цену, да. Отлично. Ну что ж, мебель. Видите, меня уже зациклило. Я уже хочу комфортный диван, потому что праздники, хочется отдыхать, но приходится работать. Итак, DAX, конечно же, поздравляем еще раз вас с праздником. Спасибо вам большое за эти скидки только для наших слушателей. Ну, а мы с Катериной, конечно же, услышимся уже завтра. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Лучшая музыка. Первое радио.

потрясающая композиция от нашей израильской группы From Sketch. Классные ребята, которых часто можно встретить на набережной в Бат-Яме. Да и здесь на станции они тоже у нас были в гостях. Ах, просто потрясающе.

0: А про что эта передача?
1: Ну, это...
0: Ну, какие-то факты, какие-то события.
1: Да, конечно, там есть... Что там есть?
0: Но в ней есть хоть что-то полезное.
1: Да, конечно, есть. Ой, ну все.
2: В эфире программа «Ой, ну все».
3: Нет, в эфире программа «Снова Вергунова». И, конечно же, мы сегодня говорим про ту самую зарплату, вашу зарплату. И если бы она называлась фильмом, то каким бы? А когда мы говорим про зарплату, про покупку, да? Про покупочку. Да, конечно же, вспоминаем пословицу «копейка рубль бережет», ну или «шекель сотню бережет», как вам угодно. Но даже самая мелкая, кажущаяся незначительная сумма имеет значение. И это правда. Большой капитал всегда складывался из каких-то мелочей, и если легкомысленно разбрасываться теми самыми копеечками, то и целого рубля или шекеля никогда не соберешь. Откуда появилась эта пословица? Она родом из 17-18 веков, когда на Руси прошла денежная реформа. Знаете, это все по истории, да? Ну, до этого мелкие серебряные монетки были настолько крошечными, наверняка видели в музеях или фильмах, что их часто теряли. Просто там и сям. И когда ввели чеканку вот этой вот четкой копейки, названной так из-за всадника с копьем, народ быстро понял, если собирать и не терять вот эти мелкие монетки, из 100 штук получится целый полноценный рубль. Ну, а по тем временам огромные деньги, на которые можно было купить целое хозяйство. Напомню, свое название копейка получила из-за изображения всадника с копьем. Монета появилась в 1535 году во время денежной реформы великой княгини Елены Глинской. Ну, как не знаете, матери того самого Ивана Грозного. Вспомнили? Ну а в контексте истории русской монеты копейщиком или ездецом с копьем называли конкретное изображение того самого всадника на коне, поражающего копьем змея. Этот образ символизировал великого князя и защитника государства, а позже стал ассоциироваться со святым Георгием Победоносцем. Но в современную жизнь вернемся.

0: Экономия никогда или иногда принимает странные формы. Мы можем полчаса объехать весь город в поисках бензина, например, который будет дешевле на 2 шекеля, а потом на радостях купить кофе с круассаном на сэкономленные 300% или сколько там получается, да? Так что не всегда то самая копейка рубль бережет. В общем-то, нужно подходить разумно к любой поговорки. Ну, а теперь вы знаете больше, и еще больше узнаете после нашей рекламы. Сразу после нее я к вам вернусь и к вашим ватсапескам.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще. Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
10: Итальяно Веро.
9: Ришон Ле Цион. Моше Леви 14. Звездочка 5179.
1: Реклама. Снова Вергунова.
0: Да, я не остановлюсь и буду любить вас так же, как вы меня, и встречаться с вами так же, как вы со мной здесь каждое воскресенье и четверг с 16 до 17. Так, обсуждаем, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы он назывался, перехожу к вашим ватсапескам. Сергей пишет: «О боже, это все!» Так назывался бы его фильм о зарплате. Прекрасно. «Добрый день, моя зарплата, унесенные ветром». Тоже Сергей пишет. И этот, кстати, вариант мне очень понравился в ответах в Инстаграме на моей странице «Снова Вергунова». Поэтому аплодисменты вам, Сергей. Отлично. «Унесенные ветром», по-моему, так и должен называться этот фильм. Дед Федя пишет: «Кать Сановна, привет, назвал бы приход зарплаты, место встречи изменить нельзя раз в месяц». Тоже хорошо, отличненько. Быстро пролистываю, потому что время-то, как летит. Герман с нами здесь пишет: «Всем веселых праздников, мой фильм называется «Деньги исчезают в полдень». Бздынь! Тоже аплодисменты вам, Герман. Бабушка Валя, как всегда, Первое радио обожает. Какое приятное время с нами. И присылает нам даже палаточку, ведь у нас же хак Суккот сам, эх, сердечки. Ай. Бабушка Валя, вам тоже сердечек и всего-всего самого. С праздником, Екатерина. Пусть в Сукке Первого радио будет полный стол, Серый нам желает и пишет: «Моя зарплата – это мульт. Ну, погоди». Тоже хорошо. «Поймай меня, если сможешь». Такой вариант прилетел. Отлично. Ну, почему же? Поймай. О, привет, Катерина. Очень классная передача. Мой босс всегда меня бесит. Он мне зачисляет зарплату 29-го. Или 30-го, я говорю, 31-го еще работа, он говорит: «Ну, это в следующем месяце бонус». Упс. А фильм как бы назвали про вашу зарплату, человек, который не подписался. Босс бесит, ладно. Фильм как бы назвали? Рита Роза с нами здесь, пишет: «Доброго вечера, Катюша. Судя по моей зарплате, я бы назвала фильм «Не жили богато, не надо начинать». Ну ладно, есть же еще это, доживем до понедельника, да? После дождичка, после зарплаты в четверг. От зарплаты до зарплаты, пишет тоже человек, не подписался. Добрый день, Екатерина Александровна. Зарплата называется как фильм с Брэдом Питтом. «Формула-1». Вжух! Нету. Виталий Криворожский прислал. Кстати, хороший фильм рекомендует нам всем. Дринька тоже с нами здесь. Пишет: «Всем привет, моя зарплата подходит к фильму. Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир. Почему?» Отвечаю. Когда мы заходит зарплата, то сразу на нее начинается охота из членов моей семьи. Начинается гонка за деньгами, и все хотят урвать свою долю. Всем удачной недели. Желает Дринька. Вещи добрые. Каждый месяц по-разному. Бывает большой куш, а бывают каникулы в Вегасе. Бывает и унесенные ветром пионер. Браво! Вот честное слово, даже аплодисменты вам. Ну вот классно, классно, классно. Юрий Владимирович, спасибо большое за цветы и воздушные поцелуи. И он пишет, зарплата бы называлась «Исчезнувшая». Как в знаменитом фильме с Беном Аффлеком. О, вдруг пропала. Вай, какие же вы веселые. Добрый день, Вергунова. Если бы это моя зарплата была бы, то она называлась «До скорой встречи, моя любовь, увидимся через месяц, Яночка». Кайф. Креативные, креативные. Очень быстро, да? Так, дальше бежим, время бежит. Я отношусь к деньгам не как к статусу, а как к свободе, выделено жирным. И возможности реализовать даже самые безумные невыполнимые идеи. То есть, главное, интеллект, свобода и большой банковский счет. А отсюда и название «воздушный капитал» или «невесомость». Здрасте, Екатерина Александровна, как вы там без меня шалили, спрашивает Юпитер. Ой, мы как вот вспомним, Юпитер, дорогой мой, что вы есть где-то рядом, то сразу спинка ровненькая, садимся, прям как в школе, знаете, руку хочется поднять. Ой, с праздником вас, Юпитер. Спасибо большое за ваши ватсапески. Он еще дописывает «Еще чистый воздух и легкость бытия». Это тоже фильмы, да? Отлично. Доброе утро нам желают и пишет, а в попугаях я гораздо длиннее. Отличная у вас зарплата, раз она в попугаях длиннее. Так. Спрашивают, на экран лезть ли гарантия. Шмешно кому-то, не подписавшемуся человеку, он так и пишет, шмешно. Ну, гарантию вы можете узнать об этом магазине, так что приходите, Максана и Кошмаль вас ждут. От обеда до заката Игорь из Аждода написал, отлично. Миллионер по неволе, Виталий. Фильм называется «Бонус Пилигрим». Хождение по мукам, это от Кузи прилетело. С праздником хорошей недели, Борис. Фильм называется «От заката до рассвета». Супер! Зарплата исчезает в полдень. Татьяна. Ну и отлично! Отлично! Это все были ваши ватсапески на нашу тему. Как бы назывался фильм, если бы он был про вашу зарплату. Ну а сейчас следующая композиция готова. Давайте немножко потанцуем и отдохнем.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, двигаемся дальше. Здесь по волне 89.1 FM. Время на часах в студии 16 часов 55 минут. Ах, как оно быстро пролетело в вашей компании. Не рассказала еще вам, как знаменитости умеют экономить. Ну, вы, собственно, и без меня знаете. Хотя умеют они тратить деньги так, что любой финансовый консультант плачет в сторонке. Ну, смотрите, например, Николас Кейдж однажды купил череп динозавра за 300 тысяч долларов, а потом выяснилось, что его нужно вернуть государству. Бздынь. А рэпер Ак, он вообще пытался купить целый город в Африке и запустить там собственную криптовалюту. Глядя на такие покупки, понимаешь, наши скромные тратники на туфельки или дрель — это просто детские игры, да? Ну а если бы про ваши финансовые аппетиты и зарплату сняли кино, и вы хотите это как-то назвать, то я приглашаю вас в Инстаграм. Ищите снова Вергунова, ищите тот самый пост, он сразу же его видно. Как назывался бы фильм про вашу зарплату, и дописывайте. Ну что там, уже 200 есть комментариев, и дальше начну вам отвечать. Ну, конечно же, самый приятный бонус в мире — это найти 100 шекелей в кармане зимней куртки, которую вы не надевали с прошлого года, да? В этот момент чувствуешь себя так, будто выиграл в лотерею или нашел клад древних цивилизаций, или ацтеков там, кого там, и сберег ту самую копеечку. Правда, радость, на мой взгляд, проходит очень быстро, когда вспоминаешь, что нужно заплатить за Арнону. Ну и вообще, ты сам и забыл эти деньги 8 месяцев назад и тоже ничего не оплатил. Друзья, спасибо вам за ваши варианты. Время подошло наше к концу. Я всегда здесь появляюсь в воскресенье и в четверг. Ровно с 16 до 17. Уступаю эту студию Алине Дарк. Этим вечером она будет вас сопровождать. Она уже плывет в студию. Помощница Дарья Достоевская, моя родная, дорогая, плывет домой. Там у нее сука, обед или ужин. Ну а я вам желаю, конечно же, этой недели классной, с хорошими новостями. И пусть у вас будет все образцово, ваше, снова Вергунова. Пока.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
2: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
4: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В Великобритании задержаны подозреваемые в подготовке теракта на базе ВВС. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Великобритании сегодня днем была опубликована первая видеозапись с места задержания подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе «Фэйрфорд» в графстве Глостершир, где базируются американские стратегические бомбардировщики. На кадрах видно распространенного рядом СМИ, в частности Daily Mail, пятерых мужчин в наручниках, сидящих на тротуаре в нижнем белье. Эти кадры снял житель, расположенный возле авиабазы деревни Уолфорд, где было произведено задержание. Незадолго до публикации видеозаписи полиция объявила, что расследование поручено антитеррористическому подразделению. Это свидетельствует о характере подозрений. В следующем сообщении полицейской пресс-службы прямо говорилось, что задержанные подозреваются в терроризме. Власти квалифицировали произошедшее возле авиабазы как серьезный инцидент. Не исключается, что Иран готовился выполнить свою угрозу, озвученную еще в июле, и нанести удар по авиабазе. На место были направлены саперы. Согласно неподтвержденным сообщениям, в Уолфорде были обнаружены 3 заминированных автомобиля. Комментируя видеозапись, в Daily Mail отметили, что полицейские раздели задержанных из-за опасений насчет наличия у них поясов со взрывчаткой. ЦАЛЬ продлил до 4 октября запрет на использование ударных беспилотников, введенный после гибели 2 резервистов в секторе Газа в результате оперативной аварии. Напомню, в минувший четверг ударный дрон типа «Аталев» упал на территории военного поста на севере сектора и взорвался, когда военнослужащие подошли к нему. В результате погибли резервисты Надав Кали и Офик Муалем. Первоначальное использование ударных дронов было приостановлено на 48 часов. Начальник генштаба генерал-лейтенант Эйаль Замир распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств происшествия во главе с бригадным генералом сухопутных войск. Расследование сосредоточено на технической неисправности аппарата, системе взведения боевой части и причине, по которой дрон взорвался после падения. Десятки израильских туристов остаются заблокированными в деревне Самагаон в Гималаях на севере центральной части Непала. Сильные дожди и оползни повредили дороги и мосты. Израильтяне не могут ни продолжить маршрут, ни вернуться назад. Они просят поскорее эвакуировать их, но плохая погода мешает этому, сообщает Вайнет. Самагаон – это высокогорная деревня в Непале, которая входит в популярный пеший маршрут. Она расположена на высоте около 3500 метров над уровнем моря. Израильские туристы говорят, что здесь каждый день несколько часов прямо над ними происходят обвалы. При этом в деревне сейчас нет электричества. Страховая компания «Паспорткард» сообщила, что поддерживает связь с десятками израильтян в пострадавших от непогоды районах Непала. Среди ее клиентов 38 человек, четверым из них нужна медицинская помощь. Их эвакуируют для лечения, когда позволит погода. На парковках аэропорта Бен-Гурион закончились свободные места. Об этом сообщило сегодня управление аэропортов Израиля. Ведомство призывает пассажиров, встречающих и провожающих, не приезжать в аэропорт на личных автомобилях, а пользоваться общественным транспортом. В управлении обещают сообщить пассажирам, когда на парковках снова появятся свободные места. В управлении принесли извинения за неудобства и попросили пассажиров отнестись к ситуации с пониманием. Если ситуация с загруженностью парковок на территории аэропорта изменится, ведомство опубликует дополнительную информацию. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, но останется в пределах среднесезонной, переменная облачность. На севере возможны слабые осадки. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 20-30, в Хайфе 20-28, в Бершеве 21-33, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
13: Шестая передача на Первом радио.

Cardigans и Tom Jones Burning Down the House. Вот такая вот интересная композиция открывает наш сегодняшний вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Алина Дарк, на шестой передаче на волне Первого радио 89.1 FM. Все как обычно, да, неделя начинается, новая неделя. И что хочется сказать, надеюсь, она будет классной, продуктивной, ну и в то же время полувыходной у кого-то, потому что, честно, праздник — это всегда замечательно, это просто прекрасно, с чем я, кстати, вас всех и поздравляю. А, да. Сейчас зашла перед работой на несколько минуточек в торговый центр, и, честно, я в шоке, как много людей. Господи, как же много людей. Если вы любитель толпы, пожалуйста, тоже сходите, посмотрите, потолкайте со всеми на кассе. Ну, а если нет, то лучше эту неделю перетерпеть и, возможно, отложить посещение подобных мест на какое-нибудь другое время. А, да, что нас сегодня ожидает? Все как обычно, 3 часа едем домой, ну, всегда говорю, что я надеюсь, что вы быстро доедете. А просто программа будет длиться 3 часа. Будем болтать, слушать музыку. Ну и, конечно же, в 18.30 состоится рубрика «Культурный антракт» от Владлены Прешель, в которой она расскажет, какие интересные события, мероприятия, выставки, концерты и тому подобное происходит на этой и не только неделе в Израиле, чтобы вы смогли спланировать свое ближайшее будущее, чтобы такое интересненькое посетить. А то, знаете, даже у меня... Даже у меня бывает время, когда я такая сижу дома, казалось бы, у меня есть какое-то свободное время, а вот чем себя занять? А, не знаю, честно. Ну, для этого как раз-таки и существуют подобные рубрики, чтобы, может быть, что-нибудь вас заинтересовало. А о чем будем говорить, естественно, расскажу чуть-чуть попозже, потому что вы знаете нашу традицию. Сначала послушаем парочку песен. Прямо сейчас у нас композиция «Нежно» от «Happy People». Погнали!

0: А ведь эта песня хорошо знакома, я уверена, многим людям, слушали в свое время, и вот до сих пор она очень популярна. И вы знаете, мне сейчас стало интересно, а если бы она попала, вот, к примеру, да, вот, как будто это новая песня, попала бы на Евровидение, и все бы сказали, что это вопса очередная, незапоминающаяся, или все-таки оценили бы ее? Потому что очень многие, знаете, так говорят, то, что на Евровидении нету нормальных вообще песен и тому подобное, хотя, как по мне, как раз-таки можно найти что-нибудь интересное. Ладно, сейчас не об этом. Знаете, я не люблю обобщать, хотя кому я вру, люблю обобщать. И сегодня мы именно этим и займемся. Будем всех просто под одну гребенку. А почему бы и нет? Вот вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всего интересного о нас могут рассказать самые обычные бытовые действия? Ведь мы привыкли думать, что наш характер проявляется в принятии важных решений, в выборе профессии, реакциях на жизненные сложности. Однако настоящая неподдельная психология скрывается в мелочах, которые мы совершаем абсолютно на автомате. То, как вы открываете новую упаковку, куда кладете ключи или как выдавливаете зубную пасту. Это настоящий шифр вашей личности. И мозг экономит ресурсы и приводит рутинные процессы в режим фонового выполнения. И включает социальные маски, выключая, точнее, их, и такой жесткий самоконтроль, естественно. И в эти моменты мы становимся максимально настоящими, искренними и абсолютно беззащитными перед внимательным наблюдателем. Так что давайте сегодня мы с вами немножечко узнаем себя получше, да, разберем самые курьезные, узнаваемые, ну и неожиданные паттерны поведения, с которыми сталкиваемся каждый день. И начнем, пожалуй, со способа выдавливания зубной пасты. Ведь этот утренний ритуал – один из самых ярких маркеров нашего базового отношения к жизни и ресурсам. Человек, который аккуратно выдавливает пасту с самого низа тюбика, сворачивая его в такой ровный рулончик, это настоящий стратег и педант. Он любит контроль, всегда планирует свои расходы и искренне не понимает, как можно жить в хаосе. Для него важна эффективность во всем, и он стремится извлечь максимум из любой ситуации. Те же, кто сжимает тюбик ровно посередине, натуры импульсивны, творческие и спонтанные. Эти люди живут сегодняшним днем и не любят лишних усложнений, ориентируются на быстрый результат. А если же паста выдавлена ближе к носику, перед нами настоящий оптимист, который решает проблему по мере их поступления и не забивает голову завтрашним днем. И бывает еще и четвертый тип. Люди, которым абсолютно все равно, как выглядит тюбик, лишь бы паста оказалась на щетке. Это такие прагматики, фокусирующиеся только на конечной цели и игнорирующие формальности. И когда два разных типа сходятся в одной ванной, начинается тихая бытовая драма. Один видит в смятом тюбике хаос и проявление неуважения, ну а другой лишь бы вообще как-то все равно ему. Какая разница, как выдавливать эту самую зубную пасту? Так что присмотритесь утром к своему тюбику. Он знает о вашей нервной системе гораздо больше, чем вы думаете. И, возможно, узнаете что-то новое о своих своей семье. Да, может быть, вас действительно, вы знаете, был такой триггер, а вы даже не замечали. Кто знает, кто знает. Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас у нас с вами будет небольшая реклама. Ну, а потом вновь будем вместе. Погнали!
1: Шестая передача.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
6: 03-558-5458.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
6: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
7: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион Аждот Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А в нашем эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. С праздником. Ну, а я сегодня в командировке. Сегодня большое открытие филиала Махсаны «Хашмаль Адалом». Сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты. Со скидкой, друзья, до 30%. А еще множество электротоваров без НДС. И вот несколько примеров. Стиральная машина «Электро» с загрузкой 9 килограммов. Всего 899 шекелей. Морозильная камера для мороженого 1190. Офисный холодильник всего 355 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. Невероятно. Миксер K-Mix 990. Телевизор JVC QLED 100 дюймов 3990. Ну а уничтожитель комаров для двора всего лишь 69 шекелей. Не пропустите большое открытие Махсаны «Хашмаль Адалом». Сотни товаров по праздничным ценам Махсаны «Хашмаль» гарантирует самые низкие цены в нашей стране. Поэтому не пропустите и приезжайте к нам на открытие. Алина, спасибо!
1: Спасибо большое, Игорь!
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Bruno Mars с песней Treasure поднимает всем настроение. Ну, а я сейчас буду бубнеть и бурчать. Как обычно. Я это люблю делать. Слушайте, вы же наверняка слышали про Эль-Ниньо. Да? Да? Да? Наверняка, потому что это такое колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. Ну, знаете, да? Все уже наслышаны, потому что про него не замолкают. И ожидается, что он как раз-таки к нам придет, ну, совсем-совсем скоро, где-то в ноябре, и будет продолжаться по декабрь, а то и по февраль. Да? По февраль, так, наверняка. Так что... ждем. По прогнозам, будут дожди в Израиле, очень обильные. Хотя предсказать наверняка точно пока невозможно. Ну и сразу говорят, что, скорее всего, придется не сильно рассчитывать на то, что метеорологи будут точно давать прогноз погоды, потому что погода может меняться быстро. И знаете, вот сейчас читаю статью на израильском сайте, и мне очень понравилось, как здесь написали. Ученые рекомендуют заранее проверить, прочистить и отремонтировать системы водоотведения, определить места, которым угрожает затопление, подготовиться к перекрытию дорог и низко расположенных проездов, проверить подземные парковки и общественные здания. Они также призывают улучшить оповещение и координацию между местными властями и экстренными службами. Знаете, что-то мне кажется, никто ни к чему готовиться не будет. Потому что каждый год я наблюдаю одну и ту же картину. Вот в тех местах, вот после дождика, даже не сильного, вот в которых образовываются гигантские просто лужи, которые никудашечки не уходят, они также там каждый год и остаются. И честно, вот эти вот сливы, например, я скажу про себя лично, но у меня в районе есть несколько очень проблемных мест, где постоянная там проблема с этим. И чё-то как-то я не видела никакой подготовки. Лет прошло, осень сейчас как бы уже, да, вон сентябрь завершается. Еще, ну, буквально месяц-два, как бы, будут дожди. Они сейчас как-то не чешутся еще. Ну да ладно. Не об этом мы сегодня разговариваем, не правда ли? Мы говорим немножечко о другом. Например, о том, какой же у вас тип личности по тому, как вы, например, разматываете и вешаете рулон туалетной бумаги. Это просто... эта тема способна довести, я думаю, до войны в одном доме. И история о том, в какую сторону должен свисать край рулона, от стены или к стене, давно стала культовой. И люди, повесившие рулон краем наружу, то есть от стены, подсознательно стремятся к максимальному порядку, системности и контролю над окружением. Исследования показывают, что такие личности часто обладают лидерскими качествами и любят структуру и предпочитают доминировать. Для них важна логика. Так бумагу проще отматывать, и она не касается стенки, что гигиенично. То есть те, кто вешает рулон краем к стене, обычно более уступчивы, терпеливы и обладают высоким уровнем эмпатии. Она склонна к эстетическим компромиссам и меньше зациклена на бытовой идеальности. Существует и третий тип людей, которым лень вешать рулон на держатель, и он просто стоит на бачке, на раковине, ну где-то стоит. И это люди, которые представляют такую хаотичную свободу, которые не хотят тратить время на правила, созданные кем-то другим. Для них быт должен служить человеку, а не человек быту. И интересно, что верхний тип чаще пытается повесить бумагу даже в гостях, проявляя скрытый перфекционизм. Нижний же тип, про который мы поговорили, даже не заметит, если рулон висит как-то иначе. Эта мелочь отлично демонстрирует, насколько мы готовы подчиняться общественным стандартам или перекраивать мир под себя. Но есть еще один тип. Это те, у кого есть коты.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: 6-я передача.
13: Ну что, продолжим нашу 6-ю передачу, и сегодня мы всех обобщаем. Ну, точнее, пытаемся узнать, что же значат и те или иные вещи, которые мы с вами делаем. Например, мытье посуды. Сразу или потом? Вот в чем вопрос. Отношение к грязной посуде в раковине разделяет человечество на два противоположных лагеря совершенно разной философии. Те, кто моет тарелку сразу после еды или даже в процессе готовки, панически не переносят незавершенных дел. Для них оставленная посуда – это визуальный шум, назовем так, который давит на психику и не дает расслабиться. Они предпочитают расплатиться за удовольствие сразу, чтобы потом отдыхать с чистой совестью. И это люди с высокой дисциплиной, но иногда они страдают от излишней тревожности и не умеют просто наслаждаться моментом. Противоположный же лагерь – любители копить посуду до состояния Пизанской башни. Они умеют абстрагироваться от внешних раздражителей и ставят личный комфорт выше идеального порядка. Для них отдых после обеда гораздо ценнее, чем мгновенная чистота. Они часто обладают творческим складом ума и легко адаптируются к меняющимся обстоятельствам. Однако, когда раковина заполняется до предела, им приходится тратить на мытье гораздо

гораздо больше сил и эмоций. Так что у каждого свои плюсы и свои минусы. А способ мытья тоже, кстати, важен. Кто-то отмывает все до идеального хруста, а кто-то делает это спонтанно и поверхностно. Ну, и так сойдет, помните, да? Этот простой такой бытовой выбор показывает, как мы справляемся с рутиной и стрессом в глобальном смысле. А вы какому лагерю принадлежите? Или, может, вы такие: а у меня все сразу в посудомойку идет, она там себе сама стирает. Но знаете, мне так нравится, когда люди начинают рассуждать: да что там, пару кнопочек нажал, и все нормально. Да-да, а загрузить, а разгрузить — это все равно работа, знаете ли, дорогие мои. Поэтому, если у вас кто-то этим один занимается в семье, сделайте хорошее дело. Сделайте хорошее дело. Сделайте это вместо него хотя бы раз в неделю. Так приятно будет.

0: Первому радио 25 лет.
1: Ну вот и подходим к завершению первый час шестой передачи. Серый написал: «Добрый вечер, первое. А я не мою посуду. Когда посидим с друзьями, я потом все выкину. Посуда немерена». И я так понимаю, вы про пластиковую посуду, скорее всего, говорите. И все равно, знаете, загрязнение окружающей среды. Ой, сейчас ко мне Грета Тунберг почему-то проснулась. Ужас. Ладно, каждому свое, но, надеюсь, это была шутка. Итак, дорогие мои, будем продолжать этот вечер уже совсем скоро. Сейчас слушаем эту композицию, которая знакома всем и каждому. Tom's Dinner. Да, и тоже потихонечку думаем о том, что же у нас с вами будет на dinner, чтобы вкусненько провести этот вечер. Вечер воскресенья. Еще и праздничный. Кстати, всех с праздниками. Ну и также совсем скоро услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами.

0: Шестая передача.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
3: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
2: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
4: Вас много, я один.
2: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
5: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
2: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: В дни праздника Суккот распродажа в магазине «Итальяно Веро». Трехметровый диван «Колорадо» с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
14: «Итальяно Веро».
13: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
16: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
19: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
20: Натали – это всегда праздник.
7: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: МИД Израиля предупредил туристов об угрозе наводнений в Непале. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. МИД Израиля рекомендует гражданам, находящимся в Непале, воздержаться от выхода на трекинговые маршруты и восхождений в горные районы. Это связано с сильными дождями, которые, как ожидается, продолжатся как минимум до вечера 29 сентября. Экстремальные погодные условия в Непале могут привести к наводнениям, оползням, блокировке дорог и перебоям в работе транспорта и путей доступа. Особенно в горных районах, как в конце августа, когда север Непала и юго-запад контролируемого Китаем Тибета захлестнуло наводнение. Израильтян, находящихся в горных районах, просят избегать несущественных передвижений и не пытаться пересекать дороги или пути, которые были заблокированы или повреждены из-за погоды. Британская полиция сообщила подробности, касающиеся инцидента возле авиабазы «Фейерфорд» в графстве Глостершир. Пятеро задержанных мужчин теперь подозреваются не только в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, но и в подготовке теракта. Ночью поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые предположительно направлялись в сторону авиабазы. Вооруженные полицейские задержали пятерых мужчин в районе деревни Велфорд. В их машинах была обнаружена взрывчатка. Мужчины были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, но позднее полиция сообщила, что расследование ведется по террористической статье. Имена, возраст и гражданство подозреваемых пока не раскрываются. Вокруг автомобилей был установлен периметр безопасности, на место прибыли саперы. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители примерно 85 домов. Иранские СМИ утверждают, что за последние два дня в районе Армузского пролива были атакованы 19 коммерческих судов, которые, по версии Тегерана, нарушили установленные Ираном маршруты судоходства. Телеканал сообщил об этом со ссылкой на иранские источники. Агентство, связанное с Корпусом Стражи Исламской Революции, утверждает, что в пятницу были атакованы 12 судов, а в субботу еще 7. По данным Фарс, в направлении коммерческих судов к югу от Армузского пролива запускались крылатые ракеты и ударные беспилотники. Название судов, сведения о возможных повреждениях и пострадавших не приводятся. Иранские власти заявляют, что некоторые суда продолжают пользоваться маршрутами, которые Тегеран считает несанкционированными, несмотря на введенные им правила прохода через пролив. Независимых подтверждений атак на 19 судов пока нет. Министры внутренних дел 18 стран Европейского Союза согласовали в Мюнхене совместный план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции на внешних границах сообщества. Об этом сообщает газета «Бильд». По ее информации, инициатором разработки нового европейского кризисного механизма выступил глава МВД ФРГ Александр Добринт. Поводом для экстренных мер послужил масштабный миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута, произошедший в конце июля этого года. Согласованный на встрече план содержит три ключевых пункта. Первый предусматривает введение единых для всего ЕС правил, четко определяющих и фиксирующих факт форс-мажорного миграционного давления на внешних границах. Второй пункт предполагает запуск специального механизма, позволяющего осуществлять выдворение мигрантов в кратчайшие сроки. Третий пункт – это оперативное развертывание сил Европейского агентства по контролю границ Frontex. Реализация превентивных мер, как подчеркивает Бильд, осложняется позицией Мадрида. Несмотря на то, что именно Испания пострадала от летнего кризиса в Сеуте, представители королевства отсутствовали на переговорах. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, но останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. На севере возможны слабые дожди. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27. В Тель-Авиве 20-30, в Хайфе 20-28, в Бершеве 21-33, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

What do you want from me, Адам Ламберт? Чего ты хочешь от меня? Я немножко Валерия Меладзе запахла, не правда ли? Итак, мы начинаем второй час шестой передачи «На волне первого радио». Всех приветствую, с вами я, Алина Дарко, в этот вечер воскресенья 27 сентября. На сентябрь подходит к завершению. Однако, как-то я опять пропустила. Все. Я не знаю, как это происходит. Месяца просто летят перед глазами. Хотя, знаете, приходишь на работу, особенно в начале недели, такой, а, господи. Не, на самом деле, я люблю свою работу. Обожаю. Что одну, что вторую, как бы. Поэтому все равно радостно прихожу. Ладно, о чем мы сегодня говорим, болтаем тут с вами? Ну, во-первых, слушаем музыку, естественно. Ну, а также я хочу напомнить, что сегодня в 18:30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешли, в которой она расскажет, какие интересные события, выставки, концерты и тому подобное происходит на этой неделе и не только в Израиле, чтобы можно было спланировать интересный досуг. Ну, а мы болтаем все-таки о том, что... Да, всех под одну гребенку просто. Разделяем людей по каким-то, знаете, таким интересным привычкам бытовым. Вот, например, застилаете ли вы кровать по утрам? И я уверена, сейчас люди такие, а кто не застилает? Есть такие. Первое действие после пробуждения задает тон всему дню и наглядно иллюстрирует внутреннюю самодисциплину. Человек, который застилает кровать идеально, гладко, сразу после подъема, стремится к структурированию своей жизни. Для него это такая маленькая победа. Первая выполненная задача дня, которая дает ощущение контроля. Такие люди обычно пунктуальны, надежны и любят порядок во всем и ожидают того же от окружающих. И они создают вокруг себя понятное, безопасное пространство, в котором нет места хаосу. Те... Кто оставляет постель растрёпанной на весь день, часто считаются небрежными. Но это совсем не так. Многие из них просто слишком увлечены мыслями о предстоящих делах и не хотят тратить энергию на эту формальность. И это такие гибкие, адаптирующиеся личности, фокусирующиеся на масштабных целях, а не на декорациях. Есть и те, кто застилает кровать только перед приходом гостей или ближе к вечеру. Это такой компромиссный тип, которому важна внешняя оценка. Но в одиночестве они предпочитают расслабиться. Удивительно, но то, как выглядит ваше спальное место днем, напрямую отражает текущее состояние вашей нервной системы. И знаете, я периодически, когда вот в американских каких-нибудь фильмах, сериалах смотришь, и у них прямо такая здоровенная кровать, во-первых, она там обязательно здоровенная должна быть. А во-вторых, на ней обязательно должно быть 1500 подушек. Я каждый раз удивлялась. Зачем? Зачем? Господи, ты боже мой. Хорошо, хотите, чтобы красиво выглядело, там, ну, положите две какие-то дополнительные подушки, там, типа, какие-то маленькие, там, симпатичные. Но затем, реально, 20 подушек, вы что делаете? Вам не лень каждое утро их складывать на кровать, а вечером убирать их куда-то, и они вот это вот валяются по всей комнате? Что это такое, в конце-то концов? Ладно, у каждого свои предпочтения. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем Зиверт. Погнали!

0: Ну, надеюсь, такая композиция подняла вам немножечко настроение. Ну, а что дальше? Что еще, в принципе, может раскрыть вашу личность? Разбор покупок из магазина, представьте себе. Процесс распаковки пакетов после супермаркета – это настоящий тест на организаторские способности и терпение. Один тип людей раскладывает все строго по полочкам, категориям, сразу по возвращении домой. Молоко идет на дверцу, овощи в нижний лоток, сухие продукты в кухонный шкаф. Это такие организованные личности, которые любят планировать свое питание и не переносят бытовой неопределенности. Они чувствуют глубокое удовлетворение, когда каждая вещь находится на своем законном месте. А другой же тип достает из пакета только то, что нужно съесть прямо сейчас, там, ну или молочку максимум положить в холодильник, да, и мясо. Сам пакет оставляет на полу, на стуле, и все остальные продукты качивают в холодильник постепенно в течение нескольких часов, да. Или, может, даже дней, если они не скоропортящиеся. И это говорит о склонности к прокрастинации, о том, что человек берет от жизни только то, что актуально в данный момент. Третий тип вываливает все на стол кучей и начинает хаотично запихивать продукты, ну, куда придется. И такое поведение указывает на высокий уровень усталости или импульсивный характер, потому что ему чужды алгоритмы. Разбор пакетов показывает, как мы справляемся с завершением процессов и доведением дел до логического конца. А к какому лагерю относитесь вы? Можете не писать это, просто для себя, для подумать. А, между прочим, Серый написал к предыдущему моему выходу, а у меня очень красивая белая китайская спальня. Две циновки и портрет Мао Цзэдуна. Знаете, интересный, интересный выбор. А я, например, да, у меня как бы тоже, естественно, я на съеме живу, у меня все стены белые. Но я это терпеть не могу, господи. Вот будет у меня своя квартира, она будет всех цветов радуги, просто она будет такая яркая. Да. Я, конечно, думаю, что некоторые скажут: «Ой, сумасшедшая такая». Да, я такая. Мне всегда нравилось, когда квартира очень яркая. Ну что ж, давайте продолжать. Сейчас небольшая реклама, и совсем скоро услышимся.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
4: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Реховат Эрцель 196.
5: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
6: Итальяно Веро.
5: Ришон Ле Цион Мошелли Ви 14, звездочка 5179.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Привет.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. С праздником вас, ну а я сегодня в командировке. Сегодня открытие Махсаныха, Шмаля, Адалома ждут сотни. Сотни товаров, смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидкой до 30% и еще множество электротоваров без НДС. Итак, несколько примеров, друзья. Цветной принтер Canon. Всего лишь 99 шекелей. Роскошный четырехдверный стеклянный холодильник электро. 1990. Индукционная марочная панель электро. Всего лишь 699 шекелей. Газовая варочная панель электро. 5 конфорок. Всего лишь 555 шекелей. Паровой утюг Тефаль 279. Телевизор Samsung 58 дюймов. Для гостиной всего лишь 1490. Робот-пылесос Dream. Популярная модель. Обойдется вам сегодня 1690 шекелей. Не пропустите большое открытие. Махсаныха, Шмаль, Адалом. Сотни товаров по праздничным ценам. Махсаныха, Шмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Культурный антракт.
1: Итак, у нас воскресенье, 18:30, одна минутка, ну да ладно. Начинаем с вами культурный антракт, и Влад Лена Прешель уже с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что 24 сентября в галерее Мика в порту Яффа откроется выставка «То, что не спит», так она называется, «What Remains Awake». Это первая в Израиле персональная экспозиция художники Сары Светланы, куратор Илана Эллада Мататов. Кстати, она была у нас в шоу «Не по Фрейду», очень интересно, вы можете посмотреть на YouTube. Куратор, еще раз, да, Эллада Илана Мататов. А сама Сара приезжает из Лос-Анджелеса, эта художница, и это ее первый приезд в Израиль с тех пор, как в детстве она покинула Советский Союз. В своих работах художница обращается к памяти, к семье, к женской родословной, поиску дома. История Сары близка к куратору выставки Илане Эллади, которая сама репатриировалась в Израиле с Советского Союза. Ей знакомо чувство жизни между разными мирами и стремление найти место, которое можно назвать домом. Советского Союза больше нет, воспоминания о нем со временем превращается в образ страны, куда уже невозможно вернуться, образ, сложенный из вещей, красок и ощущений. Отсюда возникает вопрос, как заново создать для себя дом внутри себя и в мире, в котором мы живем? Я думаю, что этот вопрос актуален не только для куратора выставки и художницы, а для многих из нас, особенно сейчас. Открытие выставки пройдет в четверг, 24 сентября в 19:00 в галерее Мика в порту Яффа. Следующая израильская опера открывает новый сезон «Волшебной флейтой» Вольфганга Амадея Моцарта в постановке оперного театра Дортмунда. Спектакли состоятся с 16 по 29 октября в оперном театре Тель-Авива. «Волшебная флейта» Моцарта – это последнее произведение композитора для сцены, и написано оно не на итальянский, а на немецкий манер, в жанре зингшпиля. Пение здесь чередуется с разговорными диалогами. На первый взгляд перед нами простая опера-сказка о победе добра над злом. Да? Вроде как бы все как обычно. Но на деле же это глубокое философское произведение, в котором есть и масонская символика. Кстати, я знаю, что многие изучают это и интересуются, так что вот как раз. И отголосок мечты о справедливой державе. А еще веселая, фантастическая, полная загадочных, порой мистических превращений история о вечном поиске смысла жизни и обретении себя. Еще раз, даты спектакля с 16 по 29 октября, оперный театр Тель-Авив. Опера идет на немецком языке с субтитрами на иврите и английском. В Израиле выступят Татьяна, Сергей и Александр Никитин с программой «Времена не выбирают». Александра под музыку Вивальди, диалог у новогодней елки, «Когда мы были молодыми». Произведения Татьяны и Сергея Никитиных давно стали частью культурной памяти нескольких поколений. Я думаю, что все вы знаете эти песни. И этой осенью знаменитый дуэт приедет в Израиль с новой программой «Времена не выбирают», она называется. И вместе с Татьяной и Сергеем Никитинами на сцену выйдет их сын Александр. Это талантливый певец и музыкант, который владеет классической, джазовой, фольклорной и цыганской гитарой, и работает он в самых разных стилях. А с 10 по 17 октября, давайте расскажу, где еще раз, 10 октября Ашдот Матнас Дюна Ют, 11 октября Петах Тиква Незал Шарет, 13 октября Бершева Дом музыки, 14 октября Нетания Аудиториум, 15 октября Хайфа Зал Рапопорт, 17 октября Ришон Лицион Зал Мафет. Следующая большая симфоническая серия в Герцли – Шостакович, Мусоргский и Калинников. Произведения именно этих композиторов прозвучат 11 октября. Есть музыка, которую мы узнаем с первых тактов, а есть музыка, которую однажды слышим впервые, и потом удивляемся, почему она так долго оставалась для нас неизвестной. И вот на этом сочетании знакомого и неожиданного построен ближайший концерт большой симфонической серии в Герцлии в воскресенье 11 октября в 20:00 в Центре сценических искусств Герцлии. Хайфский симфонический оркестр под управлением маэстро Амоса Тальмона исполнит музыку Мусоргского, Шостаковича и Калинникова. Воскресенье, 11 октября, 20:00, Центр сценических искусств в Герцлии. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: всегда праздник.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
8: Шестая передача.
9: Продолжим нашу шестую передачу сегодняшнюю. И сегодня мы с вами пытаемся разобраться в нашем типе личности. Вот, например, он зависит от того, как, например, вы храните носки и нижнее белье. Да-да-да. Загляните в выдвижной ящик с носками, и вы увидите точную модель мышления человека. Если носки аккуратно свернуты по парам, разложены по цветам или хранятся в специальных органайзерах, перед вами системный человек. Он ценит свое время, даже время утренних сборов, и не терпит сюрпризов и всегда готов к любой ситуации. У него в голове есть четкий план, и он его придерживается. Да, и любой случай, на любой просто случай жизни он редко теряет контроль. Если же ящик представляет собой хаотичную массу одиноких носков, где пара собирается методом долгих поисков, перед нами импровизатор. Этот человек привык решать проблемы по мере их преступления. Поступление, господи, преступление и наказание уже в голове. Все, пора отдыхать. Так вот, человек не тратит время на рутинную сортировку, считая это бессмысленной тратой жизни. И бывают и те, кто сворачивает носки в тугие плотные шарики. Это показатель стремления к компактности и подсознательного желания защитить свое личное пространство. Интересно наблюдать за тем, как человек реагирует на дырку или потерю одного носка. Педант сразу выбросит всю пару, как бы, да. А хаотик будет верить, что второй носок обязательно найдется через пару месяцев, может быть. А ящик с носками — это наименее публичное место в доме, где мы проявляем себя абсолютно без прикрас. Так что можно вполне себе реально распознать тип личности по тому, как мы храним носки, представьте себе. А узнали ли вы себя в этом или нет? Как вы храните свои носки? Лично я не буду говорить, каким образом. Но я думаю, что вы немножечко можете предположить от моей манеры общения с вами, не правда ли? Ну да ладно, продолжаем этот вечер вместе.

Господи, какие воспоминания разблокировались! Это Наталья Могилевская с песней «Ветправила месседж». Ничего себе, спасибо, Яна Романова, за то, что поставила в плейлист мне эту песню, честно. Да, действительно, вспоминается такое теплое чувство какое-то внутри, прям разгорается. Не знаю, что я прям фанатею от Натальи Могилевской, но все равно как-то прикольно вспомнить об этой композиции. Ну что же, будем продолжать этот вечер. Еще есть нам что послушать. Давайте, Наталья, дадим слово.

One, two, three, four. Ну, у нас всего, в принципе, 3 часа, а не 4. Ну, да ладно. Но также хочу напомнить, что вот второе уже подходит к завершению. Да-да-да. Время летит, ну и мы летим вместе с ним домой, домой, домой, скорее домой. Хочется, конечно, но главное, безопасно. Смотрите по зеркалам, конечно же, и не забывайте включать фар, потому что на улице темненько, темненько. И меня реально поражают люди, которые едут без фар, и им, типа, нормально. Алло, я тебя не вижу, включи фары. Поэтому все, кто за рулем, сейчас проверьте, включены ли они у вас. Угу, молодцы. Ну что ж, будем завершать этот час, переходить в следующий. С вами я, Алина Дарк, на волне Первого радио в этот вечер. Вечер воскресенья 27 сентября.

0: Шестая передача. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
5: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
4: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: На территории Бейт-Шемеша упал летательный аппарат. Есть пострадавшие. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По меньшей мере, один человек получил серьезные травмы в результате падения летательного аппарата в черте города Бейт-Шемеш. На месте идет спасательная операция. Выехал кран. Информация уточняется. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер рассказал, что состояние его сына Нерии, пострадавшего 4 дня назад в теракте на 443-й трассе, по-прежнему остается крайне тяжелым, но появились основания для надежды. Жизнь Нерии все еще висит на волоске, но мы увидели несколько обнадеживающих признаков и цепляемся за них с надеждой, написал Лейтер. Он поблагодарил всех, кто молится за его сына и поддерживает семью. Посол также призвал молиться за других тяжелораненых в терактах. Нерия и его товарищи – герои, благодаря которым мы можем продолжать борьбу против тех, кто сеет убийства и разрушения, написал он. Напомню, Нерия Лейтер, сын посла Израиля в США, был тяжело ранен в автомобильном теракте в минувший четверг. Он получил тяжелую травму головы и перенес несколько операций. Соединенные Штаты проведут очередной раунд переговоров с Ираном на следующей неделе. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу Axios. «Я ожидаю, что на следующей неделе состоятся очередные переговоры с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности», – отметил глава государства. Израиль предпринял шаг к публичному обнародованию фрагментов засекреченной подборки видеозаписей зверств 7 октября. Об этом сообщает 14-й канал. Политическое руководство и руководство силовых структур, включая премьер-министра Бениамина Нетаньяу и министра обороны Израиля Каца, поддерживают трансляцию фрагментов кадров для противодействия международным компаниям. Армия обороны Израиля консультируется с семьями жертв, чтобы гарантировать, что ни один материал не будет показан без их согласия. Если семьи не дают согласия на трансляцию видео с изображением их близких, директива предусматривает исключение таких фрагментов. На сегодня подборка была показана примерно на 800 закрытых показах для избранной аудитории, включая глав государств, дипломатов, сотрудников разведки и международных журналистов. Развитие событий происходит на фоне пиар-компании фильма «НАЗА», который вызвал в Израиле резкий общественный резонанс. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, но останется в пределах среднесезонной переменная облачность. На севере возможны слабые осадки. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 20-30, в Хайфе 20-28, в Бершеве 21-33, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
10: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19:07 в Израиле. Третий час шестой передачи начинается. С вами я, Алина Дарк, приветствую вас! А также хочу напомнить, что буквально через часочек начнется программа «Мужчины не плачут». Да, ну а до этого времени сидим и болтаем, продолжаем наш совместный вечер. А болтаем мы сегодня о чем? Делим людей на категории. Представьте себе. Ну, точнее как, мы пытаемся разобраться в себе, потому что есть некоторые паттерны в нашем поведении, которые, в принципе, указывают на то, какая мы личность. Ну, естественно, все это говорят нам психологи. Ну, хоть не психиатры. И на том спасибо. Хотя нет, и они тоже. Вот, например, как можно понять по поведению в супермаркете, да, у человека, кто идет с тележкой. Что же можно понять из этого? А вот манера передвижения с торговой тележкой в магазине отражает то, как человек ведет себя на дороге и в обществе. Представьте себе. Люди, которые четко идут по заранее составленному списку, двигаясь строго по рядам, обладают высокой целеустремленностью. Они не поддаются на маркетинговые уловки, точно знают, чего хотят, и ценят свое время. Для них поход в магазин – это логическая операция, а не развлечение или способ снять стресс. Другая же категория – бродильщики, которые хаотично перемещаются между полками, долго разглядывают яркие упаковки. Они легко поддаются импульсивным покупкам и открыты для новых впечатлений, часто забывают купить то, зачем пришли. Такие личности живут эмоциями и легко меняют планы и любят спонтанность во всех ее проявлениях. Есть еще одни – гонщики, которые подрезают других покупателей и нервничают в очереди. Эти люди с высоким темпом жизни и быстрым темпераментом. А и есть блокировщики, оставляющие тележку посреди узкого прохода и уходящие в другой конец зала. Что они делают? И, знаете, это говорит о некоторой бытовой эгоцентричности и полной погруженности в собственные мысли. Супермаркет — это такая миниатюрная модель социума, где наши маневры с тележкой выдают истинный характер взаимодействия с людьми. Мне еще очень нравится, знаете, в Израиле тоже, в принципе, давайте будем честны. Есть большие супермаркеты. Да, но давайте сравним их с теми супермаркетами, которые были, например, в стране исхода. Да? Ну, я уверена, что вы понимаете, о чем я говорю. Там они были просто гигантские. И расстояние между полками там было просто нереальное какое-то. Здесь же все более компактно, даже в, казалось, больших супермаркетах. И когда вот люди, к примеру, идут, становятся и начинают болтать, поставив две тележки рядом, там три тележки, да, где как помещаются, и стоят, болтают, им все нормально, ты такой, слегка, можете немножечко подвинуться, пожалуйста, а что такое? Это ж насколько нужно не осознавать себя в пространстве. Ну да ладно, не будем, а пляхум, давайте будем продолжать этот вечер вместе с композицией «Домой». От елки, а ведь так хочется домой.

Ну что, получила я сообщение от Лехи. Конечно, как же без него. Привет, Алина. 5 минут как с самолета приколоться уж охота. С приколёхой и экспромтом прилетел под вечер Леха. В магазин Жулианна все по списку покупала. Рядом, разогнав тележку, мчалась кассе скороспешка. Жулианну зацепив, выдала речитатив. Для чего тебе тот список? Загрузила бы сосисок и пакеты с овощами, да и париться не надо. Жулианна отвечает. Я порядком стресс снимаю. Две тележки разбежались, каждому свои педали. Да, действительно, каждому свои педали, но сегодня мы пытаемся разобраться, какие же мы с вами на самом-то деле. Вот, например, обратимся к технологии. У вас порядок на рабочем столе компьютера и в телефоне? Ведь цифровой хаос или идеальная чистота на экране – это яркое отражение нашего текущего ментального состояния. Человек, у которого рабочий стол забит сотнями ярлыков, скриншотов, неразобранных файлов, часто живет в режиме многозадачности. Его мозг генерирует идеи быстрее, чем они успевают структурироваться, и он прекрасно ориентируется в этом внешнем хаосе. Он точно знает, что нужный документ лежит где-то в правой нижней куче под названием «Новая папка 3». А напротив, тот, у кого на экране висит только пара аккуратных папок, чистые обои, стремятся к ментальной гигиене. Такие люди быстро устают от лишней информации и стараются сразу раскладывать все данные по полочкам. Они не переносят висящих задач и красных наклеек с непрочитанными уведомлениями в телефоне. Если у человека на иконке почты висит 10 тысяч непрочитанных писем, он обладает удивительным иммунитетом к внешнему давлению. А тот, кто чистит входящие до нуля каждый вечер, стремится контролировать абсолютно все вокруг себя. Цифровое пространство стало продолжением нашего разума, и порядок в нем прямо пропорционален порядку в наших мыслях. Но какого типа вы оказываетесь, люди? Алексей написал, Леха написал спасибо. Это вам спасибо за ваше творчество. Всегда поднимаете настроение. Ну что же, а мы продолжаем этот вечер.

0: Реклама.
1: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Трехметровый диван Колорадо с регулируемой глубиной вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
2: Итальяно Веро.
1: Ришон Лицион, Мошеле V14, звездочка 5179.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
7: Шестая передача.

0: Это была композиция Lost Inside Your Love. Ну что же, а вечер? Вечер что делает? Правильно, он продолжается. И продолжается он вместе с Игорем Красковским.
1: Реклама.
0: Добрый вечер, Игорь.
2: Да, привет, привет, Алина, привет, все, кто слушает первое. А сегодня продолжается большое открытие филиала Максана и Хашмаль «Адалом». Итак, друзья, сегодня сотни товаров. Смартфоны, компьютеры, планшеты, принтеры, электросамокаты со скидками до 30%, а еще множество электротоваров без НДС. Итак, несколько примеров, друзья. Офисный холодильник всего 355 шекелей, чайник из нержавеющей стали 19 шекелей, паровой утюг Tefal 279, робот-пылесос Dream, популярная модель 1690, вентилятор всего лишь 59 шекелей, уничтожитель комаров для двора всего 69 шекелей, ну а мобильный кондиционер всего лишь 689 шекелей, друзья. Итак, не пропустите сегодня открытие Максана и Хашмаль «Адалом». Сотни товаров по праздничным ценам. Максана и Хашмаль гарантирует самые низкие цены в Израиле. Приезжайте, не пропустите удачной покупки. Алина, спасибо.
0: Спасибо большое, Игорь.
1: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Первому радио 25 лет.
1: Ну что, продолжим наш сегодняшний разбор. Какие же мы с вами личности? Например, разбор, опять-таки, повторю это слово, гардеробы и отношение к старым вещам. Ведь то, как мы расстаемся со старыми вещами, наглядно показывает нашу привязанность к прошлому, страх перед будущим. Люди, которые годами хранят одежду, которую не носят под предлогом «ну, а вдруг пригодится» или, там, не знаю, «ну, куда-нибудь на пикник», часто испытывают скрытую тревогу. Они тяжело отпускают воспоминания, склонны к ностальгии и подсознательно боятся дефицита ресурсов. Каждая старая футболка для них – это не просто ткань, а якорь, связывающий их с определенным периодом жизни. Те, кто регулярно проводит жесткую ревизию и безжалостно выбрасывает или раздает все неиспользуемое, ориентированы на будущее. Они легко освобождают место для нового, не боятся перемен и уверенно смотрят вперед. Для них материальные вещи – лишь инструменты, которые должны служить здесь и сейчас, а не пылиться на полках. Есть и категория людей, хранящих вещи на пару размеров меньше, в надежде похудеть. И это говорит о постоянном внутреннем давлении и стремлении к некому идеальному образу себя. Шкаф с одеждой – это не просто мебельный гарнитур, а настоящая карта наших надежд, страхов, нереализованных амбиций. А вот как у вас? У вас порядок или полный хаос творится? В шкафу, и знаете что? Самое интересное, люди, у которых, казалось бы, хаос творится в шкафу, обычно у них есть суперспособность, потому что ты в этот хаос засовываешь руку и достаешь ровно то, что тебе нужно.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
6: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur. Перех Ашива 9.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
11: А какая у вас реакция на зазвонивший телефон? Ведь телефонный звонок в современном мире, он стал таким настоящим стресс-тестом для нашей нервной системы. Человек, который сразу снимает трубку при первых звуках рингтона, отличается высокой отзывчивостью и открытостью. Он готов к коммуникации, не боится неожиданностей и привык решать вопросы максимально оперативно. Однако это может указывать и на гиперответственность, когда чужие потребности ставятся выше собственных. А противоположная реакция – смотреть на звонящий экран, ждать, пока он погаснет, а потом писать сообщение. Это характерно для интровертов и людей, бережно хранящих свои личные границы. Они предпочитают обдуманные ответы и ценят свой покой и не хотят впускать чужой хаос в свое текущее состояние. Есть также тип людей, у которых телефон всегда стоит на беззвучном режиме, и они перезванивают только тогда, когда им самим это удобно и когда не захотят. Это демонстрирует высокий уровень автономии, независимость от внешних раздражителей и умение расставлять приоритеты. Так что наша реакция на входящий вызов показывает, насколько мы открыты миру и как сильно позволяем ему вторгаться в нашу жизнь. Но знаете, я, например, из тех людей, которые вот буквально, как только слышу звонок, сразу стараюсь отвечать, но, к сожалению, мой телефон иногда играет за мной злую шутку. Когда он лежит в кармане, получается, я на работе, и он просто не звонит, хотя он всегда на звуке. И не звонит, и вот что делать, собственно говоря. Хотя, если вот я, например, сегодня услышала входящий звонок, и такая, а кто это мне звонит, интересно, отвечаю. И знаете, я взяла на себя привычку, потому что сейчас очень много мошенников всяких, вот этих вот звонящих непонятно что, как бы, да, действительно... И всякие опросы. А за кого вы будете голосовать? Так, так, понятно, сбрасываем. А когда мне звонят и представляются, как бы, да, нормально уже, как бы, тогда можно вести действительно диалог. А то, знаете, вот эти вот звонки вечные с непонятных номеров, если честно, меня немножечко хорошо все-таки напрягают, не люблю я их. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер вместе с Мэтт Роль и их песней «Дельфины».

Ну не сдержалась, я не сдержалась. Я обязана была под конец программы включить вам BTS с песней Butter. Да, буду с вами прощаться до завтра. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». Итак, дорогие друзья, праздничная неделя, всех с праздником. Надеюсь, что вы проведете это время кайфово, классно, вкусно. Ну и, конечно же, рядом с близкими и родными. Ну а мы с вами услышимся завтра в то же время, в том же месте. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Вопросы бывают простые.
5: Я давно хотел вас спросить, как художника.
4: Серьезные.
5: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
5: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
5: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
6: с Марком Кричевским.
5: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Операцию я беру на себя.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
12: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
13: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Спецслужбы проверяют причастность Ирана к попытке теракта на британской авиабазе. После гибели бойцов в Газе запрет на использование ЦАЛем ударных беспилотников продлен на неделю. Десятки израильтян остаются заблокированными в горной деревне в Непале из-за непогоды. Далее подробно об этих и других событиях. 20 часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Британская полиция расследует, стоит ли Иран за террористической операцией, которая планировалась вблизи базы ВВС «Фэрфорд» в Великобритании, где размещены американские бомбардировщики и военный персонал. Об этом сообщили Sky News и Telegraph. Иран ранее угрожал нанести удар по базе, если американские бомбардировщики продолжат взлетать с нее для нанесения ударов по его территории. Президент США Дональд Трамп заявил после ареста пятерых подозреваемых: «Они планировали нанести большой ущерб, мы могли оказаться под значительной террористической атакой». Ранее британская полиция сообщила, что пятеро задержанных мужчин теперь подозреваются не только в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, но и в подготовке теракта. Ночью поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые направлялись в сторону авиабазы. В машинах была обнаружена взрывчатка. На место прибыли саперы. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители примерно 85 домов. ЦАЛЬ продлил до 4 октября запрет на использование ударных беспилотников, введенный после гибели двух резервистов в секторе Газа в результате оперативной аварии. Напомню, в минувший четверг ударный дрон типа «Аталев» упал на территории военного поста на севере сектора и взорвался, когда военнослужащие подошли к нему. В теракте погибли резервисты Надав Кали и Офик Муалим. Первоначальное использование ударных дронов было приостановлено на 48 часов. Начальник генштаба генерал-лейтенант Яльзамир распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств происшествия во главе с бригадным генералом сухопутных войск. Расследование сосредоточено на технической неисправности аппарата, системе взведения боевой части и причине, по которой дрон взорвался после падения. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер рассказал, что состояние его сына Нерии, пострадавшего 4 дня назад в теракте на 443-й трассе, по-прежнему остается крайне тяжелым, но появились основания для надежды. «Жизнь Нерии все еще висит на волоске, но мы увидели несколько обнадеживающих признаков и цепляемся за них с надеждой», — написал Лейтер. Он поблагодарил всех, кто молится за его сына и поддерживает семью. Посол также призвал молиться за других тяжелораненых в терактах. Нерия и его товарищи — герои, благодаря которым мы можем продолжать борьбу против тех, кто сеет убийство и разрушение, написал он. Нерия Лейтер, сын посла Израиля в США, был тяжело ранен в автомобильном теракте в минувший четверг. Он получил тяжелую травму головы и перенес несколько операций. Десятки израильских туристов остаются заблокированными в деревне Самогаон в Гималаях на севере центральной части Непала. Сильные дожди и оползни повредили дороги и мосты. Израильтяне не могут ни продолжить маршрут, ни вернуться назад. Они просят поскорее эвакуировать их, но плохая погода мешает этому, сообщает Вайнет. Самогаон – это высокогорная деревня в Непале, которая входит в популярный пеший маршрут. Она расположена на высоте около 3500 метров над уровнем моря. Израильские туристы говорят, что здесь каждый день несколько часов прямо над ними происходят обвалы. При этом в деревне сейчас нет электричества. Страховая компания «Паспорткард» сообщила, что поддерживает связь с десятками израильтян в пострадавших от непогоды районах Непала. Среди ее клиентов 38 человек. Четверым из них нужна медицинская помощь. Их эвакуируют для лечения, когда позволит погода. Управление аэропортов Израиля сообщило, что парковки аэропорта Бен-Гурион полностью заполнены, свободных мест нет. Это связано с увеличением пассажиропотока во время праздников. Управление попросило пассажиров избегать прибытия в аэропорт на личном транспорте и пользоваться только автобусами или поездами. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, но останется в пределах среднесезонной, переменная облачность. На севере возможны слабые дожди. Ночью в Иерусалиме 19 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 20-30, в Хайфе 20-28, в Бершеве 21-33, в Эйлате 24-38 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
0: Фитинги, фитинги, пенды, труба,
6: утеплитель,
0: гидроусилитель рулера,
6: дюбель, гвозди,
0: сход, развал,
6: дюбель, гвозди,
0: гофрированная трубка,
6: гофра,
0: фарко,
6: домкрат.
19: Мужчины не плачут.

0: Мужчины не плачут.
1: Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Время вечернее, время достаточно позднее, 20:09. Самое время для программы, конечно же, «Мужчины не плачут». Да, сегодня в студии вот я, да, в гордом одиночестве. Меня зовут Сава. Александр Солнцев воспользовался таким моментом. Вот сразу же предлагаю его с этим и поздравить. Можете соответствующие эмодзи даже прислать к нам на WhatsApp. Вот каким образом вы его хотите поздравить. Да, он отправился в путешествие. Ну, праздники. Вот только что новость была про аэропорт. Вы прекрасно слышали, что полностью в нашем аэропорту Бен-Гурионе парковка забита, парковочных мест нету. Поэтому, если кто-то куда-то... Вот я специально на этом делаю акцент, потому что, ну, знаю, что новости кто-то, да, внимательно слушает, кто-то что-то где-то отвлекся. Так вот, если куда-то будете отправляться, то обязательно на общественном транспорте. Ну, или если вас кто-то подвозит, вы быстренько шмык в терминал, а человек дальше поехал по своим делам. Тогда да, это тоже вариант. Праздники, как-никак. Ну и вот я сегодня выехал тоже на мотоцикле в вечернее время, после обеденное посмотрел, и не было таких грандиозных пробок. Ну, то есть два варианта. Или да, реально очень-очень много, ну, а это реально очень много человек отправилось путешествовать, ну, или большая часть все-таки на выходных, чему я исключительно завидую, вот, и сидят по домам, сидят в шалашах. Да, да, да, и это классно, и это потрясающе. Да, друзья, еще раз всех с праздником Суккот. Здороваемся по доброй традиции, здороваемся в программе «Савино утро», опять же, через эмодзи. Отправляйте на WhatsApp то эмодзи, каким настроением вы сейчас обладаете. Вот, я просто на время меня немножечко сбило. Ольга, как всегда, с нами в первых рядах. Сава, добрый праздничный вечер. И эмодзи присылает из стикер-пака первого радио. Там, где я с шиншиллой и подписью «Доброго утра». Но неважно, утро рано или поздно тоже наступит. Поэтому все нормально. Ольга, приветствую. Так, друзья, значит, зафиксировали. Здороваемся на WhatsApp. Эмодзи с помощью их... какое настроение у вас сейчас присутствует? Такой смайлик, не смайлик, грустный, веселый, сказочный, веселящийся. Может, где-то слезку пускаете, тоже от счастья. И это допустимо. Я стартанул в программе сегодня с песни «Show Must Go On» от группы Queen. Шоу должно продолжаться, ну, конечно же. И хочу вот о чем сегодня поговорить. Может, сам об этом поговорю, может, вы тем или иным образом присоединитесь. Ну, образ у нас один, способ, точнее, у нас один, через WhatsApp, конечно же. Так что, пожалуйста, опять же, он будет в вашем распоряжении. Ну вот, о праздниках. Раз упомянул Суккот, раз сказал, что путешествия, да, вот праздники, выходные дни и так далее. Давайте немножечко окунемся в эмоции из прошлого. Самые, наверное, яркие эмоции у человека — это детские эмоции. И вот хочу поговорить о тех праздниках, которые мы больше всего любили в детстве. Я так вскользь об этом говорил в программе «Савино утро», вот в пятницу, которая уже случилась, уже на предыдущей неделе получается, уже новая у нас неделя. Даже небольшую свою такую табель рангов составил про эти праздники, да, любимые из детства. Вот в Суккот я поставил на вторую ступеньку, потому что на первой все-таки на... Или нет, так, стоп, я вспоминаю сейчас одну секундочку, дабы не запутаться по ступенькам. Ну, давайте по порядку. Значит, все-таки на первом месте это новогодние праздники. Так как мы в Израиле, это прежде всего Рош Шана, ну и календарный Новый год, да? Вот, ну, куда уж без этого. Потом, далее, как мне кажется, опять же, мы рассматриваем все с точки зрения израильских праздников в большей степени. Так вот, далее, мне кажется, по любви детей должен идти Пурим. Хотя вот, может, и стоит на первую ступень вместе с новогодними Пурим поставить. Потому что, ну вот, любят дети наряжаться, да? Вот любят костюмы, любят вот всю эту атмосферу, и поэтому, ну, поди знай, да? Новый год выберет ребенок здесь в Израиле или Пурим. В нашем-то детстве вот не было, к сожалению, ну, в моем, окей, буду говорить про себя, в моем, к сожалению, не было такого вот досконального понимания. Но Хэллоуин когда-то пришел, а про Пурим я, опять же, узнал только когда вот переехал сюда. То есть, ну, почти уже 10 лет назад. И сразу с огромным удовольствием полюбил этот праздник. Так вот, значит, Рош Шана, Новый год, потом Пурим, но это все вот рядом. А отдельно, пусть эти три праздника будут на первой, а вот на второй ступени, значит, Суккот. Вот мое видение такое. Вы можете как-то по-другому это все распределять и тоже отправить на WhatsApp и написать. И далее, конечно же, Песах. Вот и про этот. Если брать вот стандартный пьедестал, первое, второе, третье и компот, да? Вот, ну, мы не про еду, конечно же. Так, первое место. Новогодние праздники вместе с Пуримом. На втором месте Суккот, а потом на третьем Песах. Это по, опять же, по любви детской и мой взгляд на вещи. Можете свою табель о рангах написать, опять же, нам на WhatsApp. Может, я что-то забыл, может, я что-то упустил. Ну и о каждом из этих праздников немножечко по эмоциональности, опять же, можно поговорить побольше, вот, уделить им побольше времени. Вот, в частности, давайте раз... мы живем во время, когда случился праздник Суккот. Вот сегодня, получается, сегодня что, воскресенье? Первый, второй... Ой, так, а кто это? Нам звонить не надо, друзья мои. Ой-ой-ой. Нет, мы звонки не принимаем. Только писать. Кто-то пытался к нам прорваться. Значит, Суккот. Он начался в пятницу вечером. Получается, 2 дня. Вот уже наступил третий, походу, да? Вот третий день по израильскому календарю наступил Суккота, так как уже 20-16. Ну, плюс-минус, опять же, да? Могу ошибаться, но вроде именно так. Это удивительный, на мой взгляд, праздник. Вот в обычной жизни, ну, человек старается построить дом, да, для того, чтобы потом комфортно, спокойно в нем жить. Что происходит в Суккот? Люди ставят шалаш, ставят сукку, чтобы потом сидеть в ней, жить в ней, кушать в ней, веселиться в ней. Но если рассматривая вот с детской позиции, детей, наверное, в самой суке не особо не удержишь. Но я вот, опять же, постарался понаблюдать, обратил на это внимание. Вокруг каждой суки, вот подъедь к какому-нибудь дому, вот особенно в вечернее время, огромное количество детей, которые гоняют, ну, взрослые сидят в самой суке, а дети вокруг гоняют, радостные, играют. Вот для них, по-моему, это предел мечтаний. Но не каждый вечер, мне кажется, вот так родители выходят на лавочках посидеть, чтобы дети поиграли. Поправляйте меня, если я не прав. Вот это мои такие замечания, да? Наблюдения, не замечания, наблюдения, конечно же. Вот, ну, поставили сукко, потом, да, если... Опять же, то, с чего я начал, что дом-то мы пытаемся построить такой на века, да, квартиру или частный дом, байт пройти, кому что больше нравится, чтобы от дождя уберегал, от ветра, чтобы там мозган повесить, обустроиться как положено. А тут суку из чего-нибудь досоорудил, наверх веток пальмовых набросал, и шикарно. И все, и небо видно, и звезды видно, и кайф одним словом. Ну, мне вот если такую какую-то черту промежуточную подводить, то мне кажется, что праздник Суккот — это вот для детей однозначно какое-то приключение. Так, смотрю я сразу же, читаю, буду зачитывать ваши сообщения, если они будут появляться. Добрый вечер. А я под вечер на работе. Такой противоречивый, пишет Эдди. И набросал эмодзи, как я и просил. И смеющиеся, и задумчивые, и злящиеся, и даже рука-лицо. Да, Все вместе, но вот да, противоречие у Эдди. Ну, я понимаю, конечно, в праздничные дни, особенно вечером, оказаться на работе, ну, такое себе удовольствие. Ну, ничего, Эдди, работа рано или поздно заканчивается. Так что не расстраивайтесь, с вами, вот видите, Первое радио. И мы в праздничном настроении. Если у вас есть что-то добавить про свои эмоции, конечно же, пишите и черканите, какой ваш вот любимый праздник из детства. Вспомните себя, когда самые яркие эмоции вы получали. 054-2070-800, вот давайте, это основной такой вопрос у меня будет на сегодняшнюю программу. Ваш любимый праздник именно вот в те уже далекие времена, когда мы были, ой, какие малые, когда мы были, ой, какие беззаботные. Так, ну а насчет Суккота тоже можете добавлять. Далее мы поговорим и про Пурим, мы поговорим и про Рош-Шана, и календарный Новый год. Ну, насколько успеем. Я вот вроде как только стартанул, а уже и первый блок рекламы меня немножечко поджимает. Конечно же, мы прямо сейчас послушаем... Да, рекламу, а потом и музыкальная пауза.
0: Мужчины не плачут. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
3: Натали – это всегда праздник.
4: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама. Мужчины не плачут.
5: Все, базар окончен. Давай-ка свет.

0: Фитинги,
1: 50
0: фитинг,
1: на 50.
0: ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель рулера,
1: дюбель гвозди,
0: сход развал,
1: дюбель гвозди,
0: отгазированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, программа «Мужчины не плачут» продолжается, дорогие друзья. Я смотрю, что там у нас вроде появилось. Да, да, вспоминаю, какой план у меня был в голове. Вот, чего я хотел продолжить. Чем я хотел продолжить? Давайте, наверное, все-таки... Да, сообщение. Вот я смотрю, что нам Ольга написала. Я задал вопрос. Ваш любимый праздник? Сегодня мы говорим о праздниках. Ну, с точки зрения человека, который живет в Израиле, конечно же, в первую очередь. Ваш любимый праздник из детства? Тоже, это очень важно. Ольга пишет вот в таком порядке: Рош-Шана, Новый год, Пурим и Суккот. Ну, в принципе, да, вот как такая же хронология, как и в моем случае, да, как и в моем видении. Больше ничего не добавлено. Окей, Ольга, принимается. Знаете, вот я прямо сейчас себя поймал на мысли. Вот про эти четыре праздника, да, упомянулось уже не единожды. Плюс также я сюда добавлял еще на третью строчку, если вы помните, Песах. А вот про такой праздник, как день рождения, почему-то вот я, готовясь к программе, совсем не подумал. Это же тоже по существу, ну вот, если рассматривать для человека, праздник, а для ребенка это же вообще, это же индивидуальный праздник. Праздник, который вырабатывает эгоизм в человеке, день рождения. Не, ну это шутка, естественно. Хотя, ну, в каждой шутке мы понимаем, да? Вот, но это индивидуальность. Вот когда ты ждешь, вот весь день это только твой день, это все для тебя. Ну, дай бог, чтобы у каждого ребенка так было. Вот, это идеальный вариант. А все остальные праздники, это все-таки общие праздники. И вот день рождения я как-то здесь не рассмотрел, но на какую бы вы... Вот давайте внесу дополнение к своему основному вопросу для вас. Ну, если кто-то решит в такой поздний час, в такое позднее время мне ответить, поддержать мой монолог пока что. Ну, нет, уже диалог, так как вот Ольга пишет. Так вот, добавлю к вопросу ваш любимый праздник из детства. На какое место вы бы поставили вот именно день рождения? Вынесли ли бы вы его вперед? Поставили бы вы на вершину всех праздников? На вершину вот этой новогодней елки. Ее я представил вместо звезды. День рождения, а далее по списку. Рош-Шана, Новый год, Пурим, Суккот, Песах. Ниже, ниже, ниже. Так, окей, хорошо. Значит, озадачить я вас озадачил. Посмотрим, будет ли отклик. Пару слов вот в этой части хочу сказать про праздник Пурим. Наверное, вот опять же, делюсь своими эмоциями. Я, понятное дело, в детстве здесь праздник Пурим не застал. Я сказал, что познакомился с ним, когда переехал в Израиль. Этот праздник мне очень понравился, он близок мне по духу, потому что праздник вот этот максимального количества эмоций и волшебных вот перевоплощений. Когда у тебя развита фантазия, а я знаю, что у вас, наши дорогие радиослушатели, фантазия максимально развита. Так вот, когда с этим все в порядке, это твой праздник. Отпускаешь вот эти все стопы, зажимы, и можешь оказаться кем угодно. Да, праздник, когда взрослые, хоть я и воспоминаниями типа из детства, в воспоминания из детства хочу вас погрузить, но праздник Пурим — это то событие, когда взрослые окончательно перестают делать вид, что они взрослые, согласитесь же, так? Вот, и тоже могут во что угодно и как угодно. А ребенок так вообще утром просыпается и понимает, что сегодня может пойти в школу кем угодно. Там, пиратом, полицейским, человеком-пауком, девочки-принцессами. Но потом вот после того, как ты проснулся, вот мне кажется, очень часто можно столкнуться с такой ситуацией. Вот ребенок проснулся там в этих фантазиях, в куче представлений, в куче образов, кем бы он хотел быть. Вот, и родители такие: да, в этом году давай что-нибудь оригинальное. Вот, придумаем какой-нибудь оригинальный костюм. Ну, а потом, опа, и достают ребенку костюм, который он мог видеть у десятков одноклассников. И чё, и всё. А, потому что, на самом деле, хоть и появляются вот перед Пуримом эти базары, да, по продаже костюмов, вот проходишь мимо этих базаров, и согласитесь, всё штамповано. Вот, что показывают, ну, вот, что популярно, да, что на хайпе, из фильмов, из мультфильмов. Вот такие костюмы в основном и появляются. И поэтому как-то моментально сужается выбор. А взрослые, к сожалению, что, идут по пути наименьшего сопротивления? Что-нибудь быстро забежать, купить и типа: о, дорогой мой сын или дочь, и вот тебе, пожалуйста, костюм. А в этом костюме, да, много кто уже появлялся или предположительно появится в этом году. Но если чуть-чуть больше времени уделить вот со стороны взрослого, то и можно и присоединиться не только своего ребенка. Тоже наблюдение в Израиле, да, проезжая мимо какой-нибудь школы в дни Пурима, я неоднократно видел, когда взрослые идут с детьми и в общем образе. Вот это шикарно. А когда коллективные костюмы, мне как-то повстречалось вообще, я, да, даже у себя где-то в соцсетях, в ТикТоке, по-моему, да, есть этот видос, можете зайти посмотреть у меня на странице Сава Браво. А, уже поздно вечером, это из взрослой тематики, стадо коров, как я мысленно про себя, да, несколько девчонок оделись в костюмы реально, не просто там какой-то элемент, а вот костюм коровок, таких прикольных, смешных, бело-черных, каких-то там коричнево-бурых, вот. И ходили по улицам, в частности, где это было, я заснял, это было, да, в Бат-Яме. И вот на Ротшильде даже, да, вспоминаю сейчас, несколько, пару лет назад. Ну, потому что вот отпечатываются вот такие моменты. Ну и потрясающе, когда вот с детьми взрослые подключаются и ведут в школу, например, да, одеваясь вот в общем. Будь то пират и все пираты, вся семья пиратов. О, круто же. Вот, но, к сожалению, взрослея, да, что происходит? Происходит, ну, такое упрощение, наверное, и отношение к этому празднику немножечко угасает, что печально. Вот, если в детстве это самый интересный праздник, да, вот, то потом, ну, когда ты взрослеешь, то, ну, так, такое, так, такое себе, скажем, происходит, ну, например, вот, да, сейчас пытаюсь в голове это быстренько сформулировать. Ну, предположим, да, если в детстве, о, там, безгранично фантазию отпустил, хочу быть космонавтом, вся вселенная передо мной, потом, ну, ладно, буду Бэтменом, Бэтмены популярны, ну, или какой-нибудь там супергерой. А через несколько лет ты там уже еще больше повзрослел, стал фантазировать, но ковбой тоже хорошо. Вот, а в более взрослом возрасте, ну и да, и соответственно, ну костюм целиком у тебя, будь то космонавта, будь то Бэтмена или ковбоя, а вот взрослым, если ты решил быть ковбоем, то что случается? Дайте мне шляпу, и я уже ковбой, и все. Да, веду я к тому, что надо стараться не терять вот эту детскую энергию, и если уже задумали быть ковбоем, то по полной программе. Так, друзья, сделаю я еще одну музыкальную паузу. Смотрю, что сообщений никаких не появляется. Напомню, что спрашиваю я у вас про ваш любимый праздник из детства. Это прежде всего. И в частности, тот праздник, о котором я, к сожалению, забыл, но, скажу честно, является моим одним из самых любимых во все времена и до сих пор. Кто бы что ни говорил, я день рождения обожаю. Так вот, на какое место вы поставите собственный день рождения? И не бойтесь быть эгоистом. 054-2070-800. А, так, а что будем слушать? Но если речь про праздники, и в частности про праздник Пурим, то давайте, наверное, Верк Сердючку. Их, в нее можно запросто тоже переодеваться. Да, на праздник Пурим. А песню я подобрал в ее исполнении, которая называется «Дольче Габбана».
4: Или ты ревешь, или я реву?
5: Я реву.
4: А я не реву.
5: Реви.
2: Мужчины не плачут.
4: Спокойствие, только спокойствие.

0: Фитинги, фитинги, 50 фитинги, на 50. ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
1: струбцина,
0: сход-развал,
1: дюбель, гвозди,
0: отгазированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, продолжается программа «Мужчины не плачут» на Первом радио. Да, сегодня в гордом одиночестве Сава, да, Александр Солнцев отправился в путешествие. Пожелаем ему самых крутых эмоций и быстрейшего контроля в Бен-Гурионе, потому что количество людей там зашкаливает. Но как-никак. И Рош-Шана тебе, и Суккот, все праздники. Да и впереди еще очень много. И именно о праздниках я сегодня и решил с вами поговорить. Ваши любимые праздники, прежде всего, из детства. Вот по порядочку, как бы вы их расположили. Ну, там, 3, 4, 5 праздников, как хотите. Ну и отдельное место я

надо с позитивом относиться. Как вот мы с Сашей говорим, числа в паспорте – это опыт, это мудрость, а не возраст. Так, окей. Значит, я смотрю, что Ольга сделала поправочку, внесла день рождения в свой порядок, и у нее получается так. Рош ха-Шана, Новый год, день рождения, Пурим, Суккот, Ханука и потом Песах. Вот так. О, и Ханука я чего-то тоже... Но у меня как-то вот выделился меньше набор при подготовке к программе. Так, ну в самом начале я об этом говорил, сейчас не буду упоминать, потому что времени на самом деле уже не так уж и много остается. Еще одно сообщение у нас имеется. Антиарсават решил присоединиться. Здравствуй, дорогой Сава. Здравствуй, дорогой Антиарсават. Для меня праздники — это день рождения, это финал Лиги Чемпионов. Неожиданно. Но опять же, для, ну, в процентном отношении не знаю, но если скажу, для огромного количества, прежде всего, мужчин, вот такие значимые события, это как праздник. Финал Кубка Мира и финал Кубка Европы по футболу также сюда же. Если же брать общие праздники, то для меня есть только два. Новый год и День Победы. Все остальное для меня — это выходные дни. Всем здоровья. Спасибо за честность, Антиарсават. Вот как есть, сразу видно, ничего не скрывая. И вот однозначно я сразу же ставлю здесь лайк. Сам прочувствовал, да, вот читает сообщение. Недавно вот мы оказались в чемпионате мира по футболу, летом прошел. Да, правильно? Я же ничего не путаю, Антиарсават. Чемпионат мира по футболу. Я не ярый болельщик, да, как, вот этих соревнований. Но, когда значимое событие такого масштаба, то я смотрел, честно. Смотрел, следил, где-то даже проскакивали ставки. Вот. Захватывает. И, знаете, ощущение какого-то праздника тоже присутствовало. Ну, необычное, по крайней мере, ощущение. Так. Ой, я тут тоже, ой, хотел и Ольге лайк поставить. Вот, выполнил. Значит, что мы имеем? Суккот обсудили. Рошана и календарный Новый год. А, также... Пурим обсудили. Наверное, давайте несколько слов. Рош ха-Шана и календарный Новый год. Я здесь их объединяю все-таки. И то Новый год, просто по разным календарям. Ну, наверное, вот здесь волшебство, это вот на максимальный. Максимальный уже волшебства, наверное, и не придумаешь. Ну, а за исключением, если на день рождения эти родители не дарят... Что не дарят? Ключи от квартиры, когда тебе 10 лет. Это тебе сейчас, вот, это, как это говорится, да? Вот тебе ключи от квартиры, но это как бы на 18-летие. А сейчас только 10 исполнилось. Не, ну вот, вот это было бы волшебство. Ладно, так, фантазии в сторону отставили. Итак, потрясающе вот жить в Израиле, когда у тебя есть возможность отмечать два новых года. Рош ха-Шана и календарный. И несмотря на то, что их два, если вспомнить самый часто задаваемый вопрос, связанный с этими праздниками, смысл его не изменится. Какие планы на Новый год? Знакомо? Почему-то вот я пытаюсь сейчас освежить в памяти, никогда не задается этот вопрос перед другими праздниками. Вот именно Новый год. Какие планы на Новый год, да? Он подходит и к календарному, и к еврейскому, к Рош ха-Шана. Так что скоро, вот мы уже Рош ха-Шана отметили, скоро календарный, пора строить эти самые планы, дабы потом... не оказаться, извините, у разбитого корыта. Если Рош ха-Шана — это яблоко,

0: тарелка с медом, гранат, ну, и праздничный стол и там, и пожелание прежде всего сладкого Нового года, то Новый год календарный – это что? Мандарины, это салат оливье, это шампанское. Ну и все мы, наверное, которые после боя курантов, ну, если кто, если доживает, то после боя курантов начинаются различного рода рассказы про то, как с Нового года все будет замечательно, да, в Новый год, в новая жизнь, ну и так далее. Ну, вот самое яркое отличие. Вот если бы меня спросили, чем отличается Рош-Шана от календарного Нового года, ну, кроме смысла этих самих праздников, конечно же, да, то наступление. Вот я бы выделил наступление, потому что в одном случае это вечером, да, когда садится солнце, в другом случае это в 12 ночи под бой курантов. И не зря я сказал, что многие не доживают. Так, перед тем, как перейти к следующей песне, которую я подготовил, вот, конечно же, завязанную на этих двух праздниках, сообщение от Эдди. Лучший праздник, конечно, это когда пахнет свежесрубленной елочкой и мандаринами. Сладкими и сочными. Но на втором месте, как у всякого в прошлом советского человека, естественно, это... Вот сейчас удивительно, майские праздники. Это символ весны, радости и отдыха. А день рождения даже праздником не считаю. Ну тоже, Эдди, и вам лайк, и спасибо за честность. Про майские праздники вот совсем тут. Опа, ну да, было. Правильная пометка со стороны Эдди, что это для советского человека. Я чуть-чуть помню эти демонстрации, я чуть-чуть помню эту атмосферу, этот вайб, ну... Самое, что запоминается, огромное количество народа, и все дружно, одной колонной с шариками и транспарантами куда-то идут. Вот. А со стороны, как правило, кто-то стоит чуть повыше и на это все смотрит. Определенная группа лиц. Но ребенку-то шарик дали в то время, и уже классно, и уже праздник. Спасибо, Эдди, что напомнили. Так, друзья, если Рош-Шана, если Новый год, то это, конечно же, группа... Ну, в первую очередь, календарный Новый год, то это, конечно же, группа Абба с песней «Happy New Year».
1: Мужчины не плачут.

0: Мужчины не плачут.
1: А, друзья, 20:54, на секундочку, время вот так, опаньки. Обо всем я и не успел, обо всех праздниках, которые запланировал. Но буквально тогда, да, пару еще слов. Конечно же, да, вот мы, ну, я подробно упомянул Суккот, потому что мы сейчас отмечаем этот праздник. Я подробно поговорил про Пурим, про Рош Шана, про календарный Новый год, про день рождения также собственный коснулись каждого человека. Да, одной программы очень мало для всех праздников, особенно в Израиле. Еще много чего, вот я тут смотрю, запланировал. И Песах, и Ханука, да-да-да-да. Ханука, скоро будем ее отмечать. Ну, а там, ой, пару раз, как я люблю говорить, моргнем, и Песх наступит. Ну, и еще один праздник, живя в Израиле, который, ну, масштабнее, наверное, просто невозможно представить, где еще отмечают. Это, конечно же, Йом Цмаут, День независимости Израиля. И на всю вот грандиозность, на всю серьезность, на всю глобальность этого праздника. Вот хочется, конечно же, подметить то, что главным, ну это в шутку, естественно, главным атрибутом здесь, в Израиле, является что? Конечно же, мангал. Потому что именно на День независимости все выезжают на природу. А природа оказывается у многих прямо под домом. Ну и сейчас тоже, кстати, в Суккот. Вот рядом с Суккой можно увидеть много кто делает шашлык. Так и вот на день... А на День независимости так абсолютно все делают шашлык, поэтому мангалы в дефиците становятся. Так, все, я закругляюсь. Дорогие мои, спасибо, что слушали, конечно же. Спасибо, что остаетесь первым радио. Надеюсь, немножечко вас окунул вот в эти ощущения праздничные. Оставайтесь в душе где-то, пусть и далеко в глубине, неважно, но сохраняйте в себе внутреннего ребенка. Вспоминайте, какие были ощущения от праздников именно в детстве. И при наступлении любого из праздников, которое вы так любили в детстве, получаете такое же удовольствие и во взрослой жизни. Будьте счастливы и, конечно же, Хаг Суккот Самеах. Ну и песня в завершении программы от Вильямса Фаррелла «Happy». Да-да-да, счастье пусть будет со всеми нами. Мы встретимся уже совсем скоро, только уже в программе «Савино утро» в пятницу с утра пораньше, с 7 часов здесь на Первом радио. С вами был Сава, всех люблю, всех обнял. Ох, конечно же, пока-пока. Ну и помните, мужчины не плачут.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: королем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды по глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все мужики одинаковые.
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 89.1 FM. Первое радио.

0: самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
2: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
6: Радио 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.fm.
6: Остаться с тобой.
7: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
7: Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день
8: Первое
7: и в этот
8: радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89,1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.